Известная певица Анни Вески родилась 27 февраля 1956 года в небольшом городе Рапле в Эстонии в семье водителя автобазы и продавщицы кожгалантерейного магазина. Анни с самого раннего возраста показывала вокальные данные, обладала отличным музыкальным слухом, что без сомнения позволило ей успешно закончить музыкальную школу по классу фортепиано. Девушку взяли в школьный ансамбль клавишницей, затем в нем же она стала вокалисткой. Именно тогда Анни стала зарабатывать первые деньги музыкой. Коллектив пригласили играть в ЗАГСе, и за каждое бракосочетание девушке платили 1 рубль. Певица вспоминала: «Однажды случился свадебный бум, сразу 15 пар, и я принесла домой 15 рублей». Столько за один день мои родители не зарабатывали и даже строго поинтересовались, честно ли были заработаны эти деньги. Однако о выборе музыкальной карьеры речи пока не шло. Анни увлекалась настольным теннисом, любила математику, постоянно участвовала в школьных олимпиадах, решала головоломные задачи и кроссворды. Закончив среднюю школу, Анни поступила в Таллинский политехнический институт и, закончив его, работала на заводе. Тем не менее, музыка оставалась значимой частью ее жизни, и вскоре девушку пригласили в эстрадную студию при филармонии, где она начала выступать с ансамблем «Мобили». Первая эстрадная композиция Анни Вески вышла в 1980-м и называлась «Королева розового сада». Вскоре Анни пела уже в составе группы «Витамин», затем с ансамблем «Мьюзик Сейф», а в конце 83-го года пришла в состав ансамбля «Немо».

1984 году на Международном музыкальном фестивале в Сопоте Анни Вески получила две премии – за песню «Позади крутой поворот» и за лучшее исполнение польской песни «Полька». В 1986 году певица впервые вышла в финал Всесоюзного музыкального фестиваля «Песни года». Именно композиция «Позади крутой поворот» принесла ей широчайшую известность. Вески узнал весь Советский Союз. К тому времени она уже была удостоена звания заслуженной артистки Эстонской ССР. Среди ее песен были «Возьми меня с собой», «Радоваться жизни», «Милый, горячо любимый», «Межсезонье», «Продли счастье».

Вторая половина 80-х – золотая пора в карьере Анни Вески и одновременно самая трудная. Гастрольные туры по Союзу и за границей продолжались месяцами практически без перерывов. Публика любила певицу. Творчество Анни выделялось на фоне репертуара других советских звезд, а ее акцент придавал некую изюминку исполнению. Вместе с другими эстонскими звездами Яком Йолой и Тынисом Мяги она буквально покорила русскоязычную аудиторию. Часто с этими артистами она выступала на одной сцене в больших сборных концертах. Артистка всегда признавалась, что Як Йола был для нее примером того, как надо пронзительно исполнять свои песни –

за вклад в развитие культуры Анне неоднократно награждалась разнообразными премиями, несколько раз побеждала на всесоюзных конкурсах исполнителей, а ее песни становились «Песней года». Публике очень нравились ее хиты «Ни о чем не жалейте», «Ангелы здесь больше не живут», «А он мне нравится», «Листья желтые над городом кружатся», «Самбо с Марадонной», «Праздник снегопада», «Прости за любовь», «Не виноватая», «Листья ушедшего лета». С распадом Советского Союза Анне Веске стало меньше появляться на российских экранах. Пробовала заняться бизнесом, но особого успеха не достигла и вернулась к тому, что у нее получается лучше всего – к эстраде. Певица периодически отправляется на гастроли и по республикам бывшего Союза, по Соединенным Штатам Америки, Израилю, Канаде, Германии. В 2000-х Анне выпустила несколько новых альбомов и на родном языке, и на русском.

1 сентября 2011 года Анне Веске был вручен Российский орден дружбы за большой вклад в укрепление российско-эстонских культурных связей, сохранение и популяризацию русской культуры в Эстонской республике. А секрет успеха певицы, очевидно, в отношении к профессии и уважении к зрителям и слушателям. Анне Веске утверждает, что выступала под фонограмму только один раз в жизни, и воспоминания об этом у нее не самые лучшие. «Я простояла весь концерт, красная, как рак», — рассказывала певица. «Мне было очень стыдно перед зрителями, я не знала, куда деваться. Это ужас. Я не могу выйти на сцену и не петь. Чем лучше ты поешь, тем лучше будет у тебя голос. Ты тренируешься, как спортсмен». Такова позиция Анны Вески.

Свой юбилей в 2016 году артистка отпраздновала в Москве, дав сольный концерт в культурном центре «Москвич». В последнее время Анне Веске на концертах в Эстонии стали все чаще поступать заявки с просьбами спеть ее песни на русском языке. Не так давно она стала участницей цикла документальных фильмов о популярных эстонских артистах в Советском Союзе, и этот проект получил самые высокие рейтинги на местном телевидении.

0: эфире «Радио Образ».
1: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». Крест Мономахова собора. Год 1611. Июнь.
2: Завоеватели хозяйничали в городе, потроша сундуки в маломальски богатых теремах, набивали мешки, ссорились, порой даже дрались из-за добычи. Тут и там возникали пожары. Кто-то нарочно поджигал ограбленные дома, кто-то по неосторожности. Однако командиру одного из передовых отрядов пехоты, Анжею Дедюшко, было приказано не отпускать ни одного солдата, покуда они вместе с двумя литовскими полками маршала Дорогостайского не захватят соборную горку и не завладеют расположенным под нею главным пороховым складом. Поляки были недовольны. Вон сколько осталось неперевитых русскими немцев. Пускай бы они работу и доделывали. Пришлось напомнить, что как раз их-то и ждет самая богатая добыча. Мономахов собор богат, там и золото, и серебро. С криками и бранью поляки ворвались в храм и принялись рубить направо и налево, не глядя. Никто не сопротивлялся. Люди принимали смерть молча. Бежать было некуда. Стоны даже не заглушали пение, с которым по-прежнему шли к алтарю те, кто еще не причастились. «Тело Христово примите! Источника блаженного вкусите!» Пели люди и шли, скрестив на груди руки, не оборачиваясь. Архиепископ Сергий в праздничной белой ризе стоял перед алтарем, держа в левой руке чашу, в правой — золотую лжицу. «Причащается раба Божия Анна во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Причащается раб Божий Анисим во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Голос архиепископа ни разу не дрогнул, когда он произносил имена. Люди целовали чашу и отходили все так же, скрестив руки на груди со счастливыми лицами. Они шли навстречу своей смерти, но никто не выказывал страха. Резня приближалась к алтарю. Убийцы рвались к архиепископу, но что-то мешало им быстро преодолеть последние сажени. То ли так густа была людская толпа возле самого алтаря, то ли пол под ногами стал скользким от крови, и это заставляло оступаться и спотыкаться. Вот и последняя причастница, девочка лет 10, в белом платке и светлом широком сарафане. Приняла причастие, встав на цыпочки, поцеловала чашу, повернулась и... Взрыв, страшный, невиданной силой потряс до основания весь мир. Стены зашатались, своды собора в центральной его части пошли трещинами, над головами что-то затрещало, заскрежетало, застонало, и потолок провалился внутрь. Снизу, сквозь открывшиеся в кровле громадные дыры, стало видно, что треснул свод под барабаном центрального купола. И купол стал медленно, как во сне, наклоняться, крениться, рушиться, раскалываясь пополам. Однако алтарь и небольшое пространство перед ним остались невредимыми. Высокий иконостас также сиял позолотой посреди смерти и разрушения, и лики святых с той же скорбной нежностью смотрели с икон. Владыка невольно повернулся в ту сторону, где стояла в своем киоте чудотворная. Он понимал, что не увидит ее. Как раз на то место обрушилась основная часть свода. Но икона была цела. Просто каким-то непостижимым образом она словно сама переместилась ближе к алтарю. Архиепископ всмотрелся. Ему показалось, что темный, старинного письма лик просветлел, и золотой фон засиял, будто его только что нанесла кисть иконописца. Девочка, что причащалась последней, прижалась к владыке, в страхе уткнувшись личиком в ризу. Вблизи стояло еще несколько человек, тоже причастников, не успевших отойти. Одна из них, женщина лет 30, прижимавшая к себе двухлетнего малыша, шагнула вперед. «Серафима!» Голос женщины звучал хрипло. «Серафима, ты что же это? Отпусти, владыка!»

0: Панджа и Дедюшк гляд назад. Напавший город. Смоленск был затянут дымом пожаров. Что-то заставило фрица рискнуть и взбежать вверх на уцелевшую стену по пологому скосу пролома. Напрасно ныл и причитал оставшийся внизу его спутник. Со стены открылась страшная картина. Взрывы пороховых погребов разрушили все постройки в центральной части. Над соборной горкой возвышались остатки некогда величавых стен Мономахова собора. Рухнувший на бок купол уткнулся в землю, но крест, должно быть, не сломался. В лучах солнца он горел золотым огнем. Впервые в жизни фриц, повидавший и не такие разрушения, вдруг почувствовал, как сжало горло. Словно увидал захваченным и оскверненным свой родной город. За пределами крепости поляки им встретились только мертвые. Фриц с помощью Лесли снял наиболее уцелевшую и наименее перепачканную одежду с двоих, подобрал их оружие, и они спустились к самой реке. Берег был пуст. Товарищи, по несчастью, разом с наслаждением окунулись. Лесли умел летать, но не умел плавать, поэтому зашел по пояс и многократно окунался, прямо в воде стаскивая с себя одежду. То же самое сделал и Фриц. Но затем он заплыл подальше и плескался на середине реки, ныряя и отфыркиваясь. «Как мало человеку надо», — мелькнула у него мысль. «У меня погибли все мои близкие, пал город, который стал мне дорог, а я чувствую себя едва ли несчастливым от того, что всего-навсего смыл с себя дерьмо». Отплыв немного вниз по течению, он вдруг услыхал плач. В кустах кто-то горько, неудержимо рыдал. Фрица неудержимо повлекло туда, на берег. Хрупкая фигурка, поднявшаяся ему навстречу, никак не могла внушить опасений, несмотря на нож, зажатый в тонкой девичьей руке. Девушка занесла его над головой и вдруг ахнула. «Фриц! Наташа!» Уже обняв ее, смеющуюся и плачущую, он вдруг понял, что вылез из воды совершенно голым. «Но не лучше же было бы, если б я был в том, в чем пришел к реке». Нашел он резонное утешение. А Наталье, кажется, было все равно. Она засматривалась снизу вверх в его лицо, гладила солеными от слез ладошками его щеки и губы и снова рыдала, плакала и смеялась. «Я думала, ты убит. Думала, все погибли. А я на стене была. Когда ее по другую сторону взорвали, с востока немцы так и полезли, так и полезли. Я раненым помогала, но потом всех убили, и ляхи с другой стороны тоже в город вошли. А я под трупами схоронилась. На меня упали двое, ихний один и наш. Потом спустилась сюда и сижу вот. А ты, как ты жив-то?»
1: «Не потому, что струсель. Я тоже бился до самой конец».
0: Деликатно покашливая, к ним подошел Лесли, успевший одеться, и протянул фрицу одежду Жолнера.
1: «Сэр, то есть пан, то есть герр, вы немного странно выглядите в обществе дамы. Может быть, оденетесь?»
0: Наташа поняла польскую речь и, обернув к англичанину мокрый от слез и сияющий от счастья личико, отрезала. «Ишь, застеснялся бусурман. Я голых мужиков знаешь, сколь навидалась. Раны они у людей в разных местах бывают». И снова еще сильнее прижалась к фрицу. Они сидели втроем возле сложенного на берегу костра, жарили на прутьях ломтики конины. И Наташа, не смея дышать, слушала рассказ своего любимого об его сказочном спасении. Правда, фриц, замявшись, рассказал девушке, как упал в кучу тряпья и гнилой соломы. Вот и понадобилось срочно отмываться. Несколько жолнеров, проходя мимо, поприветствовали сидящую у огня троицу. Узнать их они вряд ли могли. Лесли для безопасности обвязал голову тряпкой, будто был ранен. Фриц кинжалом, как мог, сбрил бороду. Да и не помнил его никто. За прошедшие месяцы в армии Сигизмунда почти не осталось тех, кто пришел сюда в сентябре 1000.

0: 1609 года. «Эй, солдат, где раздобыл такую красотку?» — спросил один из жолнеров. «Мы вот так и не нашли. Почти все бабы перебиты, а кто уцелел, все достались офицерам. Не поделишься? Надо было идти на приступ в первых рядах», — отрезал фриц. «Как мы, пехота веера. А на мою московитку не пялься, уши отрежу. Ладно, ладно, немец, не пугай. Развлекайся на здоровье». И они ушли.
1: «Куда же мы теперь?» — спросила Наташа, опуская голову на плечо фриц.
0: «Подумаем», — ответил Майер. «В любой случай, надо кое-что узнай. После того, как Господь спасал меня таким... О, я забывал, как будет вундер.
1: Чудо, да?»
0: «Да, да. После этого спасения я не могу верить, что все погибали. Гриша, я думаю, не мог спасаться. Но вдруг... А Алекс? Я хочу знать, что с воеводой. Словом, когда станет темно, чтобы уж точно никто не узнал, пойду в город. А ты с господином инженером подождешь меня тут, на берегу. Не бойся его, он не опасен».
1: «Никого я не боюсь. Но в город пойду вместе с тобой. Я с тобой больше не расстанусь, фрицушка».
0: Он хотел было возразить, однако поглядел ей в лицо и передумал. «Ладно. Похоже, Ильяхов там будет уже немного, уходят они. До утра не вернутся. Город горит. А вы, пан инженер?» — он перешел на польский. — «С нами пойдете или распрощаемся?»
1: «О, пан, нет!» — воскликнул Лесли. «Умоляю, позвольте, пока мы не покинем эти ужасные места, остаться при вас. С вами я чувствую себя в относительной безопасности».
0: Темнело. Небо над затянутой густыми дымами, израненной крепостью, сделалось багровым. Запах гари проникал повсюду. Польские таборы огласились громкими выкриками, пьяной пальбой в воздух, смехом и бранью. Поляки праздновали победу.

0: Продолжение следует.
1: Вы слушаете «Радио Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: Мы читаем дальше преподобного Иоанна Синайского «Лествицу», слово 11, самое любимое наше слово, потому что оно называется «о многоглаголании». Вот, нам это очень знакомо, понятно, поговорить мы любим, особенно если в отношении кого-нибудь обсуждать, пересуживать. Я вот говорил уже много раз, что у меня есть такая специфика. Люблю за людьми наблюдать. Именно наблюдать. Так сидишь, стоишь и наблюдаешь. И вот люди, когда разговаривают, в очередь, например, все люди почему-то убеждены, все. Я думал, только мои дети деревенские такие, школьники. Они идут, найдут, на всю улицу орут. «Глашка, тебе Ванька твой написал?» «Да нет, он сейчас с Любкой». Вот, орут на всю улицу. Я в школу прихожу, говорю, ну что, как дела-то? Что там с Любкой? «А вы откуда знаете?» «О, блин, секрет Полышинеля, да? Вот не знает, никто не знает вообще». Идут на площади, встали посреди площади. Ученики 5 класса целуются. Ой, прям счастливые. Прихожу в школу, говорю, что это устроили-то? Ну разве можно в 5 классе делать? «А вы откуда знаете?» Ну то есть люди живут, они в вакууме, просто не понимают, что вообще среди людей находятся и так далее. Я думаю, это мои только сельские дети, у них такой синдром, что они всегда в лесу. Вот. Оказывается, городские то же самое. Они упорно думают, что они вот если в толпе находятся, их никто не слышит. Никто не видит и никто ничего не замечает. И вот постоянно вот сталкиваюсь с такими диалогами. Ну, девчонки, как правило. Мужчины реже, юноши. Мужчины вообще не разговаривают, когда где-нибудь находятся. Вот, стараются молчать, если они трезвые. А юноши вот часто тоже разговаривают, всякую фигню говорят. Вот. Ну и девчонки постоянно. «Нет, нет, ты не молчи». Не молчи, обязательно выскажи. Вот. И начинаются там примеры. Вот там молчала, вон там молчала, вот тут молчала. То есть кругом все провоцируют на то, чтобы только говорить. Именно тогда, когда раздраженная, тогда и скажи. Потому что если ты раздраженная не скажешь, то ты заболеешь и умрешь сразу. Понимаете, когда человек живет в сфере подобных установок, он действительно приучается к мысли, что надо все высказывать. И он высказывается всегда, вот вышел этот сам, помните, полгода назад этот, пятиклассник, и давай учить всю страну, как жить. Ну это ладно, ну учил, ну что, конечно, если бы с моим ребенком и случилось, я бы сюда провалился. Вот, в 5 классе ребенок будет учить, как людей жить. Но меня больше поразило не это, меня поразило больше комментарии на православных сайтах к этому высказыванию, что люди просто воодушевлены, и пишут на православных сайтах, православные люди пишут, видите, молодежь у нас еще не погибшая. Люди могут здраво рассуждать, за родину переживают, за страну переживают. А вы говорили, у нас плохое молодежь, невоспитанная. Видите, как мальчик высказался? То есть со стыда бы провалиться ребенок, говорить на всю страну глупости. А люди говорят, у нас хорошее поколение. Хорошее поколение учится молчать. Когда ты еще не поручил возможности высказываться. Христос до 30 лет ждал, чтобы слово сказать. До 30 лет. А у нас люди ни образования, ни опыта, ничего не имеющие. И говорят, что ни попадя. И вот надо научиться сдерживать себя именно тогда, когда хочется говорить. Именно тогда, вот в первую очередь, даже если хочется по Богу сказать, там, вот видите, ну очень хочется сказать, ну очень, вот видите, вот прямо вот человеку сейчас вот я скажу, и вся жизнь его изменится, преобразится, просто воскреснет человек. Вот тогда и промолчите. Хочется сказать? Верите, что поможете человеку? Замечательно. Вперед, перед икону, ставьте свечи и молитесь. Когда помолитесь за этого человека, сразу поймете, что куда-то желание говорить что-либо, оно исчезло. Преподобный Паисий Святогорец уж мог, наверное, что-нибудь сказать-то о Боге, ну хоть что-нибудь, ну понимаешь, что необразованный человек, жизни не видел, на войне никогда не был, с людьми не общался, нигде не путешествовал, вообще ничего не знает. Понятное дело, что он может сказать? Он говорит, когда ко мне приходят люди и говорят, батюшка, расскажите что-нибудь о Боге, мне хочется плакать, я хочу говорить с Богом о них, а не с ними о Боге. И вот это настроение, оно глубоко правильное. Если вы почувствовали особые переживания за другого человека, прям почувствовали, это побуждение к тому, чтобы за него помолиться, а не побуждение к тому, чтобы что-нибудь сказать. Вы скажете, так мы же тогда равнодушными будем, с чего ради? Вы же помолились за человека, изо всех сил помолились, где же тут равнодушие? Нет. Но если вы ему скажете, не помолившись, не выстрадав этого слова, то оно, это слово ничего ему не даст. Оно не сможет его оживотворить. Это будет бесплодное слово, пустое слово. Но если вас спросил кто-то, то надо ответить. Понимаете разницу? То есть, если вас спрашивают даже о Боге, даже вы ничего не знаете о нем, и Евангелие читаете только изредка, но вас спросили, ответьте. Хорошо ли, плохо ли ответили. Это не важно. Что могли, то ответить. Это заповедь. А когда вам хочется что-то сказать, это искушение. Сидите и молчите. Никто вас еще на учительское призвание не ставил. А поставят, то уж тогда не станете. Если вас делают учителем, хотя бы в воскресной школе, вот, тогда уже подвязайтесь, плачьте, ревите, но от креста не отказывайтесь. Деваться некуда. Второй абзац 11 слова. Многоглаголание. Вообще слово понятно, да? Многоглаголание. Многоречие, многословие, болтовня. Многоглаголание есть седалище, на котором тщеславие любит являться и торжественно себя выставлять. Многоглаголание есть признак неразумия. Дверь злословия. Руководитель к смехотворству. Слуга лжи, истребление сердечного умиления, призывание уныния, предтеча сна, расхолождение внимания, истребление сердечного хранения, охлаждение теплоты, помрачение молитв. Ну, все как бы просто, и в то же время чрезвычайно сложно все это воплотить в жизнь. Вот сидят люди в одном замкнутом помещении, на приеме, скажем, ну, какого-нибудь директора. Что будут делать? Ждать, когда вызовут в кабинет. Что делать будут? Понимаете? То есть ощущение напряженности обстановки не развязывает язык. Он не развязывается. Конечно, если вы встретите знакомого человека, то вы, скорее всего, разговоритесь, хотя и очень сдержанно и шепотом. Но в целом вы будете молчать. Тяжелая обстановка. Тяжелое, когда сидят 2, 3, 4, 5 человека в каком-то помещении и молчат. Тяжело? Тяжело. Тяжело. А почему? Мы же до какого-то, как дышать, мы привыкли разговаривать. Мы задыхаемся от того, что не говорим. Вы когда-нибудь обращали внимание на собственное состояние и на состояние людей, когда звучит так называемая минута молчания? Не обращали внимания? Я не встречал в своей жизни ни одной ситуации, ни одной. Не, по-моему, когда-то один раз было. Когда бы минута молчания была минутой. 30 секунд максимум, и все, у людей истерика, они сами выключают, ну, они не выносят этого напряженного молчания. А надо выдержать минуту. Не могут. Не могут минуту люди сдерживаться и помолчать. Хотя, конечно, тотального молчания не получается. Все-таки дети там разговаривают, где-то глупые люди разговаривают. Но в целом-то все равно люди в основном молчат. И им страшно тяжело. Минуту помолчать страшно тяжело. Так мы привыкли разговаривать. Вот насколько развратился, испортился человек. Он не может молчать. Заметили, ведь этот феномен на самом деле, вот человек один в комнате, что он делает? Телевизор, радио, интернет, музыка, неважно, только бы не молчать, только бы что-то жужжало, звенело, говорило, он не слушает. Тишина, молчание подавляет, потрясает, переворачивает человека. Вот именно переворачивает. И человек, который бы решился помолчать, он просто бы дома выключил все, что можно выключить, и пробыл бы неделю в тишине, вы бы этого человека не узнали. Есть эпизод такой, кто-то мне его рассказывал. Отец умирает, а сын еще молодой, такой, бесшабашный. Ну, отца любит. И отец ему говорит: слушай, сынок, у меня к тебе просьба. Я уйду, ты меня похоронишь. Но каждый день в течение 40 дней приходи, пожалуйста, вот в эту комнату и сиди здесь 15 минут, вспоминая меня. Можешь так сделать? Ну, конечно, папа, что, ради тебя все сделаю. Отец умирает, и сын начинает приходить на 15 минут в эту комнату и сидеть. Просто сидеть. Через 40 дней его жизнь в корне изменилась, он бросил компанию, занялся делом, ну и в конце концов нормальным человеком стал. Понимаете, что может сделать 15 минут молчания? Просто посидеть в тишине, полной тишине. Это то, чего всем людям не хватает. Отец был мудр, он понимал, какие слова человеку не говори, он ничего не услышит. Он ничего не примет, он молодой. А вот когда он высидит в тишине, тишина сама все сделает. И она бы делала и сейчас. И людей, ходящих в храм, было бы намного больше. Но людей специально выключают тишину, чтобы только говорить с кем-нибудь, постоянно говорить. Самое вот потрясение большое в этом году было, когда я в Санкт-Петербурге зашел в магазин «Буква». Это книжный магазин, нормальный такой, большой книжный магазин. Я зашел, и сначала вот меня поразило, я даже не понял, что тут не так. Я понял, там играет музыка. Причем не классическая музыка, не тихая музыка, а музыка как в ресторане, как в кафе. Она играет там. То есть ты не можешь, я не смог, потому что музыка отвлекает мысль. Она мешает думать. И а как просматривать книгу, если звучит музыка? Я не могу, противоестественное состояние. А они сами, я понял, понаблюдал за ними, они не выдерживают тишины. Продавцы включили музыку. Они потребовали, чтобы музыка была, потому что они-то, в отличие от покупателей, проводят здесь не час, они проводят весь рабочий день, и им тяжело проводить его в тишине. Люди сами оплели себя этими устройствами разными, чтобы только не было тишины. Поэтому так мало людей задумывается о вечности. Поэтому так мало людей, которые... Ну, с ними что-то происходит, какие-то изменения. Они отгородились даже от простых побуждений к изменению вот этой самой музыкой. Вот. И поэтому куда ни зайдешь сейчас, тишины почти нигде нет. Раньше-то понятно, радио тоже плохо. А сейчас чего только нет. В одной комнате музыка дребезжит, у компьютера играет. Во второй комнате телевизор дребезжит. И еще наушники болтаются на шее. В крайнем случае, если станет мало, я воткну наушники. Чтобы только отгородиться от тишины. И вот, понимаете, что получается? Вот теперь прочитаем это слово по-другому. Вот тот абзац, который прочитал, по-другому. То есть многоглаголание есть седалище, на котором тщеславие любит являться. И дальше. Вот, читаю по-другому. Именно поэтому у современных людей налицо признаки неразумия. Поэтому они злословят. Поэтому они постоянно смеются. Поэтому они постоянно лгут, совершенно не способны чувствовать молитву, постоянно ходят унылыми, хотят спать, не могут ни на чем сосредоточиться, не чувствуют сердечной молитвы, и молитва у них мрачная. Понимаете? Вот перечитал вам слово, то есть, что происходит, когда человек окружил себя многоглаголанием, многоречием. Узнаваемая жизнь, правда? Вот она такая и есть. Унылая, мрачная, немолитвенная, умиления нет, кругом все лгут, хохочут, хвалятся и злословят. Потому что это все произрастание от многоречия. Остановите поток слов, и все изменится. Выключите радиотрансляции все по всей стране. Что мы потеряем, если телевизор перестанет, нет, не ящик убрать, нет, Останкинскую телебашню взорвать, спутники сбросить. Что изменится? Что мы потеряем? Ничего. Мы только приобретем. Да, люди поначалу будут сходить с ума, потому что наступит тишина. Да. Но потом люди начнут приходить в себя. Они начнут становиться людьми. Они начнут обращать внимание на тех, кто рядом. Они начнут разговаривать друг с другом. Понимаете? А это какой-то вот как камень, сорвавшийся с горы. Чем дальше он катится от вершины горы, тем труднее его остановить, тем более разрушительная сила. Так вот это вот поток словоблудия. Это никакая не информация. Нет, там нет никакой информации. Ни в новостях, ни вообще в том, что по телевизору преподносится, там никакой информации нет. Там есть только человечество, сошедшее с ума, которое плодит слова. Сначала было 2 канала, потом 20. Приехали, новую квартиру сняли, нам нужен интернет. Ну, без интернета никакой работы нет. Маразм. Я говорю, звоню в компанию, говорю, поставьте мне интернет. Он уже, мы без телевизора не ставим. Говорю, какая связь? Ну, говорит, вот телевидение и интернет в одном блоке идут. Я говорю, что интернет отдельно нельзя? Нет, говорит, только с телевидением. Ну, говорю, подключайте телевидение, все равно мы его не смотрим. Деньги не ахти какие лишние, но вот и без телевидения нельзя. Вот приходит мастер, установился, говорит, вот тут, значит, это самое, каналы переключаются. Первые 100 такие-то каналов, такие 100, да я уже забыл, что, в общем, с 701 по 725 такие каналы. Я уже просмотрю на него, вот, а он все помнит, какие каналы ему сказано, он инструкцию проводит. Понимаете, 600 каналов. Какой в этом смысл? Люди погрузили себя в болтовню. Они, ну, перестали спрашивать, какой в этом смысл. Это же непрестанная говорильня. Я помню, скажем, 90-е годы, когда какие-то каналы появились, кроме из центральных каналов. Ну, помните, у нас там АТН, 41-й канал и этот 4-й канал. Вот. Ну, где-то их там еще 5-6 каналов появилось. 5-6. А сейчас 600, 700. На Западе говорят, вообще там, бог знает сколько. Зачем? А для того, чтобы человек даже подумать не мог о том, чтобы посидеть в тишине. Люди уезжают на природу и берут с собой интернет, телевизор, антенну. А как же, что мы же люди, мы же должны цивилизацией-то быть. Мало ли что там произойдет. Там ничего нового не произойдет. А вот то, что с тобой ничего нового не произойдет, потому что ты не включил тишину. Зачем, найдя на природу, единственная лазейка осталась у человека? Единственное, уйти на природу, побыть наедине с природой. Но он и туда берет с собой все гаджеты, которые вмещаются в его рюкзаке, только чтобы не побыть наедине, чтобы только не помолчать. И поэтому цивилизация такая. Вы заметьте, именно поэтому уныние. Вы переборите ужас, потому что поначалу это ужас, тишины в пустой комнате. Да, это страшно. Когда вы привыкли к болтовне, страшно. Но проживя неделю, вы поймете, что на самом деле вам никогда ничего больше не захочется, как только тишины. Потому что это сладостная тишина. Она вожделенная тишина. Будете искать ее и поймете, как много в мире вот этих пустых слов. Вот это вот очень важный момент. Ну и обратим, исходя из этого еще второго абзаца, обратим внимание еще на то, что многоглаголание есть седалище, на котором тщеславие любит себя выставлять. Собираются просто, ну, на посиделке пришли товарищи, соседка зашла в гости. Ну не будешь же сидеть, как дурень, и молчать, правда? Надо о чем-то говорить. О чем? И я вот сколько раз убеждался, когда людям начинаешь говорить, что вот осуждать плохо, рассуждать плохо, обсуждать плохо, сплетничать плохо. И они так вот, когда все это выслушают, они потом искренне глаза сделают, как на этом смайлике, вот такие вот. И говорят, о чем тогда говорить-то? О чем? Смысл тогда вообще с друзьями общаться, если нельзя никого обсуждать? А вы что, правда думаете, что люди только для этого и собирались раньше? Да? Правда? Нечем поговорить. Да потому что люди перестали заниматься нормальным естественным делом, потому и поговорить не о чем. Это понятно. Ведь беседа, как форма существования человеческого сообщества, она же была и в древности. Авраам же не молчком сидел. О чем-то же он с женой разговаривал, с сыном о чем-то разговаривал. А братья у этого самого, сыновья Иакова, они что же в молчании, что ли, сидели? А монахи постоянно говорят о том, что они приходили побеседовать. Приходили и беседовали. То есть, значит, можно о чем-то говорить, вовсе не занимаясь многоглаголанием. Но для того, чтобы говорить по существу, опять-таки, что нужно сделать? Надо для начала помолчать. Иначе вы никакого существа не узнаете. Когда человек читает книгу, он молчит. Он вгрызается в гранит науки. И когда он в молчании осваивает книгу, он ее освоит. Потому что он молчит. А нынешние специалисты читают эти книги, мало того, что в интернете, с сопровождением музыкальным, отвлекаясь для общения с тем, с другим, отвечая по ходу на смс-ки, которые приходят там ВКонтакте, в Фейсбуке посидел. Ну и книжку так постепенно пробежал, что-то оттуда отконспектировал. Он сделал задание, а не изучил науку. И поэтому, что вы удивляетесь, что кругом нет специалистов? Я понимаю, что мир стал... Я сам слушаю аудиокниги. Но я их слушаю только по одной единственной причине. Потому что если я ничего не буду слушать, я засну за рулем. Если я не хочу спать, я не слушаю ничего. Мне лучше думать, чем слушать. Вот. Но иногда просто я засыпаю, а остановиться и поспать я не могу себе. Это непозволительная роскошь. Потому что я все время куда-нибудь опаздываю. И поэтому для этого у меня в машине есть аудиокниги. Но я заметил. Вот, и я, допустим, если читаю серьезную книгу, не книгу, которую знаю уже вдоль и поперек, а я обычно такие слушаю, которые уже там 10-й, 15-й раз, 20-й. То если книгу слушаю первый раз, то я покупаю бумажный вариант и слушаю параллельно. То есть я прослушал какой-то отрывок, дома приезжаю и делаю заметки на полях, что я прочитал, какие слова, что-то выписываю. Потому что я заметил, что прослушанная книга в памяти не остается. Она занимает время, ты слушаешь, ты в этот момент что-то чувствуешь, переживаешь, о чем-то думаешь, но проходит время, и ничего в памяти нет.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Радиообраз. Взгляд патриарха. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Церковь воинствующая. Самая большая ошибка и самое большое заблуждение многих критиков – это смотреть на церковь сверху вниз и со стороны, и, подмечая некие несовершенства, строить на этих наблюдениях сокрушительную критику не только церкви, но и самой веры. До скончания века церковь борющаяся, или, как говорили святые отцы, церковь воинствующая с грехом, будет осуществлять свое служение. Никогда это не будет простым и комфортным делом. Это всегда будет сопровождаться борьбой, и совершать в церкви борьбу за человеческое спасение будем мы все. Все в прошлом и все в будущем причастны этому великому действу спасения человеческой души, и духовенства, и верующие люди. И важно, чтобы те, кто смотрит со стороны, осознали и свою сопричастность, и как можно быстрее пришли в храм Божий, и позицию стороннего наблюдателя сменили на позицию соучастника в великом деле духовного спасения рода человеческого, которое совершается в церкви и через церковь божественной силой. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря» 10 июня 2012 года.

0: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Продолжаем разговор о заповедях блаженства, данных Господом Иисусом Христом в Нагорной проповеди. «Блаженны, изгнаны правды ради, яко тех есть Царство Небесное». Это восьмая заповедь блаженства из Нагорной проповеди Спасителя. Да, вот первой заповедью блаженства Христос обещал Царство Небесное нищим духом. И теперь Он дает такое же обещание еще тем, кто будет гоним правды ради, то есть за правду. Такое же обещание, как и в первой заповеди «Царство Небесное». Какую правду? Что это за правда? Не за любую же правду будут преследовать христиан? Так ведь, да. Хотя и правду сильные мира любой не любят. О правде говорилось и в четвертой заповеди «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Когда мы говорим о четвертой заповеди, то выясняем, что высшая правда и истина – это Христос. Он сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь». Вот сказал Он это о себе, и, следовательно, христианин должен искать истинный смысл жизни в Боге. И вот кто обрел эту правду, тот, оказывается, будет гоним. Будет гоним в этом мире, будет страдать за Христа, за твердость своей вере, за жизнь по заповедям Спасителя. Он говорил: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Говорил такое, кстати, и святой апостол Павел: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Второе послание к Тимофею. То есть тем, кто обрел Христа, кто живет по-христиански, кому обещано Царство Небесное, тот эту правду в своем сердце носит, их и будут еще и гнать. Значит, блаженны те, кто гоним за веру и благочестие, за добрые дела свои, за постоянство и непоколебимость в вере. Возникает, конечно, вопрос, от чего мир гонит истинную веру, благочестие, правду, которая так благотворна для людей. Ведь это вносит в человеческое общество единство, взаимную любовь, добрые нравы, мир, тишину, порядок. Все, к чему призывает Христос, все заповеди Христа – вся жизнь христиан показывает, что именно это они приносят человеческое общество. Но мир лежит во зле, поэтому и не принимает Христа, потому и гонит христиан. Восстает враг рода человеческого, который препятствует спасению людей. Восстают и окружающие люди, которым добрая жизнь верующих кажется обличением им и укоризной для них. Не живут по-христиански, и, конечно, их задевает, и зависть просыпается, потому что это действительно обличение их неправильной жизни. Вот что поэтому говорит святитель Николай Сербский. Мне кажется, очень точное высказывание. Вот цитирую: «Тот, кто строит высокий дом из земного материала, непременно вызовет зависть своих злых соседей. А тот, кто возведет райскую пирамиду из духовного материала, непременно вызовет зависть бесов. Больше всего бесы ненавидят тех, кто добился прочного мира душевного и обладает даром примирения поссорившихся братьев, ибо бесы находят особую усладу

0: Савла и ненавидит Павла, поэтому они неутомимо преследуют праведников. Мы можем вспомнить, святитель Иоанн Златоуст был отправлен в ссылку. Он нажил себе врагов, продавая церковные драгоценности и устраивая на эти деньги больницы, богадельни для бедноты. Еще, кроме того, обличал царицу Евдоксию за развратную жизнь. Он поступал правильно. Правильно, по-христиански, по-христиански. И пострадал за правду. В ссылке святой умер, произнеся знаменитые его слова «Слава Богу за все». Мне кажется, это вот очень один из ярких примеров гонения за правду. Примером, в общем-то, может служить подвиг всех мучеников за веру Христову, в том числе и новомучеников Русской Церкви в недавнем прошлом. Путь христианина всегда путь воина Христова. При таинстве крещения священник называет крещаемого воином Христовым. Таким человек и призван быть. Это путь сложный, трудный и узкий, но в Евангелии от Матфея читаем в 7 главе «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». То есть, да, в жизнь вечную, в жизнь истинную во Христе эти врата и путь, они достаточно тесные и узкие. Но это единственная дорога, которая ведет к спасению, а иного пути нам не дано. Конечно, жить во враждебном христианстве в мире сложно. Даже если нет внешних гонений и притеснений за веру, просто жить по-христиански, исполнять заповеди Божии, трудиться для Бога и ближних – очень непросто. Гораздо легче жить, как все, и брать от жизни все. Говорю это в кавычках. Но мы знаем, что как раз этот путь ведет в погибель. Там же, у Матфея в 7 главе, говорится: «Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель». Да, если ведущие в жизнь, они тесны и узок путь, то здесь врата широки и путь пространен, но ведет этот путь в погибель. И то, что очень много людей следует в этом направлении, конечно, не должно смущать нас. Христианин всегда иной, не как все. Старайся жить не как все живут, а как Бог велит, потому что мир возле лежит, говорит преподобный Варсонофий Оптинский. Не беда, если за нашу жизнь и веру нас будут гнать здесь, на земле. Гнать, потому что Отечество наше не на земле, а на небе с Богом. Поэтому гонимы за правду. Господь в этой заповеди обещает Царство Небесное. И здесь, в земной жизни, нам не следует бояться, беря пример со святых нашей Церкви. Святой Василий ответил судье, который грозил ему изгнанием, что он этому может только радоваться, потому что его невозможно прогнать туда, где нет Бога. Вот об этом нужно нам помнить всегда, что Господь всегда с нами, никто его не отнимет, никуда не сошлют и не прогонит там, где его нет. Мудрый Иоанн Златоуст, он толкует плоды гонений таким образом. «Подобно тому, как растение быстрее растет, когда его поливают, так и вера наша сильнее расцветает и быстрее умножается, когда подвергается гонению». Воздаяние ждет христианина на небесах, как и его гонителей. Но воздаяние это будет по делам недалеко, не одинаковым. Праведника что ждет? Праведника того, кто пострадал за правду. Царство Небесное – это обещано Христом, и мы в этом не сомневаемся. Что это такое? Мы не можем выразить это словами. Апостол Павел сказал: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Это первое послание к Коринфянам, 2 глава. А что ждет тех, кто не искал высшей правды и не страдал за нее? Господь определит, у него обителей много. Мы знаем одно, что каждый получит то, что заслужил.
1: Заповеди блаженства.

Первое, что видят туристы, приехавшие в Семенов на электричке или автобусе, церковный парк и возвышающиеся над ним купола храма в честь всех святых. Этот кирпичный храм был построен в 1863 году в русско-византийском стиле по проекту, который специалисты называют образцовым даже в наше время. По традиции, храм во имя всех святых строят рядом с кладбищем. Семенов не был исключением. В кладбищенской церкви было достаточное количество утвари, но собственных служебных книг не было, и священники пользовались теми, что принадлежали Вознесенскому собору. Богослужения в храме всех святых в теплое время года велись ежедневно. В 1904 году вокруг Всехсвятской церкви и кладбища была сооружена каменная ограда. В 1930-х годах храм был закрыт. Церковной старостой этого храма в то время была Елизавета Николаевна Самоская. Она родилась 14 октября 1860 года в Нижнем Новгороде в дворянской семье. Поэтому Елизавета окончила Московский Мариинский институт благородных девиц. Затем некоторое время она преподавала в этом учебном заведении, но вернулась в Нижний Новгород к родителям. Стала давать частные уроки французского и немецкого языков. Елизавета Николаевна вышла замуж за земского врача Евгения Ивановича Самоского, который до революции исполнял также обязанности почетного мирового судьи. После свадьбы супруги переехали в Семенов. В 1927 году Елизавета Николаевна овдовела. Она распродала все свое имущество и стала жить уединенно, в посте и молитве. Взяла на себя обязанности старосты кладбищенской Всехсвятской церкви. В ноябре 1935 года на Нижегородскую Горьковскую кафедру был назначен митрополит Феофан Туляков. Но власти не позволили новому архипастырю проживать в Нижнем Новгороде. Владыка поселился в Семенове. Елизавета Николаевна неоднократно посещала владыку Феофана, обсуждала с ним текущие вопросы по организации богослужений во Всехсвятской церкви. В июне 1937 года митрополит Феофан был арестован. В заключении владыка был подвергнут жестоким пыткам и спустя месяц признал себя виновным в создании церковно-фашистской организации на территории Горьковской области. В епархии начались массовые аресты духовенства и мирян. 2 ноября 1937 года вместе с духовенством и другими мирянами Семенова была арестована Елизавета Николаевна. Ее обвинили в контрреволюционной агитации и в тот же день этапировали в спецкорпус Горьковской тюрьмы. 6 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила Самоскую Елизавету Николаевну к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 14 ноября 1937 года. Место захоронения мученицы Елизаветы неизвестно. Всехсвятскую церковь в Семенове закрыли. Купола разрушили, а сам храм использовали долгое время в качестве водокачки. Собственность Русской Православной Церкви, храм был возвращен только в начале 1990-х годов. В 2000 году на юбилейном архипастырском соборе Русской Православной Церкви Елизавета Самоская была причислена к лику новомучеников и исповедников российских. Память мученицы совершается 14 ноября.

0: церковное слово.
1: Блаженный.
2: Блаженный, счастливый. Блажен, благополучен, обилен благами духовными, благой, добрый. Блаженство, благополучие, счастье. Пример из Псалтыри.
1: Блажени, непорочные в путь, ходящие в законе Господни. Блаженны, непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.
2: Итак, блаженный означает счастливый.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме Живоначальной Троицы при бывшем приюте братьев Вахрушиных города Москвы 17 декабря 2023 года.
2: Совершенно очевидно, что, и об этом очень ярко говорит святитель Иоанн Златоуст, что благодарность Богу ничего не прибавляет, но она нас приближает к Богу. Удивительные слова святителя. Почему мы должны благодарить Господа? Ну, некоторые благодарят просто по врожденному некоему нравственному чувству. Но благодарим же родителей, благодарим знакомых, родных, которые они нам что-то делают, благодарим начальника, если там продвигает по службе. Но благодарение Богу ведь не присутствует в жизни людей. В отношении Бога у нас как-то вот нету этого обостренного чувства благодарности. А слова Златоуста: благодарение Богу ничего не меняет для Бога, но оно нас приближает к Богу. Вот эта цепь замыкается. Господь нам дает, а мы отвечаем на это благодарением. Собственно говоря, вот эта цепь, да, связь, по-латински называется религией. А связь не может быть только с одной стороны. Такая связь очень непрочная, потому что тот, кто эту связь не поддерживает, может легко сорваться. Вот почему благодарение Богу должно быть не неким проявлением нашей вежливости. Господь в этой вежливости не нуждается. И вообще не в том, чтобы как бы ублажить Бога. Он тоже в этом не нуждается. А в том, чтобы укрепить наше религиозное чувство, нашу веру, нашу связь с Господом. А если Бога не благодарим, то и связь ослабляется, несомненно. И отдаляемся от Господа со всеми последующими, иногда ужасными и трагическими обстоятельствами для жизни человека. Конечно, для того, чтобы поблагодарить человека или Бога, нужно что-то такое в самом себе совершить. Обычно это часто очень трудно поддается людям гордым или занимающим высокое положение в обществе и так привыкшим немножко сверху вниз смотреть на людей. Но иногда выскакивает автоматически: «Спасибо, благодарю вас». В этих словах ничего нет. Благодарность, она всегда связана с определенным переживанием, с определенной эмоцией, с определенным чувством. Вот такое именно благодарение Богу, Богом и приветствуется. Благодарение связывает нас друг с другом. Еще раз скажу, что сама вера, религия, которая есть связь с Богом, эффективно действует тогда, когда с религиозным чувством, с религиозной практикой связывается способность человека благодарить в первую очередь Бога, а затем и всех тех, кто сделал благо. Сохраним для себя это внимание на самоанализ, который должен помочь нам ответить: а вообще я благодарный человек? А я благодарю? А я искренне благодарю или так, машинально? Я от сердца благодарю или в надежде на то, что поблагодарил, тебе еще дадут? И если, проанализировав, мы скажем: да, в моей благодарности есть что-то не очень хорошее, не от сердца идущее, то нужно непременно в себе эту греховную сторону жизни нашей искоренить. Потому что действительно благодарение есть то, что приближает нас к Богу. И да поможет нам Господь. Это важное чувство, поистине связующее людей, создающее солидарность между людьми, а значит и систему взаимоподдержки, чтобы оно присутствовало в нашей жизни не в соответствии с этикетом и с правилами приличия, а в соответствии с нашей внутренней потребностью искренне благодарить Бога и искренне благодарить тех, кто нам делает добро.
0: Первосвятительское слово.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
4: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами протоиерей Василий Спирин. Я очень рад нашей новой встрече в рамках программы «Читаем Библию». Сегодня, дорогие друзья, нам предстоит чтение третьей главы книги «Бытия», а именно истории о грехопадении наших прародителей и об изгнании из рая. Мы уже в наших прошлых программах обсуждали вопрос происхождения зла, говорили о том, что среди ангельских сил был Деница, первый и старший ангел, который возгордился и приписал себе все те достоинства, которыми был обязан Богу, и через это, так сказать, через эту гордыню он отпал от Бога как от источника благодати и увлек с собой определенное число ангелов, которые и стали представлять из себя злые силы, противоборствующие божественному замыслу. Обо всем этом мы говорили, и вот сегодня, читая третью главу книги «Бытия», мы убеждаемся в том, насколько действенным, скажем так, оказался этот замысел сатаны, дьявола, бога-противника по отношению к первым людям. Замысел, который должен был увести их от исполнения божественных заповедей, от исполнения Божьей воли, от возрастания в Божьей благодати. То есть от всего того, к чему были предназначены наши прародители и, собственно говоря, все человечество, поскольку именно в раю, еще до грехопадения, прародители получают заповедь плодиться и размножаться. Таким образом, весь человеческий род по замыслу Божьему должен был быть предназначен к блаженной жизни в раю и к постоянному хождению перед лицом Божьим. Но вот замысел сатаны, богопротивника, оказывается вот, собственно говоря, таким действенным и разрушительным для первых людей, и через это происходит грехопадение. Вот об этом мы будем читать сегодня библейский текст, и, собственно, начинаем его чтение с первого стиха третьей главы книги «Бытия». «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Вот здесь мы встречаем образ, казалось бы, совершенно еще не сатанинский, не дьявольский, образ змея как одного из зверей полевых. И действительно, по мысли древних толкователей, змей первоначально ничем не отличался от других созданий Божьих и также обитал в раю, не представляя никакой опасности для Адама и его жены, и, по всей видимости, может быть, отличался каким-то особыми, скажем так, качествами, может быть, какой-то определенной обучаемостью, какими-то такими высшими качествами, не такими, как у человека, конечно, но, тем не менее, вот не случайно бытописатель подчеркивает, что змей был хитрее всех зверей полевых, и это можно расценивать как некую особую мудрость. Не случайно в древних культурах змей всегда был символом мудрости, да и сам Господь в Евангелии даже говорит об этом, да, будьте мудры, как змеи. И в этом смысле сам по себе змей еще не представлял никакой опасности. Как он выглядел, мы тоже не можем однозначно сказать, но, исходя из контекста третьей главы книги «Бытия», а в конце этой главы змей получает проклятие от Бога, и это проклятие заключается в том, что он, скажем так, приговаривается ползать на чреве, ползать на земле и питаться прахом земным, можно предположить, предположить, что выглядел он даже как-то иначе. Но, тем не менее, вот через это животное, одно, может быть, из высших животных тогда в раю, действует на первых людей сатана, и, собственно, Бог попускает, скажем так, да, совершиться этому испытанию первых людей, поскольку, конечно, сатана без произволения Божьего ничего бы не мог сделать по отношению к первым людям. Но вот Господь ставит такой экзамен перед первыми людьми, перед их свободой, в которой они должны были бы уже в достаточной степени укрепиться, чтобы в каком-то смысле слова испытать их веру, их верность Господу, своему Создателю. Итак, сатана входит в змея и через это, собственно говоря, действует как искуситель. Действует сатана, конечно, с особой хитростью и обращается этот змей сначала к женщине со словами: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Именно женщина становится таким первым объектом этого искушения. И это не случайно. Во-первых, может быть, по слабости своей природы, в силу того, что, конечно, даже физическая природа женщины слабее, чем мужская, и через женщину для сатаны было бы легче достигнуть своей цели и вергнуть первых людей в грех. С другой стороны, есть еще одно очень важное обстоятельство. Женщина получила заповедь о запрете вкушать плоды с древа познания добра и зла не от самого Бога, а от своего мужа. И поэтому можно сказать, по мысли древних святоотеческих толкований, знала эту заповедь менее устойчиво и твердо. И в этом мы, собственно говоря, дальше убедимся. Что предлагает змей жене? «Правильно ли, подлинно ли сказал Бог, — говорит змей, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Вот уже в этом вопросе звучит откровенное лукавство. И не просто даже лукавство, но буквально хула на Бога и оскорбление божественного достоинства. Разве может Бог сказать неправду? Разве может в словах Бога содержаться какая-либо ложь? И более того, соблазнитель намеренно преувеличивает тяжесть заповеди с тем, чтобы сбить жену с толку и как бы поселить к ней, так сказать, поселить в ее сердце некую нерасположенность даже к самому Богу, как источнику этой заповеди. И вот это очень важная мысль, что Ева, женщина, не отвергла вот этот вопрос и самого искусителя сразу же, так сказать, в начале этого диалога. Она не почувствовала этого лукавства, а вступила с дьяволом в собеседование и, конечно, оказалась здесь посрамленной, поскольку подверглась этому искушению и впоследствии подвергла и своего мужа. И сказала жена змею: «Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Вот в ответе Ева обращает на себе внимание даже недостаточно точная формулировка заповеди. Ева добавляет к этой заповеди: «не прикасайтесь к ним». Хотя в самой заповеди, данной Адаму относительно древа познания добра и зла, не было этих слов. Таким образом, можно сказать, что Ева, во-первых, преувеличивает тяжесть и суровость неисполнения этой заповеди, а с другой стороны, она просто смутно понимает ее суть и считает, что, собственно, опасность заключается именно в том, что если первые люди вкусят плодов, то они умрут. И даже если прикоснуться к древу познания добра и зла, их ждет эта участь. Правильно об этом пишет святитель Филарет Московский. Из этого можно догадываться, что мысль о строгости заповеди и о страхе смерти уже начала затмевать в женщине чистое чувство нелюбви и благоговение к Богу-законодателю. Здесь присутствует тот же самый мотив, как вот и в нашей повседневной жизни. Мы склонны преувеличивать масштабы, ну, тех, скажем так, обстоятельств, которые, например, нас раздражают или которые нас каким-то образом оскорбляют. Вот здесь очень похожий мотив мы видим и у женщины. Она не понимает сути заповеди, по всей видимости, и преувеличивает ее тяжесть, и тем самым в некотором смысле высказывает уже даже недовольство тяжестью этой заповеди. Дальше, в 4 стихе, змей уже прямо говорит, как бы противопоставляя свою точку зрения божественной, «нет, не умрете». И сказал змей жене, «нет, не умрете». Буквально здесь звучит уже противоположное высказывание, противоположное заповеди Божьей. Если Бог говорит, что вы умрете, да, смертью умрете, если вкусите, то здесь искуситель как бы возражает Богу. То есть ваше опасение лишиться жизни, основанной на божественной угрозе, совершенно неосновательно и напрасны. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Но знает Бог, что означают эти слова. Мы видим, что, во-первых, женщина Ева ничего не возражает на эту ложь, которую предлагает ей искуситель. И Бог оказывается в этом диалоге завистливым и хитрым тираном, который вот так грубо эксплуатирует доверчивость первых людей. И поэтому дьявол, собственно, искуситель, пытается выставить себя как благодетеля человеческого рода. Бог вас обманывает, Бог скрывает от вас правду. Я же помогу вам узнать эту правду, и откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вот здесь еще раз, может быть, мы должны обратиться к вопросу, а знал ли Адам добро и зло до грехопадения? Не скрыл ли Бог действительно что-либо очень важного и значимого для первых людей? Не держал ли он их во младенческом неведении? Здесь, хоть мы и обсуждали этот вопрос, тем не менее, уместно привести несколько примеров. Конечно, Адам знал, что такое добро подлинно в собственной жизни, поскольку ходил в этом добре, находился перед лицом Божиим, постоянно пребывал в благодати Божией. Что же касается зла, конечно, на теоретическом уровне. Адам знал, что такое зло, но знать зло на теоретическом уровне совершенно не требует приобщаться к этому злу. Ведь так, например, в нашей жизни мы знаем, например, как бывает, каким тяжким, да, мы теоретически представляем себе, каким тяжким является, например, грех убийства. Но ведь никто же не хочет пережить это зло еще и на собственном опыте, в собственном опыте нашей жизни. Мы знаем, что есть какие-то страшные тяжелые болезни, и на теоретическом уровне, конечно, уверены в том, что это страшное зло. Но никто из нас, опять-таки, не хочет заболеть этими недугами и убедиться в этом, так сказать, с какой-то практической опытной достоверностью в нашей собственной жизни. Никто из нас не хочет переживать этот отрицательный опыт. И вот, собственно, Адам, конечно, знал, что такое зло на теоретическом уровне, но просто не приобщался еще злу, поскольку ходил в добре и не нарушал божественных установлений. Это очень важное обстоятельство, которое как раз показывает, что змей был подлинным искусителем, а отнюдь не освободителем человечества. Дело в том, что еще в древнехристианской церкви появились различные ереси, в том числе гностические ереси, которые стали вот так неправильно истолковывать образ вот этого древнего змея, змея-искусителя, как подлинного благодетеля человечества. Поскольку якобы змей, собственно, дарует первым людям знания, которые они не получили от Бога, которые Бог от них якобы скрыл. Вот такие были неправильные толкования, эти учения были осуждены церковью, но, тем не менее, даже и в новое время появлялись подобные толкователи, которые считали, что змей – это и есть подлинный благодетель человечества, потому что он дал первым людям знания. Итак, откроются глаза ваши. Вот этот обычный библейский образ некого прозрения здесь означает раскрытие каких-то особых умственных способностей у первых людей. Конечно, эти умственные способности у первых людей и должны были постепенно развиваться и увеличиваться, но каким образом? Хождением в добре, исполнением Божьих заповедей. Здесь же дьявол предлагает фактически первым людям быстрый способ достижения того, чего они должны были достичь постепенным возрастанием в добродетелях. «Откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Вот, собственно, чем заманивает искуситель первых людей. Конечно, слово «боги» здесь можно было бы и правильнее даже было бы перевести все-таки словом в единственном числе, потому что, как мы с вами говорили, по отношению к первой главе книги «Бытия» слово «боги», «элогим», множественное число в древнееврейском тексте, это один из таких употребительных терминов имен самого Бога. Поэтому «вы будете как Бог». Правильнее было бы так перевести, конечно, это место. «Будете как Бог, знающий добро и зло». Читаем следующий стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Смотрите, женщина совершенно по-новому после этого диалога со змеем, с искусителем, совершенно по-новому взирает на привычное дерево, находящееся посреди рая, на древо познания добра и зла. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание». Вот здесь еще древние толкователи это место библейское вот так вот соединяли с отрывком и из первого послания апостола Иоанна Богослова, а именно из 2 главы, 16 стих, где апостол Иоанн Богослов говорит, что все, что есть в мире, есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Действительно, здесь буквально симметричный образ. Женщина видит, что дерево хорошо для пищи. Евангелист Иоанн Богослов говорит, это есть похоть плоти. Приятно для глаз, то есть похоть очей. И гордость житейская, да, то есть оно вожделенно, потому что дает знание. Дает знание, то есть надмевает и приводит к гордыне. И вот, собственно, всеми этими аспектами Ева и была соблазнена. И тем, что дерево хорошо для пищи, она посмотрела на него вот таким потребительским, скажем так, образом. А затем увидела, что оно эстетически прекрасно, это тоже такая форма чувственного наслаждения, как и принятие пищи. И, наконец, и, наверное, самый главный момент, оно вожделенно, потому что дает знание. Ева вдруг почувствовала, что она приобретет какое-либо знание и тем самым возвысит себя вплоть до Бога. И вот преподобный Ефрем Сирин в толковании на книгу «Бытия» задается таким вопросом. Почему Ева съела плод первой и только потом дала мужу своему, чтобы он съел? Вот что пишет об этом преподобный Ефрем. «Она поспешила вкусить прежде мужа, чтобы стать главою того, кто был ее главою, сделаться повелительницей того, от кого должна была принимать повеление». Быть по божеству старее, то есть старше того, перед кем моложе была по человечеству. Вот такое помрачение происходит в ее уме. Она действительно как бы хочет получить это обожение, хочет стать подобной Богу даже раньше своего мужа. Она даже не ждет его, а принимает этот запретный плод первый. И только потом дает мужу своему, и он ест. Здесь, конечно, поражает вот эту безропотность Адама, который, зная об этой заповеди от самого Бога, так легко нарушает ее. И если Еву можно в каком-то смысле слова извинить, во-первых, по слабости ее женской природы, во-вторых, по тому, что она не понимала смысл заповеди о невкушении от плодов древа познания добра и зла, потому что она не получила эту заповедь от самого Бога, но слышала об этой заповеди только от мужа, все это в каком-то смысле слова может ее оправдывать, то Адам, конечно, не имеет никаких смягчающих его вину обстоятельств. Поэтому его грех есть чисто духовное преступление и тяжелее греха Евы. Потому что все-таки он получил эту заповедь от самого Бога, но при этом без всякого с сомнения и зазрения совести, принимает запретный плод и тем самым нарушает божественную заповедь. Здесь можно, конечно, говорить и о влиянии женщины на мужчину. В 7 стихе читаем следующее. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что они наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Первое, что происходит с людьми после принятия запретного плода, после, скажем так, грехопадения, нарушения божественной заповеди, это открытие их очей, как, собственно, и обещает змей, когда искушает Еву, откроются глаза ваши. Обещание выполнено, глаза действительно открылись. Но о каком взоре идет речь? Конечно, открываются телесные очи и закрываются духовные. Человек приобретает некую грубую физическую природу, приобретает эту грубую телесность, скажем так, в результате произошедшего грехопадения, а духовные очи его закрываются. То есть вместо чувства радости что происходит? Возникает ощущение скорби и беспокойства, и они узнают, что они наги. Раньше они не замечали этого. Почему? Во второй главе книги «Бытия» мы читаем, что Адам и Ева были одной плотью, фактически одним единым существом. Даже имя они имели одно общее на двоих. Только вот сегодня, читая последние стихи 3 главы книги «Бытия», мы увидим, что Адам даст своей жене отдельное имя Ева. Пока они, собственно, и имя-то имели одно на двоих и были неким единым целым. И вот грехопадение приводит к тому, что между ними происходит это разделение. Они оказываются двумя такими атомизированными личностями, отделенными друг от друга, и обнаруживают взгляд на себе как посторонний взгляд, потому что что такое стыд? Это как раз обнаружение на себе чужого взгляда. Поэтому, конечно, они устыдились своей наготы, и для того, чтобы скрыть ее друг от друга, сшили себе смоковные листья и сделали себе опоясание. Вот так, собственно, попытались они спасти себя от этого позора друг перед другом. Далее. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Прохлада дня – это, конечно, вечер, поскольку на востоке дневное время очень жарко, и вот вечером приходит эта прохлада дня. Может быть, это и было то ежедневное время, когда первые люди общались с Господом, когда Он приходил к ним для того, чтобы общаться с ними, со своими детьми. И вот они слышат голос Бога, который вновь приходит к первым людям, но они прячутся от Него между деревьями рая. Конечно, происходит некое помрачение в уме первых людей. Помрачение заключается в том, что они пытаются спрятаться от Бога среди деревьев. Казалось бы, как это возможно, спрятаться от Творца, от своего Создателя, от всеведущего существа? Надо иметь действительно какое-то помраченное мышление для того, чтобы сделать это. Но, не имея никаких других средств спастись от позора, Адам и его жена прячутся от Бога среди деревьев. В 9 стихе читаем: «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: Адам, где ты?» Конечно, Бог знал о том, что произошло, потому что Он есть всеведущее существо. Конечно, Он знал, где и Адам находится в этот момент и, грубо говоря, под каким кустом прячется. Но в этом вопросе заключается призыв к покаянию, призыв к грешнику для его раскаяния. Как говорит святитель Амвросий Медиоланский, Бог спрашивает Адама не столько о том, в каком месте он находится, сколько о том, в каком состоянии он сейчас пребывает. И нужно было услышать этот призыв, как призыв к покаянию и раскаяться. Но, как мы знаем из книги «Бытия», наши прародители Адам и Ева поступили в этой ситуации иначе. Сейчас время новостей на радио «Образ», а после небольшого перерыва мы вернемся в студию и продолжим наш разговор.
5: В
3: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: Радиообраз.
1: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
0: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
2: Дорогие друзья, продолжаем наш разговор и читаем 10 стих 3 главы книги Бытия. Адам отвечает Богу: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Вот уже даже в этом ответе не содержится, конечно, никакого раскаяния, а содержится определенное самооправдание. Адам как бы прибегает к неким ложным извинениям, прячется от Бога и тем самым только усиливает тяжесть своей вины. «И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе и есть?» Конечно, Господь знает, что Адам совершил это преступление, нарушил установленную Богом заповедь, но, тем не менее, еще раз адресует к нему этот вопрос в надежде на раскаяние. Вот как бы так, скажем так, действует божественное милосердие. Бог сам уже называет даже вину Адама, тем самым буквально подводит его к мысли о раскаянии. Здесь стоит только воскликнуть: «Я согрешил на небо и пред тобою», как когда-то воскликнул блудный сын, когда вернулся к своему отцу. Но то омрачение, которое постигло разум и душу Адама, не позволяет ему совершить этого раскаяния. И мы видим, что Адам не просто не раскаивается, он начинает оправдываться и делает это следующим образом. «Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Вот в этих словах «жена, которую ты мне дал», Адам просто сваливает, можно так сказать, всю вину на свою жену, на женщину, и буквально даже напрямую обвиняет и Бога в том, что произошло. «Вот ты мне дал такую жену, которая ввела меня в этот грех и вынудила меня нарушить данную тобой заповедь». Таким образом, Адам обвиняет и, собственно говоря, свою собственную жену, но в первую очередь обвиняет самого Бога, своего Творца и Создателя. Не это ли подлинное помрачение, которое произошло с его душой? И далее Бог обращает свои вопросы к женщине. «И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». И здесь мы не видим раскаяния. Женщина, в свою очередь, перекладывает ответственность на другого, на змея, и тоже не проявляет никакого покаяния. Мы видим, что Адам сваливает на жену и на Бога, жена сваливает на змея, и ни тот, ни другой не кается в своем преступлении. Поэтому далее следует приговор. Бог не получил ожидаемого от первых людей раскаяния и таким образом адресует свой приговор последовательно змею, то есть сатане, затем Адаму и Еве. Итак, приговор змею. «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Здесь, конечно, нужно понимать, скажем так, двоякое значение этого приговора. С одной стороны, оно адресовано непосредственно змею как орудию искушения, и таким образом это животное оказывается в таком приниженном положении, оказывается наказанным таким состоянием, в котором оно сейчас пребывает. С другой же стороны, конечно, этот приговор адресован и самому сатане, который воспользовался змеем лишь как орудием. И в этом смысле проклятие, которое адресует Бог змею, распространяется и на проклятие сатане. Далее. вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это очень важное место не только третьей главы книги «Бытия», но, может быть, всего Ветхого Завета. «Вражду положу между тобой и между женой». Конечно, в первую очередь это можно отнести по отношению к змею. Конечно, змеи на Ближнем Востоке – это то, что представляет реальную угрозу сыновьям человеческим. И то, что вот эта вражда между человеком и змеем будет непрекращающейся, в первую очередь этот стих об этом. Но, конечно, он имеет и глубокое духовное значение. Прежде всего, конечно, речь идет о том, что однажды среди потомков женщины восстанет тот, кто поразит змея. Змея в значении воплощенного зла. Здесь, в этом 15 стихе, утверждается борьба между добром и злом. Борьба, которая должна закончиться полным поражением зла. И это поражение станет возможным, когда однажды семя жены, как говорили древние толкователи, сотрет голову змея, то есть уничтожит зло, так сказать, в его воплощенном виде. Вот это семя жены буквально, конечно, означает Господа Иисуса Христа, который приходит от Девы, от Девы Марии, для того, чтобы уничтожить это зло и восстановить правильные, подлинные, гармоничные отношения между человеком и Богом. Поэтому место это, конечно, чрезвычайно важное. И в этом стихе дается надежда прародителям на то, что однажды произойдет их примирение с Богом. Однажды все-таки те последствия грехопадения, которые вот сейчас произошли, они будут преодолены. И преодолены, конечно, будут вот этим появлением среди потомков женщины того, кто сокрушит голову змея. Это место получило название Первоевангелием. Первоевангелие, то есть первая такая благая весть о грядущем избавителе от рабства дьявола. Далее Господь обращается к женщине. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». В этих словах изрекается наказание женщине. Конечно, наказание Божье во всех этих случаях нельзя считать какой-либо местью, поскольку первые люди сами привели себя в такое состояние, когда их, скажем так, телесная природа стала разрушаться. Вот та обещанная смерть, о которой, собственно, говорил Бог, она произошла, конечно, с первыми людьми не сразу. Но их умирание началось, конечно, сразу после грехопадения. Оно было медленным и постепенным. И вот, собственно, все те явления, которые появляются после грехопадения, конечно, свидетельствуют о постепенном разрушении человеческой природы, о том, что человеческая природа пришла к такому расколотому, болезненному состоянию. И в том числе по отношению к женщине это выражается в муках, в которых она будет рождать детей. Казалось бы, такой естественный акт, как чадородие, величайший момент земной жизни человека и продолжение рода, то, что было божественным обетованием и то, что получило Божье благословение в первой главе книги «Бытия», оказывается теперь источником скорби и страданий. И вот все это, конечно, можно считать последствием грехопадения по отношению к физической природе человека. Далее, «и к мужу твоему влечение твое», а в этих словах еще более явственно выражается этот трагизм положения женщины. Несмотря на то, что роды будут приносить ей величайшие муки, которые будут соединены с опасностью для ее собственной жизни, она не только не будет отвращаться от супружеского общения со своим мужем, но будет даже искать эту причину своих собственных страданий еще больше и сильнее, чем прежде. И кроме этого, он будет господствовать над тобою. Если первая супружеская пара до грехопадения находилась в определенном равенстве и гармонии, то здесь мы видим, что Бог устанавливает факт полного подчинения женщины мужчине. И если раньше

Сердца же и утробы испытуй, сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество твоих щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенные от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую к жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавших нам сон в упокоении немощи наши и ослаблении трудов многотрудные плоти. Благодаримся, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащие ны воздвиглось и, воеже славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са, и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевая благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте праве настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными пренепорочные согрешений, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца и владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалению, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю тя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, рекл иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же

0: работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянной моей души и тела, вся мне прости, и ликами тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога. И молися за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сед всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Совмещенные каноны Спасителю, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю.
0: Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонители фараона, видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияша. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне приступи их, аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему, не смей же взирать на небо, токмо молюся, глаголя, дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о горе мне грешному, паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, безумни окаяние человече, в лености время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачися о делях Твоих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мати, Слово и Дево, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущают прилози, многого уныни исполните мою душу. Умери, от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Пресвятая Богородица, спаси нас. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление. Пресвятая Богородица, спаси нас, недугающе телом и душею, посещение божественного и промышлений от Тебе сподоби, едино Богомати, яко благая, благаго же родительница. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя. Песнь воспейте и восхвалите спасе, Твоего раба достойно сподоби, бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему.
2: Святый ангеле Божий, хранитель мой, моли Бога о мне. Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ум мой Твоею молитвою направи, творите ми Божие повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидите ми злых настави мя, молюся Ти. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Молися, девице, о мне, рабе Твоем, ко благодателю, сохранителю моим ангелам, и настави мя творите заповеди Сына Твоего и Творца Моего. На камене мя веры утвердив, расширилась и уста моя на враги моя, возвеселибося дух мой в них допети, не свят якоже Бог наш, и не исправеден паче Тебе, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, в них да поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличатся, горе тому будет грешным муку отсылаемым, и то, ведущей душе моя, покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, праведницы возрадуются, а грешные восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас, тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, увы мне великогрешному, и же делы и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возникни от земли душе моя, и покайся от злых дел Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас! Се взывает Госпожи Сын Твой и поучает нас на доброе, аж и грешные добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаяся от злых моих дел. Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательство и покров жизни моей я полагаю Тебя, Богородительница Дева, Ты мя окорми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждение, едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас! Молю, Дева, душевные смущения и печали моей я бурю разорите. Ты, Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, единопречистая. Пресвятая Богородица, спаси нас! Благодетеля родши добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, вся бы можеши, яко сильного в крепости Христа родши Бога блаженная. Пресвятая Богородица, спаси нас! Лютыми недуги и болезненными страстями истязаему Деву, Ты ми помози, и средней бы неоскудной я тебя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к Тебе возложи, хранителю мой, Ты от всякой мне напасти вражия избави. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творите свое хотение, но Ты, наставниче мой, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Пейте, пей со благодарением и усердием, Творцу и Богу дашь мне, и Тебе, благому ангелу-хранителю моему, избавителю мой, изми мя от враг, озлобляющих мя. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Исцели, пречистая моя, многонедужные струпы, я же в души, прожени враги, и же присно борются со мною. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помышляю день страшный, и плачусь о деяниях моих лукавых, как отвечай бессмертному царю, или коим дерзновением возрю на судью, блудный аз, благоутробный отче, сыне единородный и души святый, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от любви душевной вопию Ти, хранителю моей я души, все святые мой ангели, покрый мя и соблюди от лукавого головления всегда и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Богородица безневестная и пречистая, я же без семени родши всех владыку, того со ангелом хранителем моим моли, избавите меся всякого недоумения, и дати умиление и свет души моей, и согрешением очищение, я же едино вскоре заступающий. Пришел еси от девы не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спасл еси всего ме человека, тем зовут и славы силе Твоей, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь зде и угодный сласти творите, но горько будет последний день, егда душа от тела разлучатеся будет. Блюдись от всех человечи, царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто убогого обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши, остави убы сия душе моя, и покайся, царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. О безумный человече, доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство твое, вскоре бо погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божие. Пресвятая Богородице, спаси нас. Госпожи Богородице, помилуй мя грешного, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготового, и доведи мя, Дева, царствие Божие. Пресвятая Богородице, спаси нас. Страстей моих смущений кормчую родшие Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородице, спаси нас. Милосердие Твоего бездну призывающую подашь тьми, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородице, спаси нас. Наслаждающийся пречистая Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь. Пресвятая Богородице, спаси нас. На одре болезни моей я и немощи неслежащими, яко боголюбива, помоси Богородице, едино преснодево. Пресвятая Богородице, спаси нас. Надежду и утверждение и спасение стену, недвижему имущи Тя, всепетая, неудобства всякого избавляемся. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне. Моли человеколюбца Бога Ты, хранителю мой, и не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди, и подашь мне спасение необоримое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне. Яко заступника и хранителя животу моему, приемте от Бога, ангели, молю Тя, святый, от всяких мя бед свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыни очисти, хранителю мой, и отчасти шуи я, да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол пречистая, но избави мя от них скоро, к Тебе бо едини прибегох. Божиим светом Твоим блаже, утреннеющих Те души любови озари, молюся. Тя ведите слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни окаяны человечи, как о лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем, грехов ради порабощен еси, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголей, всего себе гиене предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, блудника и разбойника кающиеся приялось и спаси, аже един леностью греховной отягчихся, и злым телом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Пресвятая Богородице, спаси нас. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне, недостойному, душа бо моя грешная, того восхоте. Пресвятая Богородице, спаси нас. Исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородице, спаси нас. Избави нас от бед, Богородице чистая, вечное родшее избавление и мир всякум приимущий. Пресвятая Богородице, спаси нас. Разрешим глу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный. Пресвятая Богородице, спаси нас. Исцели чистое души моей онеможение, посещение Твоего сподобльшая, и здравие молитвами Твоими подаштьми. Святый ангели Божий, хранитель мой, моли Бога о мне, яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите. Святый ангели Божий, хранитель мой, моли Бога о мне. Свети, светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данными ангели. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящими о злете готовь греховную, яко бдяще сохрани ангели Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, Госпожи Богородица Безневестная, надежда верных, вражие возношение не сложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах, ныне уба молю Тя, милостивый владыко, свободи мя от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, кто творит таковая, яко же аз, яко же бо свинья лежит в колу, тако и аз греху служу, но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, восприни окаянный человечек Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу слезя из теня, той же, яко милосерд, даст и ум знать и волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас, Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани мя пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас, смерти и тли, яко спасла ей, самся издав смерти, тлением и смертью моей естество ято бывшее, Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас, предстательницу Тя животовем, и хранительницу тверду, Деву, и напасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюсь и всегда, от ли страстей моих избавите мя. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбих от роковице, и просвещением Твоим присно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас, на одре ныне немочтую лежу, и не есть исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавителя недугов родшая, Тебе молюся, благой, отли недуг восстави мя. Святый ангели Божий, хранитель мой, моли Бога о мне, всяких мя напасти своводи, и от печали спаси молюся ти, святый ангели, данными от Бога, хранителю мой добрый. Святый ангели Божий, хранитель мой, моли Бога о мне, освети ум мой, блажи и просвети мя, молюся ти, святый ангели, и мысли теми полезные всегда настави мя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слово Божие в тя вселися, Богородице, и человеком тя показа небесную лестницу, тобой Бог нам вышний сошел есть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши, часом надежду полагаеши, пристани от сих и обратися к Богу с плачем зовущи, милосердни, Господи, помилуй мя грешного. По мысли душе моя горький час смерти и страшный суд Творца Твоего и Бога, ангели Богрозней поймут тебя душе, и вечный огонь введут, убо прежде смерти покайся вопиющий, Господи, помилуй мя грешного. Рассадательно убо печь садела ангел преподобным отроком, Халдеи же, опаляющие веление Божие, мучителя увеща вопити, благословенности Божий Отец наших. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сия невесе, кому оставиши, но возопи. Помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скорби меходящую красоту, видишь, ибо яко сильные и младие умирают, но возопи. Помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, воспомяни, душе моя, вечное житие, Царство Небесное, уготованное святым, и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Припади, душе моя, к Божьей Матери и помолися той, есть бы скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога и помилует мя, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, яко же восхотелось и спаси устроите, в утробу Девы вселился иси, юже миру предстательницу показал иси, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валителя милости, Его же родила иси, Мати чистая, умоли избавитеся от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших, Боже, благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Сокровище спасения, источник нетления, Тя родчую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал иси. Отец наших, Боже, благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Телесные слабости и душевные недуги Богородительнице, в любови приступающих к рову Твоему, Девы, исцелите сподоби, спаса Христа нам родчая. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне. Милостив буди ми и умоли Бога, Господень ангели, и имей бо тя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованного ми вовеки. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне, не оставив путь шествующей души моей, я окаянная, убите разбойником, святый ангели, я же тебе от Бога предана бысть непорочне, но настави ее на путь покаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Всю посрамленную душу мою привожду от лукавых ми помысел и дел, но предвари, наставниче мой, и исцелениями подашь благими помыслы, уклонятимися всегда на правые стези, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Премудрости исполни всех и крепости божественные, и постасные премудрости Вышнего, Богородицы ради веры вопиющих, Отец наших, Боже, благословен иси. Из пламени преподобным росту источил иси, и праведного жертву водою попалил иси, вся бо творивши Христе ток мои же хотети, тя превозносим во все веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Как они им плакать, если когда помышляю смерть, видя бо во гробе, лежащий брата моего бесславно и безобразно, что обучаю и на что надеюся, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Верую, яко придешь и судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы, где обрящуся аз, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти и даруй мне прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующие, не презри, Дева, поющие и превозносящие Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, я исцеляющие телесные болезни, Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, исцеление богатства изливающи, верно поющим Тя, Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородица, спаси нас, напасти Ты прилоги отгоняющие страстей на хода, Деву, тем же тебя поем во все веки. Святый ангел и Божий хранитель мой, моли Бога о мне. От Бога посланный, утверди живот мой, раба твоего, преблагий ангеле, и не остави меня во веки. Святый ангел и Божий хранитель мой, моли Бога о мне. Ангелы тебя

0: ныне и присно является добрые дела мыслью.
1: Сторона. Иногда она может оказаться очень важной, вплоть до цены жизни. Как это случалось с мучениками-исповедниками, когда отказ от креста был равносилен отречению от самого Христа. Но если мы находимся не во враждебной среде, и никто нас не принуждает к отречению, наверное, смысл не только в этом. Можно увидеть в кресте символ победы над дьяволом, грехом и смертью. Тогда логичен вопрос: а почему крест, а не изображение воскресшего Христа? А можно всмотреться в крест и увидеть в нем первооснову всего бытия? Крест – это образ присутствия Бога в сотворенном им мире. Есть такой красивый рассказ о предвечном совете Пресвятой Троицы. Бог-Отец говорит Сыну: «Создадим мир». И Сын отвечает: «Да, Отче». Но этот мир, продолжает Отец, отпадет от своего пути, и для того, чтобы его спасти, тебе придется стать человеком и умереть. «Да будет так», — говорит Сын. Еще до создания мира Бог уже знал, какова будет цена самой возможности человеку быть свободным и счастливым. Бог, ставший смертным человеком, чтобы быть мучительно убитым на кресте. Это предел жертвенной любви. Полная, абсолютная отдача себя ради других. Умереть самому, чтобы остальные получили антидот бессмертия. И если смотреть на крест через такую призму, то прежде чем размашисто махать рукой, хорошенько задумаешься. Ведь это не какая-то магия креста, автоматически отгоняющая зло и привлекающая добро. Всякий раз, налагая на себя крестное знамение, мы сами себя обличаем. Мы примеряем на себя его отношение к нам и тем самым задаем вопрос: а я хотя бы в тысячной доле умею так любить? Бескорыстно, безусловно, без задней мысли попользоваться хоть чем-нибудь. Если наш честный ответ будет «увы, нет», само по себе крестное знамение так и останется лишь внешней декларацией нашего вероисповедания и не даст нам прикоснуться к базовой тайне бытия крестной любви Божией. И не только прикоснуться, но и получить от нее мощный, живительный импульс жизни. Научи же нас, Господи, не только устами и руками почитать Твой честной крест, но и быть живыми продолжателями дела Твоей крестной любви в этом мире.
2: Евангелие день за днем. Песнопение честному и животворящему кресту Господню.

0: Воздвижение честного и животворящего креста Господня. В день воздвижения честного и животворящего креста Господня Церковь еще раз вспоминает страдания Христова. Поводом для этого стали археологические исследования, которые в начале IV века провела царица Елена, мать императора Константина Великого. Этот император прекратил гонения на христиан, подписал эдикт о веротерпимости и все время правления поддерживал христианскую церковь. Он поручил своей матери найти свидетельство земной жизни и проповеди Спасителя. Елена отправилась в Иерусалим. Город сильно изменился за прошедшие 300 лет. На месте многих христианских святынь были сооружены языческие храмы. В процессе поисков были не раз явлены настоящие чудеса. Так, одно из трех обнаруженных распятий чудесным образом исцелило мертвого. Всем стало понятно, что вот оно, истинное древо креста Господня, орудие страданий и в то же время спасения. Крест был поднят, то есть воздвигнут для всеобщего обозрения и поклонения. Это событие христиане вспоминают теперь каждый год. По традиции, в этот день установлен строгий пост.
1: Песнопение честному и животворящему кресту Господню.

0: Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам.
1: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
2: Добрый день! Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Сегодня мы завершаем разговор о заповедях блаженства, данных Спасителем Нагорной проповеди. Заповедь 9, последняя. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Эта заповедь как бы продолжение предыдущей, где Христос говорит о блаженных, те получат блаженство, кто пострадал за правду, за Христа. Но в той предыдущей заповеди Он не сказал о себе. Сказал, что блаженны страдающие за правду. Не сказал, что за Христа. Под правдой можно подразумевать и Его учение, например, или какую-то там справедливость, бытовую правду, которая тоже, может быть, не всем по душе, и из-за нее тоже могут быть какие-то преследования. Но вот в последней заповеди, в 9, Христос уже и открывает смысл, этот смысл во всей полноте. Он говорит, что «за меня». «Будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Вот за какую правду будут гнать учеников и последователей Христа. Они должны знать об этом и должны быть готовыми к гонению. «Помните слово, — сказал Иисус Христос, — которое я сказал вам, — раб не может больше быть господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все это сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшему меня». Это Евангелие от Иоанна, 15 глава. Вот здесь ясно говорится о том, что будут эти преследования, что потом уже Христос поставит окончательную точку 9 заповеди, сказанной в Нагорной проповеди. По слову апостола Павла, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Это он сказал второе послание к Тимофею в 3 главе. Испытание в гонениях – это высшее проявление любви к Богу. 9 заповедь, она как раз о том, о готовности отдать свою жизнь за Христа, за свою веру в Него. Этот подвиг мы называем мученичеством. Путь мученичества высший, и он имеет великую награду. Христос говорит: «Мзда ваша много на небесах», то есть велика ваша награда в вечности. Тернистый путь ждет христиан. И этот путь, он указан самим Спасителем. Он претерпел сам гонения, мучения, жестокие пытки и мучительную смерть, дав тем самым пример всем своим последователям и укрепив их в готовности пострадать за Него, даже до крови, даже до смерти, как некогда Он и Сам пострадал за всех нас. Мы знаем, что Церковь стоит на крови и стойкости мучеников. Они победили языческий враждебный мир, отдав свои жизни и положив их в основание Церкви. Церковь победила, укрепилась, но враг рода человеческого не успокаивается, и, конечно же, постоянно какие-то новые гонения воздвигает на христиан. Вот, кажется, обычная обстановка. Кажется, гонений нет, все живут в благоденствии. Но на самом деле они, конечно же, есть, но другого характера и более утонченные, которые уже, может быть, не физические страдания причиняют человеку, а развращают его душу. Вот что писал святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Теперь он, дьявол, гонит не пытками, не казнями, а неверием, мнимым прогрессом, движением вперед, либеральностью, попросту вольнодумством, безразборчивости к верам и дерзким отрицаниям веры, поношением, насмешками, кощунством, клеветой или гордым невниманием и презрением. Благочестивых людей ныне обзывают именами ханжи, рутинеров, людей отсталых, с узкими взглядами. Веру христианскую называют верою черни, христианскую сострадательность слабодушием и нервной раздражительностью, милостыню, глупую расточительностью, наружную молитву лицемерием, услаждение и радость молитвенную идиотством, едва ли не сумасшествием, напротив, широкую разнузданность плоти или распущенность угождением всем ее бесчисленным похотям, современным прогрессом, отчуждением же от молитвы домашней и общественной, отвержение всякой обрядовости в вере, жизнь, не похожую ни на христианскую, ни на жидовскую, ни на татарскую, ни на языческую, а какую-то животную, чуждую всяких обязательств веры, считают известным тоном, признаком современного человека и космополита, для коего отечество весь мир, а веры никакой. Вот что сказал праведный Иоанн Кронштадтский. А ведь впереди еще власть Антихриста, и пусть кратковременная, но снова будут гнать и преследовать учеников Христовых. Поэтому каждый христианин призван быть постоянно готов к подвигу, исповедничеству и даже мученичеству. Об этом говорил великий святитель Иоанн Златоуст. Вот его слова. «Мученики презрели жизни, мы презрим удовольствие и роскошь. Они повергли тело свое в огонь, ты повергай сокровища свои в руки бедных. Они попирали горящие угли, ты погаси в себе пламень похоти. Трудно это, но зато полезно. Не смотри на предстоящие трудности, но на будущее благо. Имей в виду не труды, а венцы, не подвиги, а возмездие. Но ты нежишься на мягкой постели, тебе тяжело встать. Вспомни о прославленных мучениках, они лежали на раскаленных железных решетках, не мягкие перины, а горящие уголи служили им постелью». Вот к чему должны быть готовы всегда христиане. Спаситель не обещал нам легкой жизни. Нет, он обещал совсем другое. Он обещал и о другом предупреждал. Согласны мы с его предупреждением? На словах согласны, на деле редко. При первых трудностях пасуем, не хотим смиряться с лишениями, не говоря уже о каких-либо гонениях. Стыдимся исповедовать свою веру, не живем по заповедям. Не случайно в последние годы жители городов России как-то стали часто выступать

0: свое пространство.
1: Василий Завгородний причислен к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Память священномученика Василия совершается 11 декабря.

Сегодня, 27 сентября, Церковь вспоминает воздвижение честного и животворящего креста Господня. Воздвижение честного и животворящего креста Господня – двунадесятый праздник, то есть одно из 12 наиболее значимых христианских торжеств. После того, как свершились величайшие события в истории человечества – распятие, погребение, воскресение и вознесение Христовы, орудие казни Спасителя было утеряно. В 70-м году римские войска разрушили Иерусалим. На месте Голгофы и пещеры гроба Господня были построены языческие храмы. В начале 4 века император Константин Великий распорядился найти свидетельство земной жизни Спасителя. На поиски отправилась его мать, царица Елена. Особое значение для Константина имел Святой Крест, орудие позорной казни и в то же время символ спасения всего человечества. По преданию, перед важной битвой Константину было видение креста. Он нанес его изображение на флаг и щиты воинов и одержал победу над врагами. Елене удалось обнаружить истинное древо распятия Христова. Она также отдала распоряжение о начале строительства в Иерусалиме храма гроба Господня. С IV века христиане стали праздновать крестовоздвижение.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Начинаем прямую трансляцию Божественной Литургии из Кафедрального собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. Аудиотрансляция представлена паломническо-туристическим порталом «Серафимова земля».
1: Всегда взирающие,

господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Георгии, честнее пресвитерстве во Христе диаконстве, во всем прежде люди Господу помолимся.

земных и временях мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся.

0: Спасибо.
1: Я пропадаю.

друга. Отведать ли?

0: Господи, во дворе святем Его.
1: Благодарю.

погибающим убою родство есть, а спасаемым нам сила Божия есть. Писано бо есть, погублю премудрость премудрию, и разум разумных отвергу. Где премудр, где книжник, где совопросник века сего? Не обуили Бог премудрость мира сего, понеже Бог премудрости Божией не разуме, мир премудрости Бога. Благо изволил Бог буйством проповеди спасения.

0: Благослови, Владыко, благовестители святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
1: Молитвами.

имя Оно, совет сотворивший архиерея и старцына Иисуса, якода убьют Его, и приведущий Его к Пилату глаголище, «Возьми, возьми, распни Его!» Глагола им Пилат, «Поймите Его вы и распните, азбо не обретаю в Нем вины!» Отвечавшие Ему иудеи, «Мы закон има мы, и по закону нашему должен есть умреть, як у себе Сына Божия сотвори!» И когда же, слыша Пилат сие слово, паче убояся, и вниди в притор паки и глагола Иисусови, «Откуда еси ты?» Иисус же ответа не даде ему, глагола же ему Пилат, «Мне ли не глаголеши? Не весели, яко власть имам распяти тя, и власть имам пустите тя?» Отвечая Иисус, «Не имаше власти ни единой на мне, аще не быти дано свыше». Пилат же, слышав сие слово, «Изведе вон Иисуса и седи на судище, на месте глаголями в лифостротом, еврейский же Гавафа, беже пяток пасцы, час же яко шесты, и глагола иудеям, се царь ваш, они же вопияху, возьми, возьми, распни ему». Глагола им Пилат, «Царя ли вашего распну?» Отвещаша архиерею, «Не има мы царя токмо кесаря, тогда же предади его им да распнется. Поемши же Иисуса и ведоша, и нося крест свой, изыди в глаголемое лобное место, еже глаголица еврейский Голгофа, и де же пропяши его, и с ним и на два сюда и сюду, посреди же Иисуса». Написа же и титла Пилаты, положи на кресте, беже написано, Иисус Назарянин, царь иудейский. Сего же титла мносит, что же от иудей, яко близби место града, и де же пропяше Иисуса, и бе написано еврейский, греческий и римский. Стояв уже при кресте Иисусови мать Его, и сестра матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина, Иисус же, видев Матерь и ученика стояща, Его же любляша, глагола Матери своей жена се сын твой, потом же глагола ученику се мати твоя, и от того часа поят и ученик восвояси. По сем веды Иисус, яко вся уже совершишеся, и преклонь главу пред Отецу, иудеи же понеже пяток бе, да не устанут на кресте телеса в субботу. Бебо велик день, то я субботы молиша Пилата, да прибьют голени их и возьмут. Придоша же воини и первому уба прибивши голени, и другому распятому с ним. На Иисуса же пришедше, яко видишь его,

Сын всего от сия души и от всего помышления наше верце. Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Еще молимся великом Господине, и Отце наше, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Георгии, и о всей во Христе братьи нашей.

нашей священнице, священному Насику и все во Христе, братстве нашем. Еще молимся блаженных и преснопамятных святейших патриархе православных и создателях святого храма сего, и о всех прежде почивших от всех и братьев, где лежащих и повсюду православных. Еще молимся милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божьих, дочеря, служащих братьев, прихожан святого храма сего. Еще молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, о еже принятии молитвы нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытаний, пришедшую на Русь Святой, обошедшую по подошвию в России, и о еже явите спасение Твоей Рце все, Господи, услыши и помилуй. Еще молимся, еже благосердием и милости презрите на воинство, и вся защитники Отечества нашего, и о

еще молимся плодоносящим и добродеющих посвятим и всечестным храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.

Господи наши, во призывилась, Господи, рабы Твоя, услыши и помилуй нас, и возрадь, хотящая, получившись на Святую Русь, чающий разделить и погубить тебе народ и я. Восстань, Боже, помощь людям Твоим, и подашь нам силу Твою победу. Верным чадом Твоим, во имя Русской Церкви, любующим воспешествуй. Духи братолюбию прийти, как ответ избави. Запрети раздирающим обращением, Боже, стащи мне сердец. Ризу Твою, держись церковь, живого Бога, и замысл их исповерни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, достави и мудрости обогати. Улыбайся, защитники Отечества нашего, заповеди Твоих утверди. Крепость Духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани. Лишены крова в изгнании, сущим дом и веди. Алчущий напитай, не будущий страх, душу укрепи и исцели. Смятение и печаль сущим надежду Богу и утешение подашь. Всем же воднись, я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, блаженную упокоение сотвори. Исполни нас, я же тебя веры, надежды, любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях твоих, якоды единими усны, единим сердцем, и славимся тебе. Единому Богу, в Троице славя Богу, ты бойся заступлений, победы и спасения, уповающим на тебя.

0: Нами славят, Пречисто и великолепно имя Твое, и Отца, и Сына, и Святого Духа, и Христа, и во веки веков.
1: И соглашение, сидите в глашении, сидите ли соглашение, сидите, да никто отоглашение.

всего мира благостояние святых Божьих церквей и соединение всех Господу помолимся. Во святим храме сим и с верой благоговением и страхом Божьим ходящих вон, Господу.

0: как некой действий.
1: Вот пир, который Лаван устраивает, это буквально очень обильное возлияние, скажем так, по поводу великого события, свадьбы. Поэтому не исключено, что Иаков мог быть просто слегка навеселе. И даже слово «пир», взятое в еврейском тексте, означает буквально такую веселую и бурную попойку. Поэтому вот эта подмена оказывается незамеченной в саму брачную ночь. Иаков обнаруживает, что он вступил в связь не с той, которую желало его сердце, только утром. И тогда он обращается с укором к своему уже, собственно говоря, тестю, поскольку брак состоялся, к Лавану, и обличает его в обмане. Но здесь все-таки мы должны отметить, что сам Лаван не обещал, что именно через 7 лет он отдаст свою младшую дочь Иакову. Во-вторых, все-таки Иаков получает отчасти по заслугам, поскольку, как мы знаем из предыдущего повествования, он сам был участником обмана в отношении своего отца. И именно он вместе со своей матерью Ревеккой также участвовал в подлоге, когда выдал себя за своего старшего брата и оделся в его одежду, да, и вот эти вот козьи шкуры, которые были повязаны на его руки, для того, чтобы показать, насколько он вот такой волосатый человек, охотник, как его брат Исав, да, вот во всем этом подлоге, мы знаем, Иаков участвовал лично, и вот сейчас мы видим этот подлог, этот буквально обман с переодеванием, и в отношении его самого, он оказывается жертвой уже этого обмана, поскольку Лея могла надеть и одежду Рахили, своей сестры, могла и подражать ей, может быть, голосом или какими-то повадками, как об этом говорят древние толкователи, и таким образом, фактически, Иаков, находящийся, может быть, даже и навеселе в эту свою первую брачную ночь, даже не заметил этой подмены. Лаван же резонно отвечает своему зятю, о чем мы читаем в 26 стихе. Лаван сказал: «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей». Мотив, конечно, понятен, но все-таки Иаков совсем не хотел брать себе в жены Лию. Но, тем не менее, мотив этот достаточно благовидный, и расторгнуть свадьбу сейчас было бы большим позором для всех участников этой истории. О чем мы, собственно, читаем дальше. «Окончи неделю этой». Неделю имеется в виду, конечно, вот брачный пир, который и длился неделю. То есть сначала давай отпразднуем эту свадьбу, твою первую свадьбу с Лией, а потом дадим тебе и ту, за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других. Вот такое условие Лаван ставит своему зятю. Сразу после свадьбы с Лией я отдам тебе и Рахиль, которую ты так желал, но ты будешь работать еще 7 лет. И, конечно, ничего другого не остается Иакову, как работать еще 7 лет, но уже все-таки получив в награду свою любимую женщину, которую он так желал в течение 7 лет. Иаков так и сделал, конечно, ему не оставалось никакого выбора. И окончил неделю этой, и Лаван дал Рахиле, дочь свою, ему в жену. И дал Лаван служанку свою Валлу в служанке дочери своей Рахили. Здесь в отношении Рахили тоже упоминается служанка в качестве небольшого приданого, которое Лаван дает своим дочерям. И имена этих служанок, Зелфа и Валла, очень важны для последующего повествования, поскольку они станут отчасти тоже женами Иакова, поскольку, как мы увидим, они также рожают Иакову сыновей. И, собственно, от этих четырех женщин, от законных жен и от двух служанок, Иаков будет иметь 12 сыновей, которые станут 12 патриархами еврейского народа. «Иаков вошел и к Рахиле, и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других. Господь Бог узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна». Ну, во-первых, хочется, конечно, подчеркнуть, что многоженство или двоеженство не было еще порицаемым или осуждаемым действием в это время, в эпоху патриархов. Мы увидим, как строгие правила в отношении единобрачия вступят в силу в эпоху

0: законом Моисеева. Сейчас, пока в эпоху патриархов, многоженство не осуждается, и, как об этом говорит святитель Иоанн Златоуст, для распространения человеческого рода в первую очередь. И в этом смысле патриархи, которые имели детей и от законных жен, и от наложниц, от служанок, не получают от Бога никакого порицания или осуждения. И мы видим, что, собственно, это входит в некий божественный план, божественного домостроительства в отношении этих людей. И вот в отношении Иакова мы видим, конечно, то же самое. Он приобрел сразу двух жен. Лия оказывается его нелюбимой женой, и это подчеркивает священный текст, что она была нелюбима. А Рахиль, в свою очередь, оказывается неплодной. Вот здесь тоже такая коллизия, такое противоречие, поскольку, конечно, Иаков ждет детей, ждет сыновей, поскольку он помнит обетование, которое было дано Аврааму и подтвердилось его отцу Исааку, о том, что Иаков станет отцом множества народов, и у него будет множество детей. Но как это возможно, если, собственно, любимая жена как раз не рожает ему детей. А вот нелюбимая не оставлена была и не забыта Богом, а как раз и, собственно, стала рожать детей Иакову. Лия зачала и родила Иакову сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: «Господь презрел на мое бедствие и дал мне сына, ибо теперь будет любить меня муж мой». Имя Рувим, в общем-то, и означает «вот сын» или «посмотрите, сын». Она надеялась, что, родив Иакову сына, она получит его благоволение и получит его любовь. Но это случилось все-таки не так быстро. Следующий стих. «И зачала Лия опять, и родила Иакову второго сына, и сказала: Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон». Симеон буквально означает, что Бог услышал ее. Это имя второго сына Иакова от Лии. «И зачала еще, и родила сына, и сказала: теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов. От сего наречено ему имя Левий». Левий буквально означает «прилепление». Именно от этого сына Иакова, от Левия, в еврейском, в древнееврейском народе пойдет род священнический, священников и левитов, служителей храма. И поэтому по толкованию древних авторов вот это «прилепление», а именно так переводится имя Левий из древнееврейского языка, означает прежде всего, конечно, прилепление к своему небесному отцу, поскольку именно из колена Левия произойдут священнослужители Иерусалимского храма. Но, собственно, здесь примечательный момент. Древние толкователи считали, что обе жены Иакова заранее знали, по всей видимости, благодаря какому-то пророческому откровению, что всего у Иакова будет 12 сыновей. Поэтому каждая из жен и наложниц, две, собственно, законных жены и две наложницы, считали, что должны будут родить по трем сыновьям каждая. И вот Лия, родив трех сыновей, посчитала, что больше не будет рожать, и думала, что, собственно, Бог как бы заключит ее чрево. Но, тем не менее, мы читаем дальше, что она зачала и родила сына и сказала: «Теперь-то я восхвалю Господа». Поэтому нарекла ему имя Иуда и перестала рождать. Вот, собственно, Иуда и означает «да будет благословен или прославлен Всевышний». Илия не ожидала, что у нее родится еще и четвертый сын, и поэтому в имени четвертого сына как раз и заключается вот это особое прославление Бога, как некая неожиданность этот четвертый сын у нее рождается. И далее переходим к чтению 30 главы. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову. И позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю». Мы видим вот эту распрю и конкуренцию между двумя сестрами и, собственно, двумя женами Иакова. Мы видим, что одна пользуется любовью и почитанием со стороны своего мужа, а другая же рожает ему сыновей, и тем самым, в общем-то, подчеркивает свой более высокий и серьезный статус жены, поскольку, собственно, оказывается источником продолжения рода. Рахиль, не видя, так сказать, помощи у Бога и не прося этой помощи, просит детей у Иакова и тем самым, собственно, вызывает даже его гнев. Иаков разгневался на Рахиль и сказал ей: «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Вот это раздражение или гнев Иакова, он, конечно, связан с тем, что Рахиль не обращается к Богу в молитве с просьбой о детях, а просит от Иакова этих детей, как будто это в его власти находится. Она сказала, и вот, кстати, в первом стихе мы видим, что Рахиль даже сравнивает отсутствие детей буквально с физическим умиранием. «Дай мне детей, если не так, я умираю». Буквально здесь подчеркивается вот это убеждение, которое мы видим в Ветхом Завете, что бездетность фактически отождествляется с физической смертью человека, поскольку в Ветхом Завете не сразу еще устанавливается вера в бессмертие души, это происходит постепенно в богоизбранном народе, представление о бессмертии человеческой личности. Поэтому, собственно, основную надежду человек полагал на свое физическое продолжение, на своих собственных детей. Если же этих детей Бог не давал ему, то фактически и имя этого человека истреблялось из народа. И вот эту установку, или эту веру, или это суеверие Рахиль как раз здесь и подчеркивает. «Если ты не дашь мне детей, я умираю, у меня не будет никакого продолжения». Но читаем следующий стих. «Она сказала: вот служанка моя Валла, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее. И дала она Валлу, служанку свою, в жену ему, и вошел к ней Иаков. Валла, служанка Рахилина, зачала и родила Иакову сына». Мы здесь видим похожий пример с Авраамом, Сарой и Агарью. Сара была долго неплодна и уже не верила, что сможет родить сама, как мы читаем в 16 главе об этом книге Бытия, да, и дала своему мужу Аврааму свою служанку Агарь, которая родила тому Измаила. Вот здесь похожий пример. Вот такое усыновление детей считалось совершенно законным, и никто не обращал внимания на отсутствие биологического родства здесь между порождением рабыни и вот самой законной женой. Конечно, биологического родства здесь быть не могло. Отцом был, конечно, муж, но вот, собственно, Рахиль как бы усыновляет детей своей служанки и тем самым считает себя избавленной от позора, бездетности, бесчадия. «И сказала Рахиль: судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла ему имя Дан». Вот так рождается сын Иакова после четырех сыновей Лии, сын от служанки Валлы. Имя Дан буквально означает «судил», как, собственно, это подчеркивает сама Рахиль, что «судил мне Бог, и услышал голос мой». «И еще зачала и родила Валла, служанка Рахилина, другого сына Иакову. И сказала Рахиль: борьбою сильную боролась я с сестрою моею и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим». Нефалим буквально означает «борьба» или «борение». И мы видим, что Рахиль полностью считает себя восстановленной от позора и даже победительницей по сравнению со своей сестрой и соперницей. Хотя, конечно, мы понимаем, что, в общем, логически Лия родила четырех законных сыновей, а Рахиль имеет всего двух, и то от служанки, да не своих собственных. Но настолько радость Рахили и ее восторг велик, что она даже говорит, что «я победила свою сестру и превозмогла ее». И мы видим, собственно, в последующих стихах, что Рахиль полностью овладела Иаковом после этого, и фактически он даже перестал исполнять свои супружеские обязанности по отношению к своей первой жене Лии, а Рахиль полностью овладела им. Но мы продолжим чтение буквально после блока новостей на радио «Образ».
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: эфире «Радио Образ».
1: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
2: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: Мы продолжаем чтение Священного Писания. Итак, читаем мы историю рождения у Иакова, его 12 детей. Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зилфу и дала ее Иакову в жену, и он вошел к ней. Мы видим продолжающуюся конкуренцию между сестрами и женами Иакова. Эта конкуренция, конечно, касается прежде всего сердца их мужа, но какими средствами это достигается? Чадородием. И вот Лия увидела, что, родив 4 сыновей, более не рожает, поэтому, так же, как и ее сестра Рахиль, предлагает Иакову свою служанку для того, чтобы затем усыновить рожденное от служанки потомство. И Зилфа, служанка Лиина, зачала и родила Иакову сына. И сказала Лия: «Прибавилась», и нарекла ему имя Гад. Имя Гад буквально означает «пришла удача» или «счастье». И еще зачала Зилфа, служанка Лии, и родила другого сына Иакову. И сказала Лия: «К благу моему, ибо блаженные будут называть меня женщины», и нарекла ему имя Асир. Имя второго сына Зилфы, Асир, буквально означает «благословенный» или «счастливый». Таким образом, вот от этой служанки также рождается 2 сына. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле, и принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии, сестре своей: «Дай мне мандрагоров сына твоего». Вот эта история нуждается в определенном дополнительном комментарии. Во-первых, Рувиму, конечно, здесь лет совсем немного, буквально, может быть, 5 лет от роду. И вот в поле во время жатвы пшеницы мальчик находит какие-то необычные плоды, которые здесь названы мандрагоровыми яблоками. На самом деле, по вполне научному объяснению, это плоды определенного растения, которое называется белина или белладонна. И плоды эти имели вид небольших желто-зеленых яблочек, обладающих таким особым наркотическим действием. И в древности, и в средние века из этих яблочек делали настойку, и считалось, что яблоки эти способствуют чадородию и избавляют от бесплодия. Поэтому, собственно, мандрагоровые яблоки и стали таким вот обозначением такого снадобья, которое помогает в любви и в размножении. И вот, собственно говоря, Рахиль просит этих мандрагоров для того, чтобы все-таки избавиться от бесплодия. Как мы понимаем из текста, Рахиль не родила еще ни одного своего ребенка, ни одного сына. Поэтому она, собственно, и просит этих редких плодов, которые Рувим, старший сын Лии, принес своей матери. Может быть, просто показать. Да? Конечно, здесь мы имеем дело с суеверием. И то, что происходит в дальнейшем, конечно, никак не связано с действием мандрагоровых яблок. Но, тем не менее, обе женщины полагают, что в этих яблоках, в этих плодах заключается особая чудодейственная сила. Но Лия сказала ей: «Неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего?» Рахиль сказала: «Так пусть он ляжет с тобой эту ночь за мандрагоры сына твоего». Вот здесь мы видим, что действительно Рахиль, по всей видимости, полностью, как говорится в 8 стихе, превозмогла свою сестру и овладела целиком Иаковом, так что тот уже и не входил в шатер Лии. Поэтому здесь она предлагает вот за эту плату, за эти, собственно, так сказать, чудодейственные яблочки, чтобы тот в ближайшую ночь вошел в ее шатер для того, чтобы исполнить супружеский долг, и если Бог даст, она зачнет в своем чреве и родит сына. Иаков пришел с поля вечером, и Лея вышла ему навстречу и сказала: «Войди ко мне сегодня, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего». И мы видим, что Иаков соглашается на это, тем самым, так сказать, уважает договор двух своих жен в отношении того, кому он должен принадлежать в эту ночь. И лег он с нею в ту ночь. Конечно, Лия тоже, может быть, верит в действие этих мандрагоровых яблок, но, тем не менее, вне зависимости от этого суеверия, она все-таки зачинает. И услышал Бог Лию, то есть вот, собственно говоря, источник ее плодородия, чадородия, это, конечно, Господь, а не какие-то суеверные вот эти вот средства по типу мандрагоровых яблок. «И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Иакову пятого сына. И сказала Лия: Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему, и нарекла ему имя Иссахар, что значит возмездие». Ну, возмездие здесь надо понимать не в отрицательном, а в положительном значении, как награда. Лия считает, что то, что она дала своему мужу служанку, которая родила ему двух сыновей, это некое даже самоотречение. И теперь она получает за это самоотречение награду, а именно в том, что зачинает и рожает еще одного пятого сына, который получил имя Иссахар, который, и имя это буквально и означает возмездие, то есть награда. «И еще зачала Лия и родила Иакову шестого сына. И сказала Лия: Бог дал мне прекрасный дар. Теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов и нарекла ему имя Завулон». Вот, собственно, рождение шестого сына, конечно, уже дает возможность Лии быть старшей женой и любимой, и более уважаемой женой в доме своего мужа, поскольку младшая жена не родила пока еще ни одного законного сына. И как это бывает вот в таких ситуациях, до сих пор на Ближнем Востоке, конечно, большим уважением и почетом пользуется та женщина, если речь идет о вот такой полигамной семье, которая родила больше детей. Поэтому Ли имеет все основания считаться старшей в доме и возвыситься над своей женой и сестрой. Имя Завулон буквально означает, что он будет жить вместе с ней. Ее муж Иаков будет жить вместе с ней. Потом родила дочь и нарекла ей имя Дина. Вот это тоже примечательный стих, примечательный момент, поскольку у Иакова были дочери и от других, от другой жены, и от наложниц, но о них ничего не говорится в повествовании. Дело в том, что, в принципе, еврейские генеалогии, библейские генеалогии почти не упоминают женщин. Имя же Дины упоминается здесь ввиду того, что в 34 главе мы будем читать рассказ о том, что случилось с этой девушкой и как, собственно, поступили ее братья в этой ситуации. Но именно поэтому сейчас, собственно, Дина вводится в повествование, поскольку о ней будет идти речь в дальнейшем, в 34 главе. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила Иакову сына, и сказала Рахиль: снял Бог позор мой». Вот, собственно, здесь «и нарекла ему имя Иосиф, сказав: Господь даст мне и другого сына». Вот здесь мы видим, что все-таки молитвы Рахили услышаны, она, по всей видимости, поняла, что нужно за детьми обращаться к Богу в молитве, а не прибегать к каким-то магическим суеверным средствам, типа мандрагоровых яблок, и получает этого сына Иосифа. Его имя означает одновременно, что Бог и отнял, а именно отнял позор от нее, и, собственно говоря, добавил, то есть дал ей благословение. Ну, собственно, как во многих древних языках, в древнееврейском одно слово может означать, может иметь даже противоположные значения. Вот так, собственно, и имя Иосиф означает и забирать, и добавлять одновременно. Ну и, собственно, в этом имени содержится и пророчество на то, что однажды Рахиль

0: сказал Лавану.
1: Рассказала вам. Если, подавая в храмах записки, вы тоже вспомните про кого-то из них и молитвенно вздохнете, буду вам признательна. Ведь молитв много не бывает. Правда, для этого нужны не вымышленные, а конкретные имена. Сообщаю их вам. А также имена тех, чьи истории, рассказанные мне, не вошли по ряду причин в мою книгу. А еще тех, кто работает в колонии с благодарностью за помощь и понимание, и тех, кто помогал в издании книги.

о здравии Аллы, Александры, Нины, Екатерины, Галины, Ирины, Елены, Елены, Марины, Натальи, Галины, Нины, Екатерины, Антонины, Марины, Любови, Лидии, Надежды, Нины, Тамары, Елены, Виктории, Ольги, Римы, Галины, Елены, Любови, Зинаиды, Валентины, Татьяны, Натальи, Анны, Фатинии, Фатинии, Ирины, Ирины, Веры, Екатерины, Людмилы, Фатинии, Геннадия, Петра, Зои, Николая, Анатолия, Ларисы, Антония, Ирины, Ники, Антонины, Александры, Ирины, Инны, Елены, Фатинии, Сергия, Игоря, Серафимы, Ильи, Ирея Андрея, Ирея Максима, Натальи, Ольги, Лидии, Елены,

0: Русские иконы. Иконография крестовоздвижения.
1: В искусстве Древней Руси были широко распространены образы воздвижения креста, зачастую входившие в праздничный ряд иконостасов, в то время как в Византии отдельные иконы с подобным сюжетом не встречаются. На ранних фресках изображается обретение креста Господня императрицей Еленой и ее сыном Константином. Первый дошедший до нас образ крестовоздвижения датируется XII веком.
2: Обычно на ранних изображениях крестовоздвижения отсутствуют какие бы то ни было указания на историчность этого события. На ранних изображениях крестовоздвижения представлен священник, который утверждает символический крест, и вокруг него изображены несколько дьяконов и верующих. Демонстрируется тот крест, на котором была пролита кровь во искупление грехов всего рода человеческого.
1: В византийской иконографии воздвижение креста изображается именно как торжественное богослужение в храме во главе с епископом, стоящим в сопровождении клира на амвоне. Эти образы сильно отличаются от того, что привычно для русских икон. Здесь епископ повернут влево или вправо и держит крест двумя руками перед собой, а не поднимает над головой. Со временем история обретения креста Господня стала обрастать мифами и домыслами. Тогда, чтобы напомнить людям о реальном, неискаженном событии, иконописцы добавили в изображение, образно говоря, историческую справку, так называемые клеймы.
2: И в XVI веке появляются иконы и, соответственно, такие композиции крестовоздвижения, которые изображают не только сам чин утверждения креста, но и включают в себя сцены, в которых рассказывается об обретении этого креста императрицей Еленой. Как правило, такие иконы делятся на две части – в верхней части изображается чин крестовоздвижения, в нижней же части, подобно клеймам в житийной иконе, идет рассказ о том, как Елена искала этот крест.
1: Таким образом, иконописцы старались показать, что события обретения и воздвижения креста Господня едины и имеют поистине вселенское значение. Самый ранний сохранившийся до наших дней русский образ – воздвижение креста – новгородская икона XV века. В центре иконы на фоне белокаменного храма изображен архиепископ. Он совершает воздвижение креста при огромном стечении народа и в присутствии Константина и Елены. Крест он поднимает двумя руками над головой. По сторонам святителя поддерживают два диакона. В этой детали отразилась реальная богослужебная обрядовая практика.
2: Где-то с конца 17-18 века иконография крестовоздвижения меняется. Уже не столь много персонажей изображается в этой сцене, то есть уже не столь вселенский масштаб подчеркивается этого события. Интерьер храма начинает изображаться в прямой перспективе, то есть как некое трехмерное пространство. И что самое такое интересное и любопытное, увеличиваются размеры креста. Крест на иконах изображается в человеческий рост. Тем самым подчеркивается, что это именно реалистичный крест, да, реальный крест. Не символичный, а вот такой вот тот, на котором мог бы быть распят человек.
1: Церковь проповедует одновременно и словом, и образом. О роли иконы задумывались как византийские иконописцы, так и современные церковные художники. Если одни были основоположниками иконописных традиций, то другим уже открыто все богатство церковного искусства.

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов, один из любимейших русских писателей. В одном из своих писем он пишет: «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле. Ее назначение – правда, безусловная и честная». Незавершенная повесть Чехова «Мужики» полностью подтверждает слова писателя. Она описывает жизнь простой крестьянской семьи, мужицкое и темное царство, но при этом автор продолжает развивать главную тему своего творчества – изображение внутренней жизни человека. В программе «Читаем классику» повесть Антона Павловича Чехова «Мужики» прозвучит в исполнении Олега Демина с 28 сентября по 1 октября в 10 часов утра.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: Вечная мудрость.
1: Как ни тяжел крест, который несет человек, но дерево, из которого он сделан, выросло на почве его сердца. Преподобный Амвросий Оптинский.
4: Радиообраз. Доброго вам дня!
5: Взгляд патриарха.
6: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
5: Мысли на каждый день года. Любовь и таинство креста. Мы не можем понять глубину и силу божественной мысли и божественного действия. Мы можем только открыть свое сердце навстречу этим мыслям и этим делам, и, открывая сердце, вдруг начинаем понимать, не на уровне отточенных формулировок, ибо никакими формулировками не выразить божественного замысла, а сердцем, что есть Христос для каждого из нас. Именно от восприятия человеком божественного слова и пробуждается сила веры, и люди, соприкоснувшиеся со Христом, начинают понимать, что единственный ключ к объяснению тайны креста и страдания всемогущего Бога – это любовь. Не долг, ибо Бог никому ничего не должен. Не волшебная сила, ибо Бог никого не спасает автоматически. Но только любовь. Проповедь в праздник воздвижения креста Господня 27 сентября 2010 года.

Симфония веры. Программа о духовных поисках великих композиторов и о том, как вера повлияла на их судьбы и творчество.

0: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире программа «Симфония веры». У микрофона ее ведущая Ольга Ковалева. Сейчас вы прослушали фрагмент симфонической фантазии «Комаринская». Ее автор – композитор Михаил Иванович Глинка. И сегодня, в первом выпуске нашей программы, мы поговорим о нем, о его духовном пути. От детских впечатлений до серьезной творческой цели – где искусство и вера переплелись теснейшим образом.
1: Симфония веры.
0: Начало великого пути нередко кроется в мгновениях детства. И для Глинки таким сокровенным истоком стало село Новоспасское в Смоленской губернии, имение его деда. Именно там, в неспешных сельских буднях, постепенно рождался его музыкальный язык. В своих записках композитор с теплотой вспоминал русские песни, которые пела ему няня и исполнял на семейных праздниках крепостной оркестр его дяди. Глинка вслушивался в эти нежные и грустные напевы, как он их называл, и превращал в музыку, которая звучит как сама русская душа.

0: Но как вы думаете, какой музыкальный инструмент и какую музыку Глинка услышал в своей жизни первыми? Ответ на этот вопрос мы можем найти на страницах тех же записок.
1: «Я был весьма набожен, и обряды богослужения, в особенности в дни торжественных праздников, наполняли мою душу живейшим поэтическим восторгом. Музыкальная способность выражалась в это время страстью к колокольному звону. Я жадно вслушивался в эти резкие звуки и умел на двух медных тазах ловко подражать звонарям. В случае болезни приносили мне малые колокола в комнаты для моей забавы».
0: На обрядах богослужения Глинка бывала вместе с бабушкой в церкви в родном селе. А после возвращения домой, по воспоминаниям его сестры, он садился за фортепиано и пытался повторить на нем услышанные на службе песнопения, их тонкие интонации –

Это звучит херувимская песнь, которую Михаил Иванович написал сам, будучи уже зрелым мастером. Но в этой мелодии словно оживают те самые ранние впечатления – красота церковной службы из детства и пение клироса. Херувимскую песнь Глинка создал для своих учеников, воспитанников придворной певческой капеллы, старейшего профессионального музыкального учреждения в России. К слову, ее воспитанники были главным хором страны, который сопровождал все важные события в жизни царской семьи. Тогда по роду деятельности Глинка начал уже серьезно, профессионально изучать церковные песнопения. Он обучал будущих певчих придворных храмов, сочинял вокальные упражнения для них, составлял репертуар для служб, искал новых талантливых исполнителей. А параллельно продолжал писать свои романсы, создал первую редакцию своего знаменитого вальса «Фантазии» и работал над некоторыми номерами своей второй оперы «Руслан и Людмила».

0: На момент работы в капелле Глинке было 32 года, а за плечами уже больше десятка романсов, камерные ансамбли, симфонические и фортепианные сочинения и триумфальная премьера, пожалуй, его главного сочинения – первой русской национальной оперы «Жизнь за царя», к которой мы еще вернемся. Спустя несколько дней после премьеры оперы за кулисами Петербургского театра с Глинкой встретился император Николай I. Он подошел к композитору с такими словами.
1: «Мои певчие известны во всей Европе и, следовательно, стоят того, чтобы ты занялся ими. Только прошу, чтобы они не были у тебя итальянцами».
0: Загадочная просьба. Интересно, что же государь имел в виду? Мы попробуем разобраться в этом вместе с нашим гостем.
1: Симфония веры.
0: Сегодня в нашей студии регент, педагог детской школы искусств имени Шостаковича, начальник управления молодежной политики и воспитательной деятельности и заведующая студенческим творческим клубом Приволжского исследовательского медицинского университета, лауреат международных и всероссийских конкурсов Анастасия Прохорова. Анастасия, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: До беседы с вами я рассказывала нашим слушателям о большом интересе Глинки к русскому церковному пению с самого детства и о его работе в капелле. В его записках есть любопытный эпизод. После премьеры оперы «Жизнь за царя» император Николай I назначил его капельмейстером. Он подошел к Глинке за кулисами со странной, на первый взгляд, просьбой, чтобы под его руководством певчие не были итальянцами. Давайте попробуем разобраться, что скрывалось за этими словами. Глинка ведь обучал будущих певчих придворных храмов. И я так понимаю, что речь здесь шла о стиле пения.
2: Однозначно, да.
0: В XIX веке итальянская музыка сильно влияла на русскую культуру, и это проникло и в церковь. До Глинки пение на службах звучало не так, как то, которое мы можем услышать в храмах сегодня. Оно было больше похоже на оперное пение, которое тоже к нам пришло из Италии. Виртуозное, пышное, блестящее, многоголосное пение по партиям. Оно называлось «партесное пение». И вроде так красиво, богато звучит, особенно для праздничных служб. Наверное, казалось бы, то, что нужно. Но вот почему же император, а потом и Глинка, посчитали необходимым все-таки отойти в русской духовной музыке от этого сходства с итальянцами?
2: Партесное пение не совсем отвечает молитвенному настрою. Почему? Истоки этого партесного пения чисто западные. Католичество. Духовная итальянская музыка. У эпохи партесного пения композиторы шли именно к усложнению этой мелодики и постепенному отрыву от духовного текста. Мелодия не акцентировала внимание на тексте. Она жила немножко своей жизнью. Очень много кричащей мелодики. Очень бывают сложные распевы, такие длительные, сложные, виртуозные распевы, за которыми вообще теряется смысл духовных текстов. Это определенные технические сложности в исполнении, однозначно, которые тоже отвлекают, как ты будешь думать о содержании слов, если ты занят техникой полностью. Это была проблема, которая в том числе молящихся, в общем-то, очень напрягала, особенно композиторов, которые видели разрыв между духовным текстом и мелодикой, ее развитием. И Глинка

0: и развивал музыку не по вертикали, чтобы это красиво было, а по горизонтали. Опять же, это отголоски западноевропейской музыки, полифонической в частности, потому что он много полифонических приемов использует. Ну, в той же херувимской, например, да, где голоса по очереди вступают и пропевают одну и ту же нисходящую мелодию с каждой со своей ноты. И в этом есть западное влияние. При этом есть и русское влияние, та самая колокольность, когда мышление было до партесного пения у нас другим. Мы слушали мелодию по горизонтали. И до сих пор мы, когда слушаем колокольный звон, мы не слушаем, что выстраивается, какие аккорды выстраиваются по вертикали. Мы слушаем именно то, что звучит по горизонтали, мелодию. Мы слышим одновременно все эти мелодии и воспринимаем это одновременно как красивое звучание. Вот это и легло, в частности, в основу тоже вот этого новаторства Глинки в духовной музыке.
1: Если брать количество духовных сочинений Глинки и их объем по сравнению с духовной музыкой других композиторов, они ведь небольшие, и их мало, всего 5. Можем ли мы сегодня их услышать на церковных службах или на концертах?
0: Да я бы не сказала, что его, в общем-то, исполняют. Если мы берем богослужение, то крайне редко исполняют херувимскую. Все остальное не исполняют. Часть из этих произведений просто невозможно было исполнять в храме, потому что они имеют фортепианную партитуру еще. То, что имеет фортепианную партитуру, это предназначено сразу для светского исполнения. Конечно, ее оттуда можно убрать, но тогда нарушается весь композиторский замысел. Опять же, это отголоски партесной школы, которая существовала до Глинки. С херувимской тоже не все так просто. Если мы посмотрим на партитуру, у него сопрано, альт, а дальше первый тенор, второй тенор, первый бас, второй бас. То есть минимум 6 партий. Причем во всех этих партиях все голоса еще делятся на 2, а басы делятся на 3. А что такое хор? В хоре должно быть в каждой партии минимум 3 человека. Почему? Чтобы, когда один дышит, второй не оставался солистом. И получается, почти 50 человек в хоре должно быть.
1: Действительно, очень много нюансов, очень сложно все учесть. Я предлагаю сейчас послушать фрагмент песнопения «Да исправится молитва моя» Михаила Ивановича Глинки.

Только что прозвучал фрагмент песнопения Глинки «Да исправится молитва моя». Его первыми исполнителями стали монахи Троицы Сергиевой пустыни, где композитор бывал неоднократно. Знакомство с ее настоятелем, богословом, святителем Игнатием Брянчаниновым, по многим источникам в конце 1830-х годов, стало поворотным моментом в судьбе и творчестве Глинки. И такие встречи или события случаются в жизни каждого из нас, после которых на какие-то вещи мы начинаем смотреть иначе, уже не так, как раньше. Святителю Игнатию очень хотелось возродить богослужебное пение в обители после нескольких лет запустения. И вот тут их жизненные пути с Глинкой пересеклись. Композитор стал обучать монастырский хор. А в лице святителя Игнатия он нашел близкого друга и духовного наставника. Они разговаривали не только о церковной музыке, но и о тех вопросах, которые рано или поздно начинают волновать, пожалуй,

0: любого художника. О природе таланта и вдохновения, о творчестве, как о способе служения Господу и человечеству. И Глинка был так впечатлен душеспасительными беседами, что попросил святителя их записать. Так появилась статья под названием «Христианский пастырь и христианин-художник».
1: «Согрелось сердце мое, запылал в нем огонь, и песнопения мои отсели, я посвящаю Богу. Пастырь, благослови меня на новый путь».
0: Так звучат последние слова Глинки в запечатленной беседе со святителем. С тех пор сочинение музыки, в том числе и духовной, стало для Михаила Ивановича путем духовного поиска.

0: Национальный музыкальный язык в творчестве Глинки формировался не только на родной земле. В разные годы он много путешествовал. Не столько как турист, который любуется южной природой и европейскими городами, сколько как композитор, который ищет свой стиль. В каждой стране он слушал, сравнивал, впитывал ее музыкальную культуру, чтобы в итоге создать мир русской национальной классической музыки. Германия научила его строгости музыкальной формы и приемам сочинения музыки. Испания познакомила с огнем и темпераментом народных мелодий, а Италия – с оперным искусством. Заграничные поездки стали для Глинки своего рода школой.
1: Симфония веры.
0: Дорогие слушатели, напоминаю, что сегодня мы говорим о духовных поисках и музыке Михаила Ивановича Глинки. И я беседую с гостем, регентом, педагогом детской школы искусств имени Шостаковича Анастасией Прохоровой. Мы возвращаемся к опере «Жизнь за царя». Это тоже, можно сказать, такая встреча двух миров у Глинки. Итальянская здесь – это вокальная техника бельканто и жанр произведения, а русская – в мелодике, интонациях и сюжете. Анастасия, а нет ли здесь каких-то скрытых элементов духовной музыки?
2: Про финал этой оперы. Здесь, как я говорила раньше, в духовную музыку пришли отголоски Портеса, ну, в том числе аккомпанемент фортепианный, так и в светскую музыку это тоже пришло. Первое. Однозначно вот это развитие, ну вот, например, хора «Славься». Та-та-та-та-та-та-ра-та-та. Да, вот мелодика. А дальше начинаются развитие голосов, как в портесном пении, где начинаются длинные виртуозные распевы у голосов. Сюда пришло и творчество вот этих кантов. Да, вот эта простая победная такая песня, которая исполняется с воодушевлением, славы. Да, славительная такая песня, скажем так. Вот. Опять же, и это тоже не все. Если мы возьмем вот построение самого хора «Славься», и даже вот вообще финала, он очень напоминает чин торжества православия. Первая неделя, то бишь воскресенье Великого Поста, отмечается праздник торжества православия, где смысловая нагрузка идет на торжестве православия над ересями, над отступничеством и так далее. Там и об усопших молятся, и провозглашаются многолетие. И завершается этот чин православия песнопением «Тебе, Бога, хвалим» из благодарственного молебна. Очень торжественно это, очень воодушевляюще звучит. Финал этой оперы очень напоминает именно вот этот чин торжества православия, потому что здесь фактически Сусанин до этого погибает, да, принося себя в жертву за православную веру, за царя, чтобы спасти императора. И все завершается вот этим хором «Славься», который очень напоминает вот как раз вот это «Тебе, Бога, хвалим».
0: Слушаем фрагмент хора «Славься» из оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки.

0: В свою пятую поездку за границу в 53 года Глинка решил посвятить тайнам церковного искусства. Он понимал, что если старинные напевы, которые веками звучали в русских храмах, соединить с правилами теории европейской музыки, они будут звучать стройно и естественно. В Петербурге он внимательно изучал богослужебные книги, выписывал ноты, запоминал особые интонации распевов, а затем он отправился в Берлин к своему любимому учителю, немецкому теоретику музыки Зигфриду Дену. Они вместе искали точки соприкосновения западной музыки и древнерусских напевов. Глинка мечтал написать литургию Иоанна Златоуста.
1: «Дело, за которое я принялся с Деном, чем более обозначается, тем более требует труда. Труда упорного и продолжительного. Почту себя счастливым, если удастся проложить хотя тропинку к нашей церковной музыке. Поистине великая задача на века».
0: Писал он в письмах своим друзьям о работе за рубежом. Но эта поездка за границу оказалась для композитора последней. Внезапная смерть не позволила ему завершить начатое. Но тропинку к русской церковной музыке он все-таки проложил. А все начиналось с мальчика, который подражал звонарям, играя на медных тазах, и рисовал мелом храмы и деревья на домашнем полу в селе Новоспасское. Через годы духовных и творческих поисков вернул русскому церковному пению его родной облик – тот молитвенный дух и глубину.
2: Симфония веры.
0: Анастасия, а можно ли сказать, что Глинка, уйдя от итальянского стиля в церковной музыке, от ее такого оперного облика, сделал ее ближе и понятнее русскому человеку?
3: Ответ на этот вопрос будет неоднозначным, конечно, потому что он заложил основу для тех, кто потом развивал духовную музыку. Он начал, только начал. По одной херувимской мы не можем говорить о полноценном изменении русской музыки. Но опять же, еще раз коснусь того, что к этому моменту было партесное пение развито. И тут Глинка скорее ломал устоявшееся представление о церковной музыке. То есть нельзя сказать, что вот он резко сделал все понятнее. Он скорее сломил что-то. Пришли композиторы, которые продолжали то, что он заложил. Это прослеживается и в творчестве Чайковского, и в творчестве Рахманинова. Но, тем не менее, просто мало произведений. Мы не можем полноценно сказать, что вот все стало понятнее. Тут надо еще сказать, что он был жутким перфекционистом, супер требовательным к себе. 500 миллионов раз переписывал одно и то же. То есть это до бесконечности было. Но в целом то, что он уже закончил, вот это максимально то, что он хотел слышать, видеть. Это, в этом был его замысел. Было бы больше произведений, да, мы бы могли уже более какую-то однозначную оценку давать.
0: У каждого из нас есть духовный портрет или портрет души. Вот если рассматривать такой портрет Глинки, на ваш взгляд, как духовные сочинения дополняют его? Может быть, они как-то по-особому раскрывают и композиторский портрет?
3: Глинка был глубоко верующим человеком. Несмотря на то, что он половину жизни прожил за границей и учился там, но первые музыкальные, духовные впечатления были как раз из храма. Он так был музыкально впечатлителен. Вот это все и отразилось и в творчестве, потому что невозможно одно без другого. Не может художник воспроизводить то, чего нет в его душе. Все равно любой творческий человек, композитор, художник, поэт, создает произведение, пропуская через призму своего духовного опыта, жизненного опыта. Поэтому однозначно у Глинки это отразилось на его творчестве, гиперчувствительной критике. Но при этом он относился к своему творчеству не как к работе, а именно как к призванию, к тому, что он должен после себя оставить что-то очень важное, нужное, и открыть какие-то новые пути. Ну, собственно, он это и сделал как основоположник русской классической оперы, да, и тут как вот основоположник другого осмысления, другого развития музыкальной ткани в духовных произведениях.
0: Спасибо вам большое за такую содержательную беседу. Уважаемые слушатели, я напоминаю, что у нас в гостях была регент, педагог детской школы искусств имени Шостаковича, лауреат международных и всероссийских конкурсов Анастасия Прохорова. А я, ведущая Ольга Ковалева, прощаюсь с вами. Слушайте нас на радио «Образ» 2 раза в месяц по субботам в 15:00.

«Симфония веры». Программа о духовных поисках великих композиторов и о том, как вера повлияла на их судьбы и творчество.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
5: Крестовоздвижение.
6: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
7: Ответить непросто.

0: Здравствуйте, друзья мои. Алтай, голос. Алтай, это моя овчарка, мой верный друг. А меня зовут Михаил Гаврилович. Можно дядя Миша? Я много лет работал детским хирургом, а сейчас на пенсии. Читаю, гуляю, помогаю храму, который у нас тут неподалеку. Как-то на прогулке познакомился с отличными ребятами. Братом и сестрой, Верой и Фомой. Оказалось, мои соседи. Теперь ребята приходят к нам с Алтаем в гости на чай с вареньем. Страсть, какие любопытные. Вопросов всегда целая куча. Что-то я им рассказываю, о чем-то у них узнаю. А еще мой Алтай помогает нам путешествовать во времени и пространстве. Только это секрет. Сегодня опять ждем Веру и Фому. Вот они. Алтай, встречай гостей.
1: Привет, Алтай! Михаил Гаврилович, здрасте!
2: Здрасте, дядя Миша! Алтайка, хороший!
0: Здравствуйте, мои дорогие! Верочка, поздравляю тебя с Днем Ангела! Пирог с абрикосовым вареньем тебя уже ждет.
2: Ого! Пирог! Спасибо! Да, я знаю, у меня сегодня именины.
0: Фома, ты уже поздравил сестру?
1: С утра только и делаю, что поздравляю то Веру, то бабушку.
0: А бабушку с чем?
2: У нас бабушку зовут Люба.
0: Ух ты, у вас, значит, сегодня двойной праздник.
1: Ну да, еще надежды не хватает, тогда был бы тройной.
0: И Софии.
2: А почему Софии?
0: Потому что сегодня день святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.
1: А мы не слышали про Софию. Расскажете?
0: Мойте руки и проходите в комнату. Сейчас поговорим об этом.
1: Только я ненадолго.
0: А что так?
2: А ему надо готовиться. А дядя Валера уехал.
1: Вер, я сам все расскажу, если захочу. Не встревай. Ну, в общем... Ну, там нам в школе задали, ну, неважно. Вы лучше расскажите скорее, почему так много оказалось именинниц. А я пирог попробую.
2: И я с чаем. Ой, вкусная какая абрикосовая начинка. Алтай, ты чего?
0: Это он мне подсказывает, чтобы я вам вот это показал.
1: Это что, икона?
2: Тут три девочки в красных, синих и зеленых одеждах. У них в руках кресты, и их как будто обнимает женщина в белом платке.
1: Да, а у них у всех свечение вокруг головы. Значит, они святые. А, так это и есть Вера, Надежда, Любовь, да? И София. А кто из них кто?
0: С крестами в руках три дочери. Вере 12 лет, Надежде 10, а Любови 9. Кресты в руках говорят о том, что это святые мученицы, а над ними в белом платке их мама София.
2: Мученицы? А это что значит?
0: Что они мучились за Христа. Родились святые в Италии. София была благочестивой вдовой, христианкой. Она назвала дочерей именами трех христианских добродетелей.
1: А, добродетель — это, наверное, что-то хорошее. Ну, как, например, добро или красота.
2: Или как Вера, Надежда, Любовь. И слова хорошие, и имена тоже.
0: Молодец, Вера, правильно рассуждаешь.
2: Дядя Миша, а что же с этими девочками случилось?
0: София воспитывала дочерей в любви к Богу и своей христианской веры не скрывала. К сожалению, злые люди донесли на нее императору Адриану.
2: Про что донесли? Что она верила в Христа?
0: Да, что она была христианкой. Вера, император Адриан христианство не признавал и христиан преследовал. Он велел привести женщину и ее дочерей в Рим.
1: А, их арестовали, значит? А что же они не спрятались или не убежали?
0: Фома, они не только не прятались. Девочки и их мама горячо молились, чтобы Бог послал им силы не бояться мучений, которые им предстоят.
2: А они что, знали, что их ждет?
0: Предполагали. София же видела, как язычники поступали с другими христианами.
2: И что, София даже не боялась?
0: Все, кто находился рядом с императором, дивились, насколько мать и дочери были спокойны, когда стояли перед Адрианом. Как будто пришли на торжество.
1: Но Адриан-то уж мог бы пожалеть девочек.
0: Он бы их пощадил, может быть, если бы святые девы с матерью принесли жертву языческим богам.
1: Ну и что, принесли бы? Это что, сложно было?
0: Нет, совсем не сложно. Но, Фома, они же верили во Христа и не могли поступиться своей верой.
2: Значит, что? Их казнили?
0: Адриан по очереди призвал сестер, и они одна за другой отказались приносить жертвы. Тогда император приказал истязать их.
2: Бедные!
1: И маму тоже мучили.
0: Софию заставили смотреть на мучения детей. Но эта мужественная женщина умоляла их терпеть во имя Христа. И девочки с радостью пошли на мучения.
1: С радостью? Вы сказали, с радостью?
0: Именно так. Фома, для верующих людей смерть за Христа не беда, а счастье. Некоторые из них даже сами признавались властям, что они христиане.
2: Зная, что их убьют?
0: Да, ведь душа у них всегда горела любовью к Богу.
1: А сейчас не горит?
0: Почему же? Среди наших современников, особенно среди людей, которым пришлось жить в 20 веке, в годы гонений на церковь, было много мучеников, повторивших подвиги древних святых.
1: Мне это непросто пока понять. А что, Софию тоже казнили?
0: Адриан отдал Софии тела дочерей. Мать похоронила своих детей и 3 дня сидела у их могилы, молилась. А потом Господь взял и ее душу.
2: Это, наверное, чтобы София была рядом со своими доченьками.
0: Да, Верочка. И сейчас твоя святая и ее сестры вместе со своей мамой на небесах молятся Господу о всех нас.
1: Ох, давайте чаю попьем, а? Чтобы не так грустно было. И я домой пойду готовиться.
0: Да что же у тебя за срочность-то такая? Может быть, расскажешь все-таки?
1: Ну, у нас в школе был день археолога. А потом объявили, что будет целая тематическая неделя. И всем нужно сделать доклады про какого-нибудь великого археолога.
2: Да, и Фома попросил дядю Валеру помочь. У нас же дядя Валера любит археологию всякую. А он уехал
1: в командировку. И я один такой сижу, даже не знаю, про что писать вообще.
0: Ух ты! Ну так мы тебе поможем. Алтай, поможем?
1: Нет, доктор, вы не поняли. Мне надо не про Библию
2: и не про медицину, а про археолога.
0: Да я прекрасно понял. Я хочу рассказать вам про археолога. Самого-самого первого. Точнее, самую первую, которая организовала первую в истории археологическую экспедицию.
2: А как его, то есть ее звали? Ну, эту археолога.
0: Царица Елена.
1: Что-то не очень верится. Царица-археолог. Зачем царице становиться археологом?
0: В археологическую экспедицию она отправилась с согласия своего сына, императора Константина.
1: За сокровищами какими-нибудь, что ли?
0: Ну, в общем, да, за сокровищами. Только сокровища эти были особенные. Ну-ка, посмотрите еще раз на икону Верочкиной святой. Что держит в руках вера, надежда и любовь?
2: Кресты. Вы же про них говорили уже.
0: Так вот, главным сокровищем, за которым отправилась царица Елена из Рима в далекий Иерусалим, был крест.
1: Какой крест? А зачем он Константину и Елене вообще понадобился?
0: О, это очень интересная история.
2: Нет, это не история. Это путешествие. Да, Алтайка? Перенесешь нас куда там нужно, в Рим? И мы сами все увидим. Как, дядь Миш?
0: Ну что ж, отправиться в возможную реальность? Ладно, ради доклада Фомы, ради науки можно. Не сел Тай свой чудесный ошейник.
1: Встаем из-за стола, беремся за поводок, закрываем глаза.
0: Переносимся в 6 век, в 312 год от Рождества Христова.
2: А куда это мы попали? В какой-то дворец. Там на подушках Константин, что ли, лежит. В белом одеянии и с венком на голове. Вокруг всякие угощения.
0: Верочка, мы в Риме, во дворце императора. Только этот император не Константин, а Максенций.
1: Сколько рядом с ним воинов, советников всяких, слуг. Какие-то маги, что ли? Или кто? О, гадают. Косточки перед Максенцием рассыпают, что-то нашептывает. А рядом стража держит в цепях женщин. Они плачут.
2: Ой, боятся чего-то. Дядя Миша, мне этот Максенций совсем не нравится. У него взгляд такой неприятный.
0: И не зря не нравится, Вер. Максенций, правда, был человеком жестоким и трусливым. Он незаконно занял римский престол. Сначала сделал вид, что признает христиан, а потом устроил на них гонения.
2: Какой коварный!
0: Да, погубил много людей. Казнил советников, мучил их жен и дочерей.
1: А вы же говорили, что римским императором был Константин.
0: Фома, к началу 4 века нашей эры огромная Римская империя, которой сложно было управлять из одного центра, была разделена на несколько частей. И в каждой части был свой правитель.
1: А, ясно. Максенций, значит, управлял одной частью, а Константин другой, да?
0: Да, хотя были еще и другие правители. Константин был хорошим повелителем. Люди ему доверяли. Он сочувствовал христианам и сначала предложил Максенцию прекратить их преследование и даже хотел заключить с ним мир.
1: А тот что, отказался?
0: Отказался. Максенций хотел быть единовластным правителем. Тогда Константин, зная, сколько тот приносит страданий жителям Рима, решил начать войну против тирана.
2: Войну? А почему же тогда Максенций тут сидит, во дворце, а не воюет?
0: Он готовится к битве. Вот, созвал магов и чернокнижников, чтобы они принесли ему победу. Для своих ритуалов они приносили даже человеческие жертвы.
2: Злодей какой!
1: Ну, раз он колдунов столько созвал, значит, боится своего противника. А Константин где? Тоже готовится к сражению?
0: Лагерь войска Константина стоит недалеко от города. Алтай, перенеси нас туда, пожалуйста.
2: А, вон там вдалеке Рим виден, да? А тут войско стоит. Шатры, костры, кони.
1: О, вон в том большом шатре, кажется, Константин. Вон, вон, военных начальников возле него сколько. Пойдемте туда, а? Точно он здесь. Молится. Доктор, по-моему, ему тоже страшновато.
0: Конечно, Константин волнуется. Он хороший, отважный воин, и армия его любит. Но он знает, насколько силен его противник, у которого огромное и хорошо подготовленное войско. К тому же в помощь себе Максенций призвал силу всех языческих богов.
2: Ну и что? А Константину языческие боги не нужны. Ему Христос поможет, да? Он же за правое дело собирается сражаться.
0: Константин на это надеется, но еще не уверен. Он и о христианстве пока знает немного. Мать у него христианка, и покойный отец его почитал единого Бога. Но сам Константин еще далек от принятия христианской веры.
2: Значит, он тоже, как Максенций?
0: Нет, Верочка, Константин уже молится единому Богу, которого почитали его родители, а в разумлении...
1: Эй, эй, идите сюда скорее, тут такое!
2: Где, где, что? Солнце! Смотрите на солнце крест! Ой, как красиво!
1: Это тебе красиво! А войско все перепугалось. Смотрите, все разбегаются в разные стороны. О, кто-то на землю упал и в небо показывает. Константин тоже, смотрите, такой растерянный.
2: Не знаю, чего все так? Красота же! Солнце садится, свет такой удивительный. И как будто кто-то лучами поверх солнца нарисовал этот крест. Погодите, мне кажется, или там еще какие-то буквы?
1: О, точно! Что-то написано, доктор.
0: Написано: «Сим победишь». То есть этим крестом ты одержишь победу.
2: Ну и что страшного? Радоваться же надо.
0: Видишь ли, Верочка, войско и его предводитель были в ужасе, потому что крест в Риме считался самым позорным орудием казни. На нем распинали рабов, а появление его, тем более на небе, считалось дурным предзнаменованием.
1: Так выходит, Константин знамения вообще не понял?
0: Сначала нет, но наступила ночь, и ему приснился сон.
2: Это же сам Христос, да? Такой сияющий. Он указывает Константину на солнечный крест
0: и повелевает сделать знамя, подобное тому, которое император увидел на небе. Оно поможет защитить войско от врагов.
1: А вот уже шьют этот флаг с крестом. Да, похож на тот, который во сне был.
0: Только не флаг, Фома, а хоругвь.
2: Ух ты! Прям золотом расшивают и украшают драгоценными камнями.
1: А солдаты такие же кресты рисуют на своих щитах и шлемах. Правда, не очень-то у солдат лица довольные. Не доверяют, наверное. Не понимают, зачем это нужно. А зато рядом с Константином собрались священники.
2: Значит, он уже стал христианином?
0: Ну, пока не стал, Верочка. Константин ведь тоже еще не знает, подействует защита креста или нет.
2: Ой, а вдруг не подействует?
1: А чего же император тогда со священниками советуется?
0: Ну, ему интересно. Расспрашивает, кто такой Иисус, как его распяли на кресте, как он потом воскрес. К рассказам матери Елены он раньше не особенно прислушивался.
2: Ага, а теперь, когда такое чудо случилось, стало интересно.
1: Подожди, Вер, еще неизвестно, случилось или нет. Надо увидеть, как вообще вот это сражение прошло и кто победил.
0: Согласен. Алтай, перенеси нас на день вперед.
3: Осторожно! Эй, Алтай, куда же ты нас перенес там? В самое пекло, ребята, бегом ко мне. Вон сюда, за пригорок, пригнитесь.
2: Ой, я боюсь.
3: Алтай, стой, назад.
1: Да это он Веру бросился защищать. На нее всадник птица. Ой, Алтайка прямо под копыта. Назад.
3: Алтай, ко мне, Фома, обернись, копье.
1: Ух, прямо над головой просвистел.
3: Так, быстро все взялись за поводок. Алтай, переносимся на городскую стену.
2: Ой, я думала, нас затопчут. Алтайка, ух, ты что нас так пугаешь? Будь рядом, пожалуйста. А то на поле такое творится.
1: Да уж, такой бой. Только видно плоховато. Сразу и не разберешь, где войско Константина, а где этого, как его, Максенция.
0: Возьми бинокль, Фома.
2: Дай мне, Фома, ну дай мне тоже посмотреть. Так, да как не разберешь? Вон Константин на коне, а там рядом его флаг.
1: Не флаг, тебе же сказали, а хоругвь. Ну хватит, моя очередь. Возвращай бинокль. О, наши наступают, ура! Скоро к городу совсем врагов оттеснят.
2: Молодцы! А Максенций-то где?
1: Что-то не видно его.
0: А его еще и не было. Хотел отсидеться в Риме, пока его легионы сражаются. Но народ возмутился, и Максенция в самый разгар битвы все-таки вынудили выйти к войску.
2: Да, вон он, скачет. И солдаты его сразу такие перестали отступать.
1: Да, он их в атаку повел. А воины Константина загораживаются щитами. Неужели крест им не поможет?
2: Поможет! Константин побеждает! Легионы Максенция отступают!
1: Да, несутся к реке!
0: К мосту через реку Тибр.
1: А он такой узкий! Ой, сколько на нем народу скопилось!
2: Да, все перемешалось, и люди, и кони!
1: И Максенций тоже на мосту! О, он продирается через толпу на своем коне.
2: Ой, Смотрите, мост! Мост разрушается!
1: Точно! То ли это чудо какое-то! Прям рассыпается по камушкам! Максенций в реку упал!
4: Ура! Наши победили!
1: Ура! Помог крест-то получается! О, вон впереди Константин скачет! Настоящий герой! Молодец, Константин! Алтай-то чего?
2: Он устал уже от этого грохота! Да, Алтай? Намекает, что домой пора! Да, поехали! Беремся за поводок, закрываем глаза...
0: О, дома! Иди, Алтай, отдыхай на коврике.
1: О, как они там на мосту, а? Какой бой!
2: Ага, дядя Миша, а мне от всяких этих переживаний даже есть захотелось.
1: Да, и мне тоже. Вот пирога с чаем.
0: Сейчас. Вот горячий чай. Чашки подставляйте.
1: Ага, и лимончику мне. Доктор, а что после этой победы Константин стал императором всей империи и главным в Риме?
0: Ты мне сразу два вопроса задал. На первый отвечу, не сразу. Были у Константина и другие противники. Но постепенно он объединил под своим началом всю Римскую империю.
2: А на второй?
0: А на второй вопрос, Вера, ответ и да, и нет.
1: Это как это?
0: Сначала Константин был императором в Риме, а потом понял, что слишком в этом городе сильны языческие традиции, слишком много в нем порока и зла.
1: Ну а что ж делать? Рим – столица, никуда не денешься.
0: А вот и денешься. Константин решил перенести столицу на восток, в Византию. Начал строить новый город, который назвал Константинополь.
2: Назвал город в честь себя?
0: Да, потому что в этом городе все уже было не так, как в Риме. Константин объявил христианство разрешенной религией во всей Римской империи, а в новой столице стал возводить христианские храмы.
2: Молодец! Ну а сам-то он все-таки стал христианином?
0: По сути, да. Но крещение Константин принял только в самом конце жизни, потому что понимал, насколько это ответственный шаг. А еще он понял, что крест Христов обладает огромной силой.
1: Еще бы! А, ведь крест помог ему победить.
0: Вот поэтому император решил отыскать тот крест, на котором был распят Иисус Христос. Захотел он найти другие святыни и сами места, связанные с жизнью Иисуса.
2: И для этого его мама, царица Елена, и отправилась в Иерусалим?
1: Точно, Вер! Теперь я поняла, откуда что пошло! Ура! Наконец-то будет про археологию! Только...
0: Что только, Фома?
1: Только археологи-то занимаются всякими древностями! А Константин и Елена сами жили в древности! Чего им там было искать-то? Копать!
0: Фома, древность – понятие относительное. Вспомните, в каком веке жил Константин?
2: Я запомнила, в 4-м.
0: Правильно, в 4-м от Рождества Христова. То есть со времени распятия Христа прошло 3 столетия.
2: Ой, это много, наверное.
1: Это как от нас до какого времени?
0: Ну, до времен Петра Первого. Вполне солидный срок для археологов. Плюс к этому места на Святой Земле, куда отправилась царица Елена со своими помощниками, выглядели уже совсем не так, как при Иисусе.
2: А почему?
0: Потому что в 70-м году город Иерусалим был разрушен римской армией. Совсем. До основания. Как предсказывал в Евангелиях Иисус. Там не осталось камня на камне. Даже названия не осталось.
1: Как это не осталось названия?
0: Город, отстроенный на месте старого Иерусалима, римляне назвали Элия Капитолина. 250 лет римские императоры старательно стирали память о Иерусалиме, чтобы никто никогда и не вспомнил об этом городе. Но Константин вернул ему прежнее название.
1: А что царица Елена?
0: Вот как раз в это время она и попросила своего сына Константина отправить ее в трудное и опасное путешествие.
2: А почему опасное?
0: Потому что добираться от Рима до Святой Земли нужно было больше месяца. По пути можно было заболеть, могли напасть разбойники. К тому же Елене к тому времени было уже около 80 лет.
1: Но она ведь добралась в конце концов. Давайте и мы тоже уже туда доберемся.
2: Давайте, давайте. Нам ведь это не опасно. У нас Алтайка есть.
0: Ну что ж, ну тогда доедайте пирог, поднимайтесь и беритесь за поводок. Алтай, переносимся в Иерусалим в 326 год.
2: Мы с узенькой улочки выходим на площадь. Народу сколько! Ой, верблюд! Кто-то в чалмах, у других на головах покрывало, а третьи, как римляне, одеты. Я в фильме такое видела.
1: Каменная мостовая. Солнце такое жаркое. И так много людей, и воины, и женщины с кувшинами. Дети босые бегают, тюки какие-то на ослах. Торговые лавки по сторонам. О, а там что-то строят. Ха, а там лепешку пекут.
2: А здесь продают воду. А тут ткани и посуду. Ух, как все пестро.
1: О, смотрите, старушка вышла из дома. Прижимает к себе сверток какой-то. Милостыню нищим раздает.
2: Дядя Миша, но Елена-то где? В каком-нибудь дворце, наверное. Мы сейчас к ней пойдем, да?
0: Да вот, Елена.
2: Где? Кто? Это бабушка? В такой потрепанной одежде? Как же так?
1: Доктор, вы же говорили, что она императрица.
0: Ну, так и есть.
1: Но ее же в толпе даже не отличишь. О, она в другой дом заходит. И вообще не в дворец. Вер, смотри, вообще не дворец. А давайте за ней пойдем.
2: В доме за столом сидят женщины, разговаривают о чем-то. А Елена, она с ними не села. Она им еду подносит, как простая служанка.
1: Да как же так? Она же мама императора все-таки. Михаил Гаврилович, может, вы перепутали что-то?
0: Нет, ничего не перепутал, Фома.
2: А я догадалась, почему. Потому что Елена скрывает от всех, что она императрица.
1: Точно! Она не хочет, чтобы люди ее узнали, а сама расспрашивает всех про святыни. Доктор, а что за сверток она несла?
0: Бесценный сверток. Пелены младенца Иисуса. Ткань, в которую мать Иисуса, Мария, завернула сына, когда он родился.
2: Их что, 300 лет хранили?
0: Да. У иудеев было принято сохранять пелены первого родившегося в семье мальчика. Богородица тоже эту ткань сберегла. А потом она передавалась из поколения в поколение и попала из одной благочестивой семьи к Елене.
1: А еще Елена что-то в Иерусалиме нашла?
0: Нашла, хотя поиски были нелегкими. Елена неузнанной ходила по городу, расспрашивала всех, кто что-то знал о времени, когда жил Иисус Христос. Как оказалось, иерусалимские христиане почти 3 века бережно хранили вещи, связанные с ним.
2: Какие вещи?
0: Ну, например, Елена отыскала хитон Христа. А еще терновый венец, который римские солдаты надели на голову Иисуса перед казнью.
1: А крест она нашла?
0: Терпение, мой друг. Терпение. Алтай, Алтай! Вы посмотрите, он уже компанию себе нашел.
2: А что, симпатичные собачки разлеглись такие прям посреди площади, на солнышке греются и ни на кого внимания не обращают. И Алтай среди них. Алтайка, ты здесь решил остаться, что ли? С этими барбосиками?
1: А он тут тоже, наверное, хочет неузнанным у этих бродяг про город побольше разузнать. Правильно, Алтайка? А потом дяде Мише расскажешь, как тут чего.
0: Ну ладно, Алтай, брось этот отгрызок лепешки, фу. Нам дальше надо двигаться. Ко мне. Переносимся по времени на несколько дней вперед.
2: Это тоже Иерусалим?
0: Да, мы возле горы Голгофы, на которой 3 века назад распяли Иисуса.
1: Какой горы? Где? Доктор, тут вообще нет никакой горы. Тут дворец какой-то.
2: А вон Елена и ее помощники. И еще дедушка старый с бородой. Местный, наверное, что-то показывает, руками машет.
0: Иуда.
1: Иуда?
0: Не волнуйся, Фома. Этот человек не имеет отношения к евангельскому предателю, бывшему ученику Христа. Тогда мужское имя Иуда было самым обыкновенным, распространенным в здешних местах.
1: А про что Иуда рассказывает?
0: Про то, что они находятся на том самом месте, которое так долго искала Елена. Место распятия Христа.
2: А он откуда знает?
0: Иуда – один из еврейских мудрецов, входивших в совет старейшин. По преданию, среди его предков были первомученик Стефан и тайный ученик Христа Никодим.
1: А, вон откуда ниточка тянется. Из евангельских времен еще. А, ну тогда он действительно мог знать, где было место казни Иисуса.
0: Да, Иуда долго сомневался, боялся открывать Елене место. Думал, что нахождение креста Христова повредит его религии.
2: Но в конце концов открыл.
1: И правильно, только я не понял. Здесь же нет никакой горы, этой вот Голгофы.
0: Ее срыли почти до основания римляне. Засыпали место землей, мусором, замостили и выстроили сверху храм языческой богини Венеры.
1: Вот это да!
0: Ты же помнишь, Фома, я говорил, что от Иерусалима евангельских времен через 300 лет мало что осталось.
2: Ну, это издевательство получается. На святом месте языческий храм.
0: Я согласен с тобой, Вера. Поэтому Елена приказала уничтожить это капище и все обломки, весь мусор отнести как можно дальше от святого места.
1: Правильно, и расчистить площадку для археологических раскопок, да?
0: Да. Узнаем, что было дальше. Алтай.
2: Все, расчистили место. Молодцы. Теперь тут рядом с Еленой молится кто-то.
0: Это иерусалимский патриарх Макарий совершает богослужение.
2: Ой, земля дрогнула. Ты почувствовал, Фома? И так сладко вдруг запахло. Все этот запах вдыхают и удивляются.
1: Да, удивительный аромат. А откуда он? Как будто, вот он как будто снизу прям идет.
2: Правда, снизу. Как будто поднимается из-под земли. Чудеса.
0: Вот вам, пожалуйста, первое знамение того, что царица Елена на верном пути. Алтай, еще вперед.
1: Ого! Раскопки уже в самом разгаре. О, тут такую яму уже вырыли. Целый котлован. Столько рабочих.
2: Роют землю, долбят камни. И маленькие тележки катают. И большими телегами вывозят мусор на лошадях. А Елена, она здесь?
1: Да ты что, Вер, что ей тут делать-то? Такая жарища. Она, наверное, отдыхает где-нибудь в городе, в прохладе. Елена же старше нашей бабушки. Она и так столько уже всего сделала. А пожилым на жаре тяжело.
0: Да, Фома, ты прав. Как врач подтверждаю, пожилым людям надо себя беречь. А теперь вон туда гляньте.
2: Это что? Это же Елена! Она вместе с рабочими тут на раскопках. Чуть ли не с лопатой в руках. Ничего себе!
1: Точно! Чего-то землекопом объясняет. И там смотрит, и здесь поправляет. Чертежи ей какие-то показывают. Она прям настоящий археолог.
0: Именно. Равноапостольная Елена практически жила на раскопе. И сама работала, и других поддерживала.
2: Какая все-таки удивительная женщина. Только что-то они уже столько выкопали, а ничего еще не нашли. Алтайка, что там такое?
1: Ух ты! Там глубоко в котловане открылась какая-то еще яма. Как будто бассейн, что ли. Ой, он весь мусором и камнями засыпанный. А под камнями что? О, деревянные палки большие. Кресты?
2: Да ты что, где? А, точно!
0: Это древняя цистерна, емкость для воды. Она стала непригодной из-за трещины. Туда после казни на Голгофе римляне и сбросили за ненадобностью кресты, а сверху завалили мусором.
1: А что, крестов разве было несколько?
0: Ну да, их было три. Ведь вместе с Иисусом казнили еще двух человек, двух разбойников.
2: И все три креста Елена нашла, да?
0: Все три.
1: А как же они за столько лет сохранились-то?
0: Так тут же сухо, почва песчаная, ничего им и не сделалось.
1: А эти кресты как-нибудь друг от друга отличались?
0: Да, на кресте Иисуса была табличка с надписью на трех языках: Иисус Назарей, царь иудейский.
1: А, ну тогда нет проблем, легко можно отличить.
0: Ты думаешь? Давай-ка заглянем еще на день вперед.
2: Ой, они все стоят, а перед ними три креста. Только что достали, наверное. А таблички никакой нет.
1: Верда, вон она, табличка, отдельно лежит. И гвозди еще большие такие.
0: Этими гвоздями были прибиты к кресту руки и ноги Спасителя. Все, что имеет отношение к земной жизни Иисуса, великая святыня.
2: И гвозди.
0: И гвозди. Они обогрены кровью Христа.
2: Дядя Миша, но как же угадать, какой крест-то правильный?
1: Да какая разница, Вер? Они же все древние. Можно, наверное, любой взять.
0: Да совсем и не наверное, Фома. Достоверность находок — очень серьезный вопрос и с точки зрения веры, и с точки зрения науки археологии, между прочим. Настоящие ученые все всегда проверяют и перепроверяют.
2: Да, чтобы не было фальшивок и подделок.
1: Ты чего поддакиваешь? Тоже мне археолог.
2: А это, между прочим, дядя Валера говорил про подделки артефактов.
1: Чего? Каких еще?
0: Фома, Фома, Верочка хочет сказать археологических находок.
1: Да знаю я, а она вот нет.
2: Смотрите, смотрите, там женщину какую-то ведут. Вернее, почти несут.
1: Ой, она же больная совсем, слабая. Даже на ногах не стоит.
2: А епископ, Макарий его зовут, да? Он велит, чтобы один из крестов взяли и к этой женщине поднесли. И чего?
1: И ничего. Теперь другой подносят. Доктор, а зачем? Как это?
2: Ух ты! К ней третий крест поднесли, и она как будто посветлела вся. У нее кожа очистилась совсем, а были болячки. Она на ноги встает.
1: Вот ничего себе! Точно, женщина исцелилась. Вот это научный эксперимент. Вот это я понимаю. Но теперь все. Теперь ясно, какой крест из трех выбрать.
0: Вот сразу видно, что ты пока не ученый, Фома. Дядя Валера на твоем месте, думаю, засомневался бы. Сказал бы, может быть, это просто совпадение, случайность. Нельзя делать такие поспешные выводы.
1: А чего, мало доказательств, что ли?
0: Да, Елене одного доказательства мало.
2: О, Алтайка опять что-то увидел. Там, на дороге. Там, кажется, хоронят кого-то.
1: Да, умершего несут. Макарий туда зачем-то людей посылает. Они что же, хотят, что ли?
2: Они на мертвом человеке хотят силу креста проверить.
1: Ой, ну зачем? Не может же он и умершего оживить, или...
2: Или может. Вот, его уже несут.
1: подносят кресты по очереди. Один, второй. А! Не может быть!
2: Шевельнул рукой, дышит, открывает глаза.
1: Встает! Вы видите все? Вы видите?
0: Крест, обогренный кровью Спасителя, крест животворящий, творящий жизнь. Елена с трепетом кланяется честному древу и целует его.
1: И Макарий тоже, и другие священники.
2: А люди-то, люди вокруг кричат, радуются. Кто-то побежал уже всем рассказывать про чудо, кто-то к кресту проталкивается.
1: Ого, народ собирается со всех сторон. И там еще, и еще.
2: Какая толпа уже огромная.
0: Еще бы, с евангельских, с апостольских времен люди

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Верую. На «Радиообраз». Интересные гости. Необычные судьбы. Известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков. Служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Вера», у микрофона Ирина Вдовина. Сегодня у нас в гостях министр образования Нижегородской области Михаил Пучков. С Михаилом Юрьевичем мы будем говорить и о жизненном пути, и о современном образовании, вызовах времени. Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера, слова святителя Филарета Московского. Современное образование живет на стыке двух миров, стремительных технологических изменений и вечных человеческих ценностей. И в этом смысле разговор с Михаилом Пучковым, министром образования Нижегородской области, своевременный. Наша первая глава – служение.
2: Служение.
3: Михаил Юрьевич, добрый день.
4: Добрый день.
3: Передо мной в студии пример для молодежи, как учитель физики и информатики из Санкт-Петербурга может стать и стал министром образования Нижегородской области. Это очень мотивационно и радостно. Михаил Юрьевич, расскажите о своем детстве, о своих мечтах.
4: Есть очень простой ответ, потому что Нижегородская область объявила конкурс на министра, и я в нем победил. Это был открытый конкурс, где мог любой желающий со всей Российской Федерации подать.
3: Любой, не любой, нет, неправда. Это, наверное, должен быть какой-нибудь отличник, управленец, то есть такой вот человек, умеющий, понимает, как двигаются эти все процессы. Вот расскажите, какой вы были школьник, а потом студент.
4: Соответствовать конкурсу даже на первом этапе необходимо. Есть определенные критерии, которым ты должен соответствовать, чтобы участвовать в таком конкурсе. А второе, как достичь соответствия на конкурс и, в принципе, желания стать министром образования. Если вспоминать мое детство, мою школу, я счастливый человек, у меня было счастливое детство. Я вырос в очень небольшом городе.

0: городке Ленинградской области в 90-е годы, и, соответственно, атмосфера была такая достаточно сложная для становления будущих поколений, так как это маленький город, прекрасно знаю, что такое приусадебное сельское хозяйство, и что такое сажать картошку, и когда я первый раз попал в такой сейчас очень интересный дачный участок, да, 6 соток, я когда понял, что такое 6 соток, был очень удивлен, потому что для меня участок земли 30 соток, это такой небольшой участок земли, где мы вот сажали картошку, чтобы можно было ее продать, да, и какие-то деньги в 90-е, чтобы семья имела. Поэтому детство было такое очень активное, яркое, я его с удовольствием вспоминаю, благодарю своих родителей за это, свою школу, потому что вот в городке, в котором я вырос, когда, причем я еще учился, он имел статус поселка городского типа, а городом стал уже чуть попозже. И в этом городе было всего две школы, первая и вторая. Вот я учился в первой школе. Это большая школа. Мы учились в две смены. Это здание было в 80-е годы построено. Да? Такой излет мощи Советского Союза. Она была прекрасная. У меня в школе был бассейн, например. А сейчас уже не в каждой городской школе есть бассейн. У меня был бассейн, поэтому я вот со школы люблю, умею плавать и участвовал уже в районных соревнованиях по плаванию. Но в эту школу был подвоз из деревень, которые были, поэтому я прекрасно понимаю, что такое школа в две смены, что такое подвоз, как ребята себя при этом чувствуют. И это то детство, которое меня сформировало, та среда, те друзья, тот небольшой город, то отношение родителей к образованию. И во многом мое детство было счастливым, таким позитивным, деятельным. Я был очень активным ребенком. Ох.
1: Первый по росту в классе стояли.
0: В определенный момент, да, но у нас такая была тройка высоких ребят, которые каждое лето встречались, но кто подрос.
1: В нашей студии очень высокий министр, просто радиослушатели не видят. Высокий, стройный, молодой.
0: Да, еще любит играть в баскетбол, как раз тоже со школы, поэтому рост позволяет в баскетболе, но по баскетбольным меркам не самый высокий. Школа для меня это действительно активность, которая была, это общение с друзьями, и если брать именно образовательный такой, вот как достичь таких результатов, очень любил читать с детства. То есть это то, что во многом, я сейчас понимаю, меня сделало. Это чтение книг. То есть у меня были перечитаны все книги, которые были дома. Вечером это была битва с родителями, потому что мне выключали свет. Ложись спать, ты испортишь зрение. Я читал там с ночничком.
1: Вы читали художественную литературу или научную?
0: Разную. Я очень любил...
1: Вы же физик, но не лирик, я так понимаю.
0: Вы знаете, хороший физик, он в душе лирик. Вот обратно еще можно поспорить, да, вечный спор физиков и лириков. На определенном уровне развития каждый физик становится в душе лириком, ему хочется поделиться взглядом на мир и открыть какие-то новые грани, в том числе в литературе.
1: Книга, которая вот была вашей любимой, настольной книгой, может быть, на которой вот детям своим там друзьям, мальчишкам там во дворе у себя бы советовали, рекомендовать, читайте, прочитайте ее, будете плакать, рыдать от корки до корки, взахлёб.
0: Это сложнейший вопрос, потому что нет такой одной книги. Их целый набор. Я до сих пор люблю читать, и на самом деле больше всего, наверное, сейчас сложность в работе министра. Ты занят 24 на 7, и у тебя не остается столько времени, чтобы читать вот как тебе хочется. Но читаю много, и вот на столе дома, там, на прикроватной тумбочке сразу несколько книг. 7 книг у меня у кровати на тумбочке лежит. И вот сегодня почитаю эту, сегодня эту. То есть я параллельно читаю сразу несколько книг. И вот эта вот тяга к знаниям, тяга к чему-то новому в процессе изучения, вот мне кажется, что это то, что вот с детства позволило там многие компетенции приобрести. И спасибо родителям, которые там, мы в 90-е годы покупали книги, находили книги. Я любил сходить к родственникам, у которых также есть книжный шкаф, и там покопаться, хотя при этом не любил библиотеки.
1: То есть вот книга всегда... «Лучший подарок» была всегда для вас?
0: Да, вот это точно.
1: А вот еще была такая фраза, но я так понимаю, что это точно не про вас, что до 16 лет я прочитал всю библиотеку домашнюю, а сейчас уже во взрослой жизни живу за счет вот этих накопленных прочитанных знаний. Вы их постоянно пополняете, так понимаю, и книги у вас новые, новинки, литература современные. присутствует.
0: Да, но скажу то, что очень важно перечитать те книги, которые ты читал здесь. Понятно, не букварь, не сказки, хотя в сказках тоже очень много интересных вещей, которые ты замечаешь, будучи уже взрослым. Но даже вот классическую литературу, которую часто дети читают исключительно по программе литературы, а так бы, может быть, и не взяли в руки, надо вернуться к этой книге, когда тебе уже 20 лет, 30 лет, 40 лет, потому что с высоты прожитого опыта, ты уже по-другому воспринимаешь эту книжку. Понятно, будучи подростком, ты не можешь оценить глубину книги. Для тебя это такое окно во взрослый мир, но понять героев, до конца прочувствовать, ты еще не можешь, потому что у тебя своего опыта нет. Это прекрасный инструмент для того, чтобы сформировать позицию, но полностью ее понять и принять только во взрослом возрасте.
1: Вот
0: поэтому
1: абсолютно
0: я возвращаюсь
1: правильно
0: к книгам, которые были в школьной программе.
1: Вот в школьной программе мы изучили там «Война и мир». Вот на сегодняшний день какое произведение, как вам кажется, дети реально не могут воспринять и понять, потому что в силу возраста, как они могут рассуждать, например, «Преступление и наказание», вот его философию, там, глубину или там «Идиот» Достоевского?
0: Ну, Достоевский — это вообще тяжелый автор, но если ты с ним не познакомишься в школе, то вряд ли ты потом где-то познакомишься. Поэтому вот здесь нужно заставлять читать. Да, но заставлять тоже правильно. Поэтому здесь я за то, чтобы классическая литература, русская литература обязательно была в программе. Да, дети еще не понимают многих вещей, которые заложены, но для этого и есть учитель литературы, рефлексия прочитанного. И гораздо важнее не просто прочитать книжку, а обсудить ее с важным человеком для тебя. И Достоевского нужно возвращаться в определенные этапы времени своего жизненного опыта. Ты воспринимаешь уже по-другому. Как, в общем, любого автора, который у нас есть в школьной программе.
1: Михаил Юрьевич, мы сейчас находимся с вами в главе служения, и вот мы еще с вами в таком юношеском периоде находимся. Во что вы верили, когда начинали только свой путь в образовании, и во что верите сейчас, когда на вас лежит большая ответственность? Что остается неизменным, а что переосмыслили?
0: Я всегда верил в позитивные изменения. То есть вот я помню свое детство, я всегда верил в то, что завтра будет лучше. И не просто оно случилось, а потому что я для этого что-то сделал. То есть вот это с детства со мной осталось, и я понимал, что если я выучу уроки, открою книжку, то завтра я буду это знать. А если не открою, то и не буду знать. Я очень легко учился в школе. Я считаю, что школа меня вообще не догрузила. Я бы мог еще больше сделать для своего развития, а может, и для развития среды вокруг себя. Я считаю, что школа мне не додала. Но понял я это уже во взрослом возрасте, потому что, опять же, у меня появился тот опыт и понимание таких прожитых моментов, и в том числе связано с тем, что я выбрал для себя путь образования, и я понял, как работает образование. Вот эта вера из детства, которая говорит мне о том, что завтра может быть лучше, если ты постараешься, она со мной осталась. Я с детства верил в научный подход. Я тогда не знал, что это научный подход, но вот для меня мир открывался через науку. Я очень любил такую научную литературу, какие-то книги, связанные там с научной фантастикой, разбирать, а почему вот автор это изобретение вот так подает. Да, понятно, что определенный возраст, определенные книжки, но энциклопедия — это для меня было такое вот счастье — добыть энциклопедию. Я помню, у моих родственников была замечательная большая энциклопедия по биологии и ботанике, и я всегда с таким удовольствием приходил к ним в гости, и вот на эти книжки смотрел. Это было такое удовольствие полистать эту книгу. То есть вот энциклопедии, да, для меня это были такие источники формирования мыслей об этом мире и понимания, что его можно улучшать. Вот это осталось и во взрослом возрасте.
1: Вот в ответе на этот вопрос у вас было слово «верить». Я верил, я верю. А вот вера, какую роль играла, скажем, в вашей семье, когда вы взрослели, становились вот в этом маленьком городке под Санкт-Петербургом? Ходили ли вы в храм, когда вас крестили?
0: Я крещен маленьким, когда еще был совсем небольшой, поэтому это была какая-то естественная часть. У меня был крестик, я понимал, что это, но, конечно, там посещение храма как-то такого не было. Да? Понятно, у нас такие церковно-народные праздники, Пасха, они все отмечались. Вот это вот атмосферу, я ее прекрасно помню. Да, у нас в городе был храм, мы даже со школы как-то ходили на экскурсию. Вот. Но сказать, что было какое-то погружение, веру, присутствие такое полноценное в жизни, нет, это была какая-то, да, часть жизни, которая есть, но для ребенка, вот для моей семьи она не была какой-то частью такой повседневной жизни. Но я могу сказать, что вот мама у меня такой сейчас очень воцерковленный человек, который ходит на службы, я очень часто с ней обсуждаю некоторые моменты, вот именно связанные с верой, с какими-то особенностями восприятия мира через веру, поэтому да, вера – это часть жизни моего.
1: А вы как ученый, который ну, на жизнь смотрит с точки зрения науки, миросоздания, и вот вера, они у вас как бы так вот срастаются в вашем мировосприятии?
0: Не знаю, они такие гармонично во мне сосуществуют. Мне кажется, что никогда нет противопоставления наука, научный взгляд и вера. Это немножко разные понятия, это разный подход к пониманию мира и к тому, что будет завтра. Да? И здесь я никогда не противопоставлял науку, религии или вере, да, вот, в таком контексте. Да, это определенный взгляд на то, как устроен этот мир для тебя и скорее с точки зрения морального камертона, нежели объяснение, что вот так вот и не иначе устроена там, Вселенная вокруг нас.
1: У вас несколько образований и ученая степень. А было ли что-то, чему вы учились не в вузе, а на практике? И это оказалось важнее всех дипломов. Вот какой навык или понимание вы бы назвали самым ценным для руководителя?
0: Снова сложный вопрос. Мне очень нравятся ваши вопросы, потому что они такие многослойные, в них очень много сокрыто разных уровней и смыслов. А, на мой взгляд, что необходимо для руководителя – умение слышать, слушать и понимать людей. Вот это одна из самых главных таких черт для руководителя, который хочет в долгосрочной перспективе получить результат и изменения в среде. И во многом я бы не сказал, что эту компетенцию дает вуз, школа. Это скорее взаимодействие с людьми, активность и, например, погружение в литературу, то же самое. То есть вот эта начитанность, она дает тебе возможность проигрывать модели поведений и понимание, почему человек поступает так или иначе. А значит, ты видишь уже все, что стоит за человеком, ну или, во всяком случае, ближе понимаешь к реальности, что стоит за его поступками, а самое главное, как сделать так, чтобы его поступки в итоге внутри команды привели к какому-то результату. Поэтому здесь это не универсальной волшебной палочки, что вот, оп, я хороший руководитель. Такого не бывает. Это вот мне вообще, на самом деле, очень не нравится в современном информационном обществе. Такие всплески легких достижений, быстрых побед. Вот если ты станешь, запишешься на наши курсы, ты узнаешь, как легко это... Нет, если ты хочешь действительно системного результата, долгосрочной устойчивости, это трудно. Это над этим нужно работать. Ты должен вкладывать свои силы, свое желание этим заниматься, и тогда результат будет. И поэтому вот руководитель — это человек, который при прочих равных не сворачивает с курса, понимает итоговую цель. Он может понимать, что она лежит за горизонтом планирования 3, 5, 10 лет. Но если он сейчас не сделает эти шаги, то через 10 лет точно результата не будет. Поэтому здесь вопрос, чему научился вне вуза, это вот общению с людьми и умению коммуницировать, слышать и слушать. Это вот одно из важнейших качеств, которые нужно вот руководителю.
1: Служение часто понимают как самоотречение. А бывает, что им и прикрывают выгорание. Вот где, на ваш взгляд, проходят границы между настоящим служением и тем, что уже разрушает человека? И как лично вы удерживаете баланс, чтобы и отдавать, и не сгорать?
0: Есть такое замечательное в психологии понятие «конгруэнтность». Это что у тебя внутри, то и снаружи, то ты транслируешь. Когда ты не играешь чужую роль, когда ты выражаешь то мнение, которое у тебя внутри есть, ты естественно, и тебе не нужно тратить силы на образ, который тебе противоречит, который тебе не свойственен. И человек, который вот гармонично своему внутреннему миру показывает и открывается в среду окружающую, он не будет выгорать, потому что это его внутренний мир. Как только ты начинаешь играть роль, все, силы рано или поздно заканчиваются. И второй момент, конечно, опять же, обращаясь к тому, как устроен наш организм, как устроена наша психика, есть определенный склад психического состояния человека, исходя из его физиологических особенностей. У нас у каждого разная память. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Кто-то более спокойный, кто-то более взрывной. Нужно знать свои плюсы и минусы. Как твоя психика на это реагирует, и понимать свой край, после которого ты начинаешь уже разрушать свой организм. Организм уже не выдерживает эту нагрузку. И ты должен перед этим успеть остановиться, успокоиться. Потому что если ты выгорел, то ты не можешь улучшать мир вокруг себя, все, у тебя нет сил. Поэтому ты в нужный момент должен сказать, что все, пауза, я отдыхаю, я для себя восстановился, и опять же, ты открыт этому миру, можешь внести в него какие-то изменения. Иначе не получается.
1: Михаил Юрьевич, вот если бы вам нужно было за одну минуту объяснить школьнику, зачем вы каждый день ходите на работу, что вы там делаете и что от вас зависит. Как вы говорите, вот, да, надо уметь аудитории понятным языком рассказать и объяснить. Вот попробуйте.
0: Что я сначала расскажу историю. Я очень люблю жизненные наблюдения. Вообще есть в педагогике замечательный инструмент – педагогические наблюдения. Я люблю жизненные наблюдения, но всегда их раскладываю на разные уровни. Где-то в образовании, где-то в психологии, где-то в науке. Вот в прошлом году, в сентябре, мы в нашем лагере открывали такую специальную профориентационную смену для ребят и погружение в мир профессий. И, соответственно, я приехал на открытие этой смены, и мы с ребятами поговорили. Такой большой зал, больше 300 человек. Мы поговорили о том, а что же такое профессия, как ее правильно выбрать. Вот такая была беседа министра с залом. Я говорю, слушайте, ребят, давайте я вам расскажу вот неделю работы министра. Сейчас как раз начался учебный год, это первая неделя сентября был. Я расскажу, чем занимается министр. И я так спокойно объяснил ребятам, чем занимается министр. Вот такой распорядок дня, я занимался тем-то, тем-то, тем-то. После моей истории о неделе работы министра у меня был простой вопрос в аудитории.
1: Зачем вы ходите на эту работу?
0: Нет. Я спросил у ребят, мы же профориентационную смену проводим, чтобы они могли выбрать свой путь. Говорю, ну вот вы сейчас услышали, как работает министр. Кто после этой истории хочет стать министром? Как вы думаете, сколько рук было в зале?
1: Вы запугали. 300... Запугали ни одной руки.
0: Ни одной. Потому что никто не хочет работать 24 часа на 7, да, и вот в таком режиме отвечать за такое количество...
1: Ну хорошо, вот давайте вот теперь наши...
0: Поэтому, нашим... А почему же я хочу?
1: Да.
0: Хожу. Вот
1: да.
0: Почему я хожу на работу, понимая о том, что это реально тяжелый труд, это очень тяжелая работа.
1: И, наверное, часто неблагодарная, я так понимаю.
0: Бывает и неблагодарная, но, опять же, я думаю, что мы затронем чуть позже вот эту тему благодарности и подходов. Но я понимаю, что я могу изменить этот мир к лучшему. Я знаю, что я понимаю в образовании. И мои шаги улучшают образование. Да, они могут быть сейчас не видны. Но я понимаю, что вот эта база, которая создается, она через 3, 5 лет, 10 лет для ребенка, который сейчас учится в школе, будет решением его ситуации и возможности его нахождения места в мире. И вот это чувство заставляет меня идти на работу с радостью, да, несмотря на то, что это реально тяжело.
1: Министр образования Нижегородской области Михаил Юрьевич Пучков. И мы переходим к нашей следующей главе «Уныние».
2: Уныние.
1: В православной традиции уныние называют тяжелой страстью. Не просто плохим настроением, а состоянием, когда будто гаснет внутренний свет. Вот если посмотреть на школу, где этот свет гаснет чаще всего. Какие бы факторы вы выделили?
0: Ну,
1: школа – это вообще печаль. Вот я немножечко вам тут рассказала вот об одной из школ Нижегородской области, даже в Нижнем Новгороде, точнее. Вот грусть.
0: За эфиром, да, не обсудили одну из школ.
1: Да, немножко. Вот, а вот вы, как министр, вы же видите все сверху немножко и изнутри в том числе.
0: Знаете, на самом деле можно по-разному относиться к разным вещам, да, внутри школы. Есть вещи, которые в школе мешают работать, мешают выходить на качество, на новый уровень, новые результаты ребят. Например, все, что связано с неправильной атмосферой в коллективе. То есть вот психолого-педагогический такой вот подход в современной школе очень часто не работает вот так, как может работать. В современной школе очень большой перегруз может быть. Опять же, это не проблема школы, это ее беда, связанная с тем, что сейчас ребенок находится в информационном потоке огромнейшем, и который во многом заточен не под развитие ребенка, а на под привлечение внимания и такую заточку под в последующем потребление, да, или очень быстрое, или легкие удовольствия, то, о чем мы с вами говорили. Если ты хочешь развития, ты должен вкладываться. И если ты хочешь в 11 классе сдать ЕГЭ на 100 баллов, то, извини, но ты даже в первом классе уже должен начинать работать. Да, соответственно, своему возрасту, своему подходу. Но работа будет результат. Нет работы, не будет результат. А когда в повседневной перегруженности мы часто на это не обращаем внимания, вот это то, что может привести к унынию с точки зрения «я вроде много трачу энергии, а результата не вижу». Поэтому вот эта перегруженность, в том числе информационная, это может быть несоответствие где-то среды, потому что дети, например, всегда видят и с удовольствием ходят в торговые центры, потому что там светло, там классное все из стекла и бетона, есть Wi-Fi, а не в каждой школе есть вот такой вот холл, в котором можно потусоваться и провести время. Это ведь воспитывает отношение к школе ребенка. Это проблема современной школы. Вот эта вот яркость внешней части, которая очень легко может привести к решению ребенка легко и быстро получать результаты и удовольствие. А в школе надо поработать. И вот да, это может быть уныние, и мне скучно сидеть на уроке. Но это не значит, что каждый урок для тебя должен быть как цирк или театр, или учитель должен тебя развлекать. Он тебя должен учить. Есть очень хорошая фраза: нельзя научить, можно научиться. И поэтому ребенок тоже должен вложить свои усилия. Как ему объяснить о том, что он сюда пришел учиться? Вот это вот сложная задача для современных детей, для современных родителей
1: тоже.
0: И для педагогов. Поэтому
1: конечно.
0: Я бы не назвал это унынием, я бы назвал это определенный момент усталостью, но каникулы на то и есть, чтобы восстановиться и все-таки прийти в такое позитивное настроение. Это во многом все связано действительно с атмосферой школы. Когда школа как единый коллектив работает, когда есть ощущение поддержки друг друга, тогда не будет и уныния, потому что мы все устаем. Это нормально уставать, это нормально иногда грустить, иногда где-то вот эмоционально вспылить. Ничего страшного в этом нет. Надо уметь управлять своими эмоциями, а второй — справляться с ними. Потому что вот это, мы говорили про те компетенции, которые очень важны. Одна из компетенций, которая очень важна для современного человека, руководителя, — умение справляться с эмоциями. А эмоции — это всегда плохой советчик в принятии управленческих решений. В школе свои управленческие решения. У каждого ученика свое решение. Оно не должно быть основано на эмоциях. Я люблю играть в баскетбол и всем советую заниматься спортом, физической нагрузкой. Это позволяет организму на физиологическом уровне избавляться от стресса, гормонов стресса, наоборот, накачивать себя положительными эмоциями, правильными гормонами. Это дает тебе силу. И поверьте, как бы ты не устал, если, а мы играем по вечерам, да, в баскетбол. Начинаем только в 9 вечера. И ты...
1: То есть вы после программы пойдете на игру?
0: Нет, мы играем по средам. Сегодня не мой день, не баскетбольный. Стараюсь каждую среду. Бывает, пропускаю, потому что же и график не всегда позволяет. Но вот после баскетбола ты приходишь к полуночи домой, ты чувствуешь себя заново родившимся, потому что ты сбросил с себя вот это вот тяжелое эмоциональное напряжение дня, ты перезагрузил организм.
1: Мозг отдохнул.
0: Мозг отдохнул, и ты даже по-другому смотришь на многие проблемы. Если мы говорим об образовании, сила образования — это сформированная позиция и взгляд на мир. Понимание людей. Когда ты понимаешь, что за человеком стоит его уровень образования, его подходы, ты можешь обижаться на человека, можешь как-то злиться. Но, с другой стороны, я всегда, знаете, нашел для себя такую философскую отмычку в спокойствии. Ведь если человек даже не прав и начинает тебя переубеждать, а где-то очень жестко или там какую-нибудь жалобу пишется, но ведь этот человек тоже учился в школе, тоже учился в вузе или в техникуме, в колледже. То есть он был в системе образования. Система образования не додала ему что-то. И сейчас он вот
1: А вот кто виноват вот в этой парадигме? Он или тот, кто его учил?
0: А как я уже сказал, нельзя научить, можно научиться. Это два действующих лица.
1: Виноваты всегда оба, еще говорят.
0: Да, правда где-то посередине. На самом деле, если мы говорим о качественном образовании вот для школьника, то это триада учитель, родитель и сам школьник. Вот взаимодействие вот этих трех основных игроков в системе образования и дает успех ребенку. Нельзя сказать, что учитель за все отвечает, нельзя сказать, родитель за все, или что там школьник ни за что не отвечает. Нет, вот в этом треугольнике каждый отвечает за свою роль. И если кто-то из них ленится, то, к сожалению, результат у ребенка будет не тот, который мог быть.
1: Находите ли вы опору в трудные моменты в вере? Может быть, есть у вас духовник, любимый храм, куда вы ходите иногда время от времени? Вот баскетбол помогает вам переключиться, снять с себя вот это напряжение, а вера?
0: Мой рабочий маршрут проходит через Стрелку, и, конечно, главный храм Нижегородской области, Александра Невского, это потрясающий храм, которым я и люблю бывать. Это такое место, которое квинтэссенция развития и веры, и истории Нижегородской области, и культуры Нижегородской области, и даже технологического развития. Я знаю, в каком году он построен, и почему он был построен, и Староярмарочный собор, и кто его проектировал, и почему было решение. То есть для меня вера — это неотъемлемая часть истории нашего народа, которая с ним была на протяжении многих веков. И для меня это, в первую очередь, уважительное отношение. Второе — понимание, что в вере действительно люди находят решение. И вот я рассказывал, да, про некоторое спокойствие. Вера может дать некоторое успокоение внутренним страстям. И это тоже инструмент для того, чтобы ты свое душевное спокойствие мог. Поэтому для меня храм — это действительно такое место силы любой. Особенно в Нижегородской области здесь такое количество. И так построено взаимодействие епархии, например, с образованием. Наши православные гимназии — одни из лучших в стране, и к нам приезжают учиться взаимодействию между епархией и Министерством образования. Это очень приятно. Поэтому, конечно, если я и в православных гимназиях бываю, я всегда и в храм православной гимназии обязательно загляну. И если мы, опять же, говорим о таком рабочем режиме, то храм в Кремле, когда ты выходишь из здания правительства, да еще и Михаила, ну, здесь уже, мне кажется, мое особое отношение к вот этому месту.
1: Благодарю вас за финал вот нашей главы «Уныние». Очень красивую поставили точку, это как многоточие. Да? Нашим радиослушателям я напомню, что у нас сегодня в гостях Михаил Юрьевич Пучков, министр образования Нижегородской области. И поговорим о терпении.
2: Терпение.
1: Академик Дмитрий Лихачев говорил: терпение – мать мужества, а мужеству надо учиться. В управлении это особенно чувствуется. Иногда само решение – не резкий шаг, а способность выдержать паузу, не поддаться панике, не тушить пожары ценой смысла. Вот были ли ситуации, когда вы сознательно выбирали терпение как форму мужества? Что это был за выбор? Может быть, вспомните, расскажете историю.
0: Ой, тут сложно рассказать одну конкретную историю, потому что это, в принципе, регулярная практика. Потому что мы с вами терпение уже обсудили, да, вот и спокойствие. Я действительно спокойный человек, и, как уже упомянул, эмоции — это худший советчик, и уж тем более при принятии управленческого решения. Мне бывает внутренне очень обидно, когда я понимаю, что мы можем сделать вот как должно быть, чтобы было действительно хорошо, но есть на текущий момент определенные препятствия, которые мешают принять это управленческое решение. И это вот для меня внутренняя самая тяжелая такая роль. Я вижу несовершенство, я вижу проблему, но я понимаю, что в текущих условиях наличия ресурсов, подготовленности где-то команды школы, где-то команды там, управленцев муниципалитета, где-то министерского сотрудника, что мы еще не готовы к принятию вот такого жесткого решения, и нам нужно сначала сформировать среду для этого, подготовить, а после этого уже принимать какие-то решения. Невозможно начать жить по-другому с понедельника. Это всегда какая-то такая идеальная ситуация, когда вот поругался, махнул шашкой, и все стало по-другому. Ругаться тоже нужно уметь в смысле конструктивного. Да, нужно где-то быть жестким и сказать, что нет, мы никогда не пойдем на это, мы сделаем вот так. Но понимать долгосрочность принимаемых решений и результат, который за ними следует, только через вот паузу, только через спокойствие и терпение. Тем более мы работаем с людьми. Это очень сложная работа с людьми, очень интересная, но очень сложная. С техникой работать гораздо проще, чем с людьми. И когда ты понимаешь, что за каждым человеком стоит свой мир, свой взгляд на мир, свой подход к этому взгляду, говорить о том, что он там в какой-то момент в каком-то споре не прав, это легко. А понять его, а самое главное, понять, какие шаги нужно сделать, чтобы вывести его на правильное решение, вот это сложно. Заставить человека сделать необъясняемое, ну, достаточно легко. А вот вложить внутреннее желание сделать правильно, это сложно. И на самом деле это такое развитие педагогическое. Ведь ценность учителя не в том, чтобы дать готовые решения конкретных задач, а научить самому подходить к решениям и путем наводящих вопросов где-то подсказать. Потому что ценность не готовое знание, а знание, к которому ты пришел сам. Оно гораздо ценнее и запоминается на всю жизнь. Не стыдно признаться, что ты что-то не знаешь. Это стандартная ситуация. Невозможно знать все, невозможно ошибаться. Это тоже один из элементов, который должен быть в системе образования. Научиться не бояться ошибок, но правильно действовать после ошибки. Поэтому здесь терпение однозначно. Это вот золотое правило управленца, если ты хочешь долгосрочный результат. Быстрый, можно быть нетерпеливым, но, скорее всего, после того, как ты перестанешь толкать эту точку, там результат не останется.
1: Алишер Наваи, такой мыслитель, говорил, что имеющие терпение способны создавать шелк из листьев и мед из розовых лепестков. Примительно к школе. Из самых простых будничных моментов, ежедневной работы, тихий разговор по душам, поддержка учителя, складывается настоящее воспитание. Вот какие простые истины вы считаете самыми ценными, и как сделать так, чтобы система не обесценивала эту кропотливую, почти невидимую работу, когда большая часть времени ведь уходит и на отчеты, и на какие-то такие рутинные, абсолютно сухие, абсолютно, казалось бы, бессмысленные процедуры?
0: Очень сложный вопрос, не потому что сложно найти на него ответ, а потому что очень сложно коротко на него ответить в рамках эфира. Вы знаете, самое ценное, что должно быть в школе и, в принципе, не только в школе, в образовании, в любой сфере, это уважение. Вот я в этом 100% уверен, что если есть уважение, то будет решение любой проблемы. Но как научить ребенка уважению? Потому что у него еще не сформированный взгляд на мир. Я сейчас говорю про там, начальную школу, про становление пубертат. Это 10-11 класс, это уже взрослые люди, там совсем другие подходы могут быть. Как ребенку показать, а что такое уважение? Показать ребенку уважение. Потому что уважение — это процесс двухсторонний. Нельзя заставить уважать учителя, если учитель не уважает детей. Но у нас бывают такие дети и такое поведение, что... Ну, а как видеть за вот этим хулиганом ребенка, который в какой-то момент был лишен родительского тепла, подхода какого-то, который позволил бы ему сформироваться иначе? Ведь это очень сложно. А когда у тебя один урок за другим, когда у тебя 6 уроков в день, 5 уроков, 5 дней, а если не дай бог, ты еще во вторую смену, конечно, это тяжело для любого человека. Но вот это вот понимание уважения к личности каждого, но при этом понимание границ личности каждого. Учитель — это все-таки взрослый человек, и с него всегда больший спрос, это 100%. Но как ребенку воспитать и в него внедрить вот эту мысль уважения к разным людям, которые тебя окружают, к миру вокруг? И если ты уважаешь мир, ты, извините, не будешь в нем гадить, потому что как это неуважение к самому себе выбросить бумажку мимо урны или написать что-то на стене? Это неуважение к тебе, к самому себе, потому что ты часть этого мира вокруг.
1: Даже, мне кажется, сменная обувь в школе — это уважение к труду.
0: И здесь сменная обувь – это просто отдельная история. Тут можно столько разных выводов и подводов сделать. Конечно, и когда ты погружен в рутину, когда у тебя каждый день большое количество всего происходящего, очень трудно в какой-то момент, вот все, начинаем уважать друг друга. Нет, это очень долгий процесс. Это процесс становления. Но вот как ни удивительно, понимание вот этого позволяет пережить рутину. Позволяет тебе понять, а почему то или иное происходит. Почему так тяжело в воспитании? Почему и как работает коллектив, в том числе среди преподавателей? Как он работает? Как происходит поддержка? Поэтому вот это такое золотое правило развития, мне кажется, человечества, уважения к друг другу. Несмотря на то, что мы все разные, и иногда это не самые лучшие качества человека. Вот как бороться с таким внутренней страстью, которая иногда прорывается наружу, это вот такая, в том числе вопрос веры на самом деле.
1: Михаил Пучков, герой программы «Верую сегодня», министр образования Нижегородской области, и мы переходим к главе «Милосердие».
2: Милосердие.
1: Дела милосердия, благотворительность, забота о других – вот лучшие средства воспитания любви. Епископ Василий Кинешемский, Преображенский, говорил. Вот есть ли у вас личная история из школьных или университетских лет?
0: Нельзя сказать, что я вот милосерден, потому что я оказываю кому-то там помощь. Нельзя это делать на показ. И, ну, мое мнение, нельзя об этом рассказывать с точки зрения похвалиться этим. Вопрос, как об этом рассказывать, чтобы это было как элемент воспитания. А вот это мы возвращаемся к литературе. Вот в литературе это все-таки вымышленные герои, там вымышленный мир, в котором можно собирать те ситуации и заставлять проживать читателя эти ситуации для того, чтобы у него сформировать позицию. Да, они могут быть основаны на реальных историях. В моей жизни были такие ситуации, но, правда, вот в эфире не хочу рассказывать.
1: Ну, может хорошо, быть... а из литературы? Вот из литературы. Пример вот доброты и милосердия, которые, ну, тоже они зашли в память вашу, формировали ваш характер, ваш взгляд на что хорошо, что плохо. Я бы так поступил или я бы так не поступил?
0: Первое, что всплыло в памяти, вот Данка, да, с распростертой грудью
1: горящим
0: и горящим
1: сердцем.
0: Вот как это обсуждать с детьми? Что в поступке Данка это было? Да, он всех спас ценой своей жизни. А готовы ли мы пожертвовать своей жизнью? А что для... Ведь жизнь – это самое ценное, что есть у человека. И ты отдаешь самое ценное в пользу кого-то. А в принципе, а что за ситуация такая? И как она может возникнуть, когда тебе приходится делать этот выбор? У нас много мелких в жизни ситуаций, когда мы делаем выбор. И отчасти, мне кажется, одной из целей системы образования, воспитания, а воспитание неотделимо от обучения, это единый процесс, это формирование позиции с точки зрения уверенности в своих силах. А уверенность в своих силах будет, когда уверенность в себе. Когда ты знаешь, когда у тебя есть знания. Второе, когда ты умеешь их применять на практике, делать конкретный выбор, и за этим выбором есть положительный результат. Но есть ситуации, в которых мы можем многое обсуждать, но мы не знаем, как себя поведем, потому что есть, да, критическая история, когда люди, казалось бы, самые высокообразованные, высоконравственные, вели себя не так, как люди без высочайших степеней проявляли, ну, невероятную силу духа, милосердия и поддерживали, продолжали там жизнь. Поэтому здесь нет однозначного ответа. Это очень сложная такая материя. Литературных героев огромное количество. Огромное. И для каждого возраста свой. Вот в чем особенность обсуждения литературы. Прекрасная книжка «Что такое хорошо и что такое плохо», да? «Крошка сын к отцу пришел». Это же уникальная вещь, которую ты с ребенком, обсуждая, можешь выводить в любые ситуации, а потом повторить их в жизни, проходя с ним там по парку или, как уже говорил, там проброшенной бумажку какую-то мимо урны. А почему ты так поступил? А это хорошо или плохо? Это всегда вот выбор, моральный камертон, как я поступлю тогда, когда никто не видит. Потому что воспитать «никто не видит, я сделаю, как хочу» — нет. Ты моральный, высокоморальный человек, когда ты понимаешь, что никто не видит, никто тебя не накажет, но ты все равно не нарушаешь вот это моральное правило, которое для тебя есть, что ты будешь нести эту бумажку до урны до тех пор, пока ты ее не увидишь, а не бросишь где-нибудь, где никто не увидит. Вот это такой самый высокий уровень развития с точки зрения принятия моральных, с одной стороны, обязательств на себя, а с другой стороны, в том числе проявление милосердия, вот то, с чего вы начали. Потому что милосердие ведь это не жалость, не надо путать с жалостью подхода «я пожалел». Может быть, это, наоборот, плохо было, что ты пожалел. Милосердие — это все-таки немножко другая, и понимание милосердия должно быть другое в голове.
1: Нужно, чтобы воспитатель учил желать. Антон Макаренко. Помню, зачитывалась в детстве его книжками. Читали? Вам, он вообще великий сейчас педагог вот на сегодняшнем современном мире. И как вы вот эту фразу понимаете?
0: Жалко, что мы сейчас с вами в радиоэфире, а не в видеозаписи, потому что, мне кажется, у меня сейчас такая улыбка. Просто...
1: Сарказм?
0: Нет, потому что, когда вы начинаете говорить о Антоне Семеновиче Макаренко, я могу продолжать очень долго. Это мой один из самых любимых педагогов. У меня

Александр Сергеевич Пушкин. Муза. «В младенчестве моем она меня любила и семиствольную цевницу мне вручила. Она внимала мне с улыбкой и слегка по звонким скважинам пустого тростника уже наигрывал я слабыми перстами и гимны важные, внушенные богами, и песни мирные фригийских пустынях».

неприятный, и, радуя меня наградою случайной, откинув локоны от милого чела, сама из рук моих свирель она брала. Тростник был оживлен божественным дыханием и сердце наполнял святым очарованием».

0: над синим-синим морем летят свободно птицы. Летят навстречу солнцу, и перья их сверкают под яркими лучами ослепительной белизной.
1: Истинного служения.
2: Вот с той стороны по лестнице будете подниматься, я покажу. То есть для хранения лыж, там хранятся лыжи с универсальными креплениями. Естественно, нам нужны универсальные ботинки, которые будут где-то храниться. Под ней заказали полочки. Полочку открываешь. То есть первый вводный урок, и вот посмотри, главное систематизировать. То есть вот, это 37-я ячейка. Размер 36.
3: В этот же день участники педагогической конференции прошли обучение. Курс бережливой технологии в социальной инфраструктуре. Теоретические и практические сессии прошли в Арзамасской православной гимназии и детском православном саду, где бережливые технологии активно внедряются в образовательный и управленческий процесс уже многие годы. По словам Ольги Бараевой, инструменты бережливого производства необходимо транслировать по всей стране.
4: Мы показываем опыт, наработанный Нижегородской областью и всей страной, начиная с 2018 года, когда бережливые технологии и основные принципы научной организации труда внедрялись в образовательные учреждения и другие учреждения социальной сферы, но сегодня мы делаем акцент именно на образование. Все участники наших мероприятий получают сертификат о курсовой подготовке, и люди это очень ценят. Это очень важно.
3: Второй день педагогического форума – это интенсивная работа в формате секций. Участники, лауреаты и победители конкурса «Серафимовский учитель» представили свои авторские

0: образовательные программы, основанные на православном компоненте, учебно-методические комплексы, сборники авторских сказок и аудиокниг, сценарии фильмов и сценических постановок, а также концепции, модели и проектные технологии в организации занятий с детьми разного возраста.
1: Я работаю с детками от 5 до 12 лет и считаю, что мы в первую очередь должны детям не говорить, а показывать. Это самое главное, потому что дети нас не слушают, они нас смотрят.
0: В основе всех образовательных программ практики библейского осмысления содержания образования. Например, программа курса внеурочной деятельности «Живая математика». Ее автор – победитель конкурса «Учитель математики из Республики Адыгея» Ирина Стаценко. Ключевой принцип ее программы, который стал итогом последних 15 лет ее работы, это идея о фундаментальном значении математики, универсальности ее законов. Эту идею серафимовский учитель Ирина Стаценко показывает ученикам не на языке уравнений и формул, а на примере шедевров архитектуры и иконописи, в мастерских и в музеях, во время живых экскурсий и мастер-классов, везде, где работает принцип золотого сечения или божественные пропорции.
2: Работа призвана показать учащимся фундаментальность математических знаний. Как сказал Галилео Галилей, Вселенная написана языком математики, потому что в основу Господь мироздания заложил именно математику, математические знания. И божественная пропорция тому пример. В первом золотом делении заговорил Пифагор, потом в 15 веке подхватили идею, и пропорция стала называться золотым сечением Леонардо да Винчи, а у нас известный иконописец Андрей Рублев. Он как раз таки в своей Троице простыми способами, с помощью пропорции золотой, показал сложность догматического учения. Когда три ангела пришли к Аврааму, посередине стоит чаша. Именно чаша приходится на золотое деление.
0: Много внимания на секциях было уделено теме работы с детьми с ОВЗ и РАС, расстройством аутистического спектра. Тревожная статистика говорит о том, что педагоги должны быть и морально, и методически готовы к работе с детьми, имеющими особенности в развитии. Учителя из разных регионов представили свои адаптированные программы обучения и воспитания таких деток. К примеру, педагог из Читы Курочкина Анастасия. Благодаря своему социо-гуманитарному проекту она смогла подружить воспитанников детской железной дороги с детьми, которым нужно чуть больше тепла и внимания. Тот самый особый подход.
3: Сейчас замечаю такую тенденцию, что дети часто обзываются, применяя такие диагнозы, как аутизм, ты аутист или ты даун, да, что дети не понимают вообще этих заболеваний. И мы на Читинской детской железной дороге совместно с нашими воспитанниками курируем группы детей с ОВЗ. У нас проходят часто мастер-классы, и дети нормотипичные, они уже терпимее относятся к детям с ОВЗ. Они поддерживают контакт, и дети сами приглашают такие семьи. И для родителей, у которых есть такие дети, это отдушина, потому что они могут прийти на эти полтора часа, заняться собой, просто провести в спокойствии. А дети с синдромом РАС, они уже привыкают к нашему обществу.
0: Учители начальных классов и основ православной культуры из Перми Наталья Байдакова на протяжении долгого времени проводила с детьми фольклорный кружок посиделки. Из него и вырос со временем комплексный проект по духовно-нравственному развитию. В этом проекте ей удалось выстроить мост между народной культурой и православием, а также объединить школу и приход, родителей и детей, русский народ и представителей малых народов Урала. Всех объединила православная культура.
4: То есть мы включили и православные праздники, и народные праздники, потому что православная культура, она объединяет. Нынче ведь еще тем более президент объявил год единство народов России. Поэтому мы включаем не только русскую культуру, но еще и культуру тех народов, которые проживают в Пермском крае. Там да. и татары, и башкири, и мариэл, марийцы, и мордва, и коми-пермяки, конечно, наши знаменитые. Поэтому мы сами стряпали даже пельмени. Они ведь пошли от коми-пермяков у нас. У нас даже бабушка проживает одна. Вот она такая коренная коми-пермячка. Она приезжала, детям рассказывала. У нас есть огненская роспись очень интересная тоже. Мы ее попробовали тоже сделать. Поэтому, да, привлекаем, смотрим.

0: Учительство – это не просто профессия, это жизнь, отданная детям. Но как сохранить огонь в сердце, когда силы на исходе? Кульминацией духовной части программы стала общая молитва в Троицком соборе Дивеевской обители. У мощей преподобного Серафима Саровского митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил молебен с акафистом преподобному и божественную литургию. В длительной молитве, богослужение длилось 4 часа, и общем причастии – духовная опора, которая поможет учителям вернуться обновленными и готовыми дарить свет своим ученикам.
1: Высокопреосвященство, уважаемые участники форума, наследие преподобного Серафима Саровского и проблемы духовно-нравственного посвящения.
0: Кульминацией мероприятий, посвященных итогам конкурса «Серафимовский учитель-2026», стала торжественная встреча с митрополитом Георгием и вручением наград в Центре славянской культуры села Дивеево. Выступление нижегородского архипастыря длилось почти 2 часа. Вначале слова благодарности правлению фонда преподобного Серафима Саровского, игумени Сергии сестрам обители, почетным гостям и, конечно, участникам, победителям конкурса. В своем выступлении нижегородский архипастырь говорил о кризисе традиционных ценностей и веры. Одна из причин отсутствия в нашем обществе единой системы координат, которая была разрушена во времена богоборчества. Сегодня школьные учителя находятся на переднем рубеже в решении фундаментальных задач по воспитанию граждан и возвращению в общество единой мировоззренческой основы, считает владыка.
2: Одна из проблем, что мы часто не способны прочитать истории своей страны духи Евангелия, духи святых отцов. Наша Россия – это же не только Великая Россия, а еще и Святая Русь. А что такое Святая Русь? Или кто такая это? А Русь Государство – это не просто страна, а дом Пресвятой Богородицы. Поэтому финальное посещение Дивеевского монастыря вместе с молитвой, с общением, вот, через конкурсы, выявление дела с активных людей, думающих, рассуждающих, это вот попытка преодолеть это свое разделение ума в головах.
3: Благодарим вас за ваши труды. Спасибо большое.
0: Учителя благодарили митрополита Георгия аплодисментами, а затем лучшие из лучших поднимались на сцену, чтобы получить из рук нижегородского архипастыря заслуженные награды. Почетные звания «Серафимовский учитель», «Серафимовский наставник», «Просветитель», а также звания лауреата конкурса, специальные премии и благодарность фонда. Работа по воспитанию подрастающего поколения – это миссия. Конкурс «Серафимовский учитель-2026» в очередной раз показал, что в наших школах трудятся настоящие миссионеры, а значит, будущее страны в надежных руках. Марина Дружкова, служба информации, Радио Образ.
4: В эфире Радио Образ. Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: несколько
1: улыбкой, радуясь надежде. Усталые погаснут фонари в изношенной печалями одежде, прошепчут губы тихо, не таясь своих признаний, позабытых далью, и я шагну над бездной, не боясь, укутавшись ночною звездной шалью. И прилетит голубка на заре и проворкует ласковое слово. Ужели кто-то там, при алтаре, молитвою меня спасает снова?

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.

0: родные места. Когда мы слышим фразу «родные места», в душе пробуждаются самые теплые воспоминания, которые можно облечь в звуки, цвета и даже запахи. Это может быть шумный двор детства, где каждый уголок знаком до мелочей, или тихий деревенский домик, наполненный ароматом бабушкиных пирогов и свежего молока. Для кого-то это опушка леса, манящая своей тайной, или поле, усыпанное ромашками, где ветер играет с волосами. А может быть, это величественный монастырь и его колокольный звон, наполняющий небо. Самые дорогие сердцу уголки – это не обязательно грандиозные и знаменитые. Это те места, где происходили самые значимые события нашей жизни. Туда хочется возвращаться снова и снова, чтобы набраться сил, обрести гармонию и вновь услышать себя, голос сердца. Именно это и есть наши родные места.
1: Подвязье. Оно расположено на высоком правом берегу Оки, напротив поселка Желнино, примерно в 40 километрах к юго-западу от Нижнего Новгорода. Многим нижегородцам это село известно благодаря усадьбе Преклонских Рукавишниковых. Но сегодня нас интересует не дворянское гнездо, а само село, его гостеприимные жители, которые активно возрождают свою малую родину. Меня зовут Марина Дружкова, я путешествую каждое лето по разным местам Нижегородской земли. И сегодня я вас приглашаю вместе со мной открыть новое заветное место со своими традициями и обычаями.
0: Родные места.
2: Есть места, где история не исчезает, она просто остается в тишине. Село Подвязье – это место, где высокий берег Оки с XVI века хранит память о стрельцах, воеводах, князьях, дворянах, крестьянах и купцах, колхозниках и ученых людях. Когда-то на этом месте росли могучие вековые деревья – вязы, дававшие тень и защиту путникам. Здесь и основали Подвязье. Это было село на торговом пути, остановка для торгового люда, дорога, которая связывала судьбы, где первые хозяева основали свои усадьбы и заложили храм.
1: Старый храм и усадьба, козочки и сельмак, а также крутой откос над Окой, небольшой пруд, студеный овраг, закаты и листья вяза. Все это символы Подвязья, которые местные умельцы переносят на сувенирную керамику. Совсем скоро мы эти красоты увидим своими глазами. До Подвязья добираемся по щебенке, через бескрайние луга. При въезде полуразрушенное здание из красного кирпича. Бывшая молотилка, усадьба Преклонских Рукавишниковых, первых хозяев этого места. И милый уютный пруд, по берегам которого когда-то росли могучие вязы. Сворачиваем направо, и мы уже у сельского магазина, около которого начинает собираться народ. Сегодня, как и в период расцвета села, это центр и место притяжения местных жителей.
3: Девочки красавицы, здравствуйте. Здравствуйте. А я думаю, сейчас никто не идет туда, а они тут сюда.
4: Ну, а давайте вот на полянку туда.
5: А давайте вот на фоне вот такие вот беседки, как раз нейтральный фон.
6: Нейтральный, да.
1: Заходим в здание с вывеской «Сельмак». Осматриваемся. Перед нами лавка с сувенирами местных мастеров и фермерскими продуктами. Баночки с вареньем, разносолы, сыры, хлеб, приготовленные на поду. На самом видном месте настольные весы советского образца, деревянные счеты и другие артефакты сельских магазинов. По стенам черно-белые фото с лицами и сценами из прошлого Подвязья. На большом экране видеоролик с видами Подвязья и рассказом о его истории. Рассматривая старые фотографии, хочется немного замедлиться. Мы сразу поняли, здесь можно не только вкусно поесть, но и почувствовать атмосферу прошлого. Среди артефактов Народного музея, так здесь прозвали

0: века.
1: В учебных заведениях Нижегородской епархии уже в следующем выпуске нашей программы. До встречи в эфире.
2: Дети Христовы.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Иван Андреевич Крылов. Басни. Его притчи – достояние народа и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски. В их проделках между собою слышны проделки и обряды российские. Словом, всюду у него Русь и пахнет Русью. Николай Васильевич Гоголь о баснях Ивана Андреевича Крылова.

0: и будет вдвое стада. И не доем, и не досплю, а милых козочек к себе я прикормлю. И паном заживу у нас во всем Полесье. Ведь пастуху стада, что барину поместье. Он с них оброк волной берет, и масло, и сыры скопляет. Подчас он тож и шкурки с них дерет. Лишь только корм он сам им промышляет. А корму на зиму у пастуха запас.
1: Вот от своих овец гостям он корм таскает, голубит их, ласкает. К ним за день ходит по 100 раз. Их всячески старается привадить.
0: Убавил корму своих. Теперь покамест не до них.
1: И со своими ж легче сладить. Сенца им бросить по клочку. А станут приступать, так дать им по толчку, чтоб менее в глаза совались. Да только вот беда. Когда пришла весна, то козы дикие все в горы разбежались. Не по утесам жизнь казалась им грустна.
0: Своё же стадо захерело и все почти перекалело.
1: И мой пастух пошел с умой, хотя зимой на барыши в уме рассчитывал прекрасно.
0: Пастух, тебе теперь я молвлю речь, чем в диких коз терять свой корм напрасно. Не лучше ли бы коз домашних поберечь?
2: О духовном смысле басни рассказывает протоиерей Владимир Гофман.
3: Басня «Дикие козы». Пастух нашел зимой в пещере диких коз. Вот так она начинается, и рассказывает, что он, когда пас свое стадо, увидел в пещере диких коз и решил, что вот какая прибыль будет, он будет об этих козах заботиться, и он начал так делать. А о своих забыл. И, конечно же, пришло время, когда дикие козы разбежались, а свои, как говорит баснописец, свое же стадо захерело, и все почти перекалело, и мой пастух пошел с умой, ну и так далее. Вот, люди тратят силы, чтобы стать богаче, а в результате теряют то, что и имеют. Это тоже из той серии, что мы имеем не храним, а потерявши плачем. Вот, это не значит, что там автор этой басни осуждает какую-то предприимчивость. Нет, это за то, чтобы тратить силы с умом, чтобы и свое не потерять, и то, которое можно сделать полезным для себя, тоже не упустить. Вот об этом.
2: Забавой он людей исправил, сметая с них пороков пыль. Он баснями себя прославил, и слава эта наша быль. И не забудут этой были, пока по-русски говорят. Ее давно мы затвердили, ее и внуки затвердят. Павел Вяземский о баснях Ивана Андреевича Крылова. В программе принимали участие ученики и педагоги театрального отделения детской школы искусств № 9 имени УЛ.

0: пастух нашел зимой в пещере диких коз. Он в радости богов благодарит сквозь слез.
1: «Прекрасно!»
0: — говорит.
1: «Ни клада мне не надо, теперь мое

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. Вот и пришла осень, самая яркая пора года. Среди зелени заметны первые предвестники осени – желтые, багряные, красные листья. Они начинают менять свой первоначальный цвет. Уже начали опадать с деревьев и покрывают собой все вокруг. Природа одевается в яркие осенние краски, становится волшебно. Осень похожа на уже прочитанную, но успевшую позабыться книгу. Каждая страница о том, что знаешь и о чем смутно помнишь. Каждая страница – возвращение туда, где уже побывал. Такие строки находим у писательницы Нарине Абгарян. Природа не боится перемен. Дерево отпускает свои листья, потому что знает, весной появятся новые. Возможно, и нам стоит поучиться отпускать то, что уже завершилось. Не со страхом, а с благодарностью. Предлагаю вашему вниманию музыкальную композицию «Танец листьев» нижегородского композитора Сергея Виноградова. Исполняет на фортепиано сам автор.

0: Представляет проект «Россия на ладони».
1: Вас ждут невероятные встречи и увлекательные истории о путешествиях по стране, которые интересно слушать и детям, и взрослым.
0: Не пропустите эфир по вторникам и пятницам в 20:00.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: Приглашение в музей.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ирина Николаевна Кузнецова. Я заместитель генерального директора Нижегородского государственного художественного музея по научной работе. Сегодня мы с вами поговорим о том, как формировался наш музей. Наш Нижегородский государственный художественный музей – один из старейших в стране, и формирование его собрания шло различными путями. Это, конечно, в первую очередь пожертвования Императорской академии художеств, дары частных лиц, отдельных художников, таких как Кошелев, Боголюбов, Рерих, Рябушкин, Боткин и многие другие. Существенную роль в комплектовании музея сыграл Государственный музейный фонд в 20-е годы, а также процесс национализации частных коллекций, находящихся в имениях и усадьбах, расположенных на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской губернии. Их к 20-м годам было около 150. И вот таким образом в музей поступили великолепные произведения из коллекции Орлова-Давыдова, Бомеляк-Лазарева, Бурмистрова, Рукавишникова. Но самой масштабной стало художественное собрание Шереметьево, которое находилось в усадьбе в селе Юриново Сельсурского уезда. Вывоз предметов из этого имения проходил в несколько этапов с 1921 по 1924 год. И вот на 5 баржах в течение этого времени было вывезено огромное количество предметов. То есть это и живописные полотна, это графические листы, книги, а также произведения декоративно-прикладного искусства. Фарфор, ковры, мебель. В музей тогда поступило около 1000 экспонатов отечественного и зарубежного искусства. И надо сказать, что вывоз этот был более чем своевременным. Здесь надо большую роль отдать эмиссарам, командированным из Москвы, Ленинграда, Нижнего Новгорода, а также сотрудникам самого музея, которые были посланы для выявления, учета и вывоза наиболее ценных произведений в Государственный музейный фонд. Вот, кстати, из этих отчетов мы узнаем страшные картины варварского разграбления, уничтожения местными крестьянами памятников искусства. Но были и отмечены случаи бережного отношения к предметам, заботы об их сохранении. Музей располагает большой коллекцией древнерусского искусства, а точнее искусства средневековой Руси. Это около 500 произведений. В него входят иконы, художественное серебро, лицевое шитье, рукописные печатные книги. Все они поступили из частных коллекций Овчинникова, Прянишникова из Городца, а главным образом из массово закрываемых в 20-30-е годы церквей, монастырей, моленных домов Нижнего Новгорода и Нижегородского края. И вот таким образом сотрудники музея не только спасли, но и сохранили до наших дней бесценные памятники духовной культуры. В самом начале 20-х годов из несостоявшегося музея живописной культуры поступила, пожалуй, самая яркая коллекция собрания. Это коллекция русского авангарда, которая вплоть до конца 80-х годов находилась в фондах, в запасниках музея. Ну а сейчас работы Кандинского, Малевича, Ларионова, Гончаровой, Шевченко и других известных русских мастеров являются наиболее востребованные в зарубежных выставках русского авангарда. В 1930-е годы собрание художественного музея пополнилось произведениями из крупнейших столичных музеев страны, Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея. Это были полотна Серова, Саврасова, Малявина, Тропинина, Репина, Сурикова и других. 16 картин были переданы из Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Вот среди них такие первоклассные произведения западноевропейских мастеров, как работы Лукаса Кранаха, старшего Лукреция, Дэвида Теннерса-младшего «Овчарня», Рогира ван дер Вейдена «Снятие с креста», Гребера «Артемиси» и другие. Кстати, к этому же времени относятся и замечательные живописные коллекции Николая

0: Рериха и Бориса Кустодиева, переданные музею в 1936 году по завещанию нашего замечательного земляка Алексея Максимовича Горького. В годы Великой Отечественной войны собрание Горьковского художественного музея было эвакуировано в Новосибирск. И после возвращения экспозиция в кратчайшие сроки была восстановлена, и музей гостеприимно открыл свои залы для посетителей. В середине 50-х годов в экспозиции музея появился раздел «Искусство стран Дальнего Востока», точнее Китая и Японии 16-го, начала 20-го веков. Он был сформирован из предметов, поступивших из Горьковского областного краеведческого музея, а также из Государственного музея восточной культуры в Москве, который передал в наш музей около 50 произведений. Это фарфор, это бронза, график, очень интересно, тибетская мелкая пластика. Кстати, самый древний экспонат из этой коллекции датируется началом XVI века. 1960-е, 70-е и отчасти начало 80-х годов – это особый период в жизни музея. Это время так называемого музейного бума, совпавший с рассветом в стране музыки, литературы, изобразительного искусства. Интерес к искусству был чрезвычайно огромен. Музей посещало значительное количество туристов, несмотря на то, что город был закрыт. Особенно много зрителей было лето в период летней навигации. Достаточно сказать, что один теплоход с туристами, путешествующими по Волге, давал музею более 400 посетителей в день. Ну и активно в эти же годы шел процесс комплектования музея. Помимо классического русского искусства, весьма интенсивно формировался, конечно, раздел советского искусства, в том числе и горьковских художников, живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного и народного искусства. Постоянно пополнялся отдел нижегородских художественных промыслов. В 1972 году к зданию музея было пристроено дополнительное большое помещение, где разместилось огромное монументальное полотно Константина Егоровича Маковского «Воззвание Минина». Это своеобразный художественный документ героического прошлого нашего города. В начале 1990-х годов, уже в постсоветский период, в музей поступила очень любопытная коллекция произведений художников русского зарубежья. Но дело в том, что группа художников, эмигрировавших в Европу, живущих за рубежом, решила организовать аукцион своих работ и вырученные от продажи средства передать редакции популярного издания «Литературная газета», которая испытывала в те годы финансовые трудности. Нижегородский областной совет народных депутатов приобрел всю коллекцию «Литературной газеты» и передал ее безвозмездно Нижегородскому художественному музею. И в составе этой коллекции, кстати, живописные и графические работы таких очень известных мастеров, как Шемякин, Неизвестный, Илья Кабаков, Эрик Булатов, Олег Целков и другие известные мастера так называемого альтернативного искусства, которые существенно дополнили многогранную картину отечественной культуры XX века. Ну, а среди интересных коллекций, поступивших в музей уже как бы в последние десятилетия, наверное, надо назвать коллекции произведений Галербаха, Белютина, Юрия Васнецова и собрания Геннадия Тимченко. В настоящее время Нижегородский государственный художественный музей насчитывает более 12 тысяч произведений отечественного и зарубежного искусства. Жанровое и стилистическое многообразие коллекции, высокий художественный уровень произведений дают нам основания рассматривать наш музей не только как один из крупнейших музеев Поволжья, но и всей Российской Федерации. Дорогие друзья, приглашаю вас в залы нашего музея, залы отечественного и западноевропейского искусства. Всего доброго.
1: Приглашение в музей.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей и мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе новые, неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках, говорил композитор Дмитрий Шостакович. Музыка — это уникальное явление, способное передать всю гамму человеческих эмоций и переживаний. Музыка бессмертна и вечна. Она сопровождает нас на протяжении всей жизни. Где есть благочестивая музыка, Бог всегда тут же с Его любезным присутствием, писал величайший композитор Иоганн Себастьян Бах. Желаю каждому из вас найти свою музыку, которая станет источником радости и поддержки в жизни. Пусть сердца наполняются светлыми нотами, гармонией и красотой мелодий. Именно об этом стихотворение «Музыка», которое я предлагаю вашему вниманию. Это произведение было написано как впечатление от концерта «Очарование ночи» композитора Макса Румского. Читает заслуженный артист России Владимир Ганин.

0: очарование ночи, радость дня, души прозревшей, пылкие порывы. Все в музыке, мы в ней чисты и живы. Творение являет нам Творца. История рассказана в веках. В ней Магдалина, старец-долгожитель, и в Гефсимании тоскующий спаситель, и русский север в звонких голосах. Запечатлеть, пытаясь красоту, находит слух гармонию созвучий, и через плотность мрак и немоту сияет космос стройностью певучий. Все в музыке, наш первозданный код. От Амадея и до Иоганна через Творца творение живет. В душе орган, лютни и хорала.
1: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
2: Образ. Все образуется.

Священник Александр Снежицкий. Святыни Нижегородской ярмарки. Книга издается по благословению Высокопреосвященнейшего Георгия, митрополита Нижегородского и Арзамасского, руководитель проекта, наместник Вознесенского Печерского монастыря, архимандрит Тихон Затекин. Сборник исторических очерков священника Александра Снежицкого, посвященных православным храмам знаменитой Нижегородской ярмарки, может быть интересен как историкам, архитекторам, краеведам, так и всем православным читателям. В книге приводится обстоятельное описание православных святынь, многие из которых сегодня полностью утрачены. Также на страницах очерков внимательный читатель найдет отражение жизни священнослужителей из ярмарочного быта конца XIX – начала XX столетий. Тексты приводятся в хронологическом порядке в соответствии с их первым изданием, с сохранением авторского стиля. Однако сокращены некоторые тексты, а также примечания к ним. Описание Нижегородского ярмарочного Спасского собора издается в свет во славу Божию и во исполнение воли бывших нижегородских архипастырей. Высокопреосвященный архиепископ Иоакиний, скончавшийся митрополитом Киевским и Галицким, требовал, чтобы при церквях Нижегородской епархии велись церковно-приходские летописи. Преосвященный епископ Модест, ныне архиепископ Волынский и Житомирский, в 1885 году распорядился, чтобы описания церквей и приходов Нижегородской епархии с древнейших времен представлены были к нему. Распоряжение это выполнено в 1886 году. Преосвященному желалось через членов учрежденной им епархиальной церковно-археологической комиссии передавать эти описания к печати, как исторические документы местного края. Часть летописей была отпечатана в Нижегородских епархиальных ведомостях. Составителю описания Спасского собора следовало бы исполнить требования Преосвященного Модеста также в 1886 году, но ему встретилось препятствие. В 1883 на 26 число февраля пожаром в домовой Казанско-Богородичной при соборе церкви была истреблена почти вся соборная письменность. Составителю описания привелось иным путем воскресить минувшее о Спасском соборе. Им, кажется, собрано все о соборе и приведено к единству. Источниками описания послужили сначала печатные сочинения о Нижегородской ярмарке вообще, ибо Спасский собор современен началу ярмарки на существующем месте. Помощь ему оказывал в этом покойный секретарь Нижегородской духовной консистории Алексей Васильевич Колоколов. Он восполнил описание Спасского собора. Если в предлагаемом описании Спасского собора встретятся недомолвки или окажется излишнее что-то, составитель просит в таких случаях к его труду снисхождения. Хотя Нижегородский ярмарочный Спасский собор и именуется на ярмарке Старым собором, но только, как выше сказано, сравнительно с Александро-Невским на ярмарке же Новым собором. Древность же его в значении этого слова не восходит за пределы нынешнего XIX столетия. Существование Спасского собора современно существованию Макарьевской ярмарки в Нижнем Новгороде на нынешнем месте. Построение и первоначальное освящение его находится в связи с построением и открытием торгового гостиного двора на ярмарке. С 1641 года Макарьевская ярмарка находилась при Макарьевском Желтоводском мужском монастыре Нижегородской епархии, основанном в 1434 году преподобным Макарием, Желтоводским и Уншинским чудотворцем, пострижником Нижегородского Печерского монастыря и уроженцем Нижегородским. Ярмарка существовала здесь около 175 лет. Возвысилась и расширилась в торговле. В 1816 году, августа 18-го, вновь выстроенные по высочайшему повелению каменные торговые при городе Макарьеве ряды после окончания на ней торговли сгорели от поджога злонамеренных людей. Ярмарка сделала здесь замечательной по крупной торговой связи с Азиатским Востоком. А между тем, место, на котором она находилась, было и тесно, и неудобно для транспорта товаров,
как находящиеся на левой стороне реки Волги. У государственных лиц, понимавших государственное значение ярмарки, явилась мысль перенести ее на место более удобное, пространное, безопасное и выгодное в торговом отношении. Государственный канцлер граф Николай Петрович Румянцев в мнении, поданном государю-императору Александру Павловичу 28 октября 1816 года, стоял за перевод ярмарки из Макарьева в Нижний Новгород. Мнение канцлера принято было государем. В 1817, 8 мая, был высочайше утвержден комитет для перевода Макарьевской ярмарки из Макарьева в Нижний Новгород. Чтобы не взволновать торговцев, привыкших издавна к торговле у Макария, перенесение ярмарки решено было подготовить постепенно. При изыскании у Нижнего Новгорода места для ярмарки комитетом особенно обращено было внимание на пустопорожнее место между Волгой и Окой у устья последней. Там был пространный мыс, представлявший тогда местность лесистую, болотистую и никем не заселенную, очень удобную с рек для подвоза сюда товаров. Мыс этот и избран был комитетом самым подходящим местом для перевода на него ярмарки. В скором времени состоялось высочайшее повеление о закрытии ярмарки у Макария и о торговле на новом месте при Нижнем Новгороде.

В начале июня 1817 года на Стрелке уже возникли деревянные торговые ряды и балаганы. Купечество, привыкшее у Макария перед началом торговли и спрашивать благословение Господа на свой торг в монастырском храме, а в свободное время и в празднике быть за всеночным бдением и литургией, пожелало и на временной ярмарке иметь храм молитвы во имя преподобного Макария, по примеру полковых церквей, и ходатайствовало об этом перед губернатором. Просьба купечества была удовлетворена. Старанием гражданского губернатора, господина Быховца, и преосвященного Нижегородского Моисея, с благословения Святейшего Синода, построена была здесь временная церковь из теса, крытая лубками за счет пожертвований от разных лиц. Святой престол и иконостас были подвижные, которые ежегодно перед началом ярмарки поставлялись вновь, вывозились и хранились при Нижегородском кафедральном соборе. Богослужение исправляло кафедральное духовенство. Сбор церковных доходов, равно и расходы, производились лицами, принадлежавшими тому же собору, и отчетность о них предоставлялась духовному начальству. Ризница, утварь и колокола употреблялись из того же собора. Возникло было дело у преосвященного епископа Моисея с архимандритом Израилем и братьями Макарьева Желтоводского монастыря касательно заведования церковью на ярмарке и доходами от нее братством Макарьевского монастыря. Но священный синод счел это желание братства корыстолюбивым и неудобным для монашествующих и в месте торга, и вне монастыря. Указ об этом Святейшего Синода последовал 15 июня 1817-го. Деревянные балаганы на ярмарке начали строить с благословения Преосвященного Моисея в 1817 году, 15 июня. А открытие нового Макарьевского торжища, также с благословения этого владыки, последовало 20 июля того же года. В этот день Преосвященный Моисей с городским духовенством совершил на месте торга молебствие, а затем место, временная церковь и торговые ряды были окроплены святой водой. Купечество мирилось с новосельем. В 1818 году оно стало свидетелем большего здесь упрочения торговли, чем у Макария. Этому энергично содействовало правительство. План Нижегородской ярмарки и фасады каменных построек ее и прочих полезных на ярмарке приспособлений для торгового люда на ней были тогда уже высочайше утверждены. То и другое даже можно было увидеть в натуре. Строителем ярмарки, инженером-архитектором, генералом Бетанкуром, будущая ярмарка была изображена в модели, и всякий мог наглядно знакомиться с ней. Генерал Бетанкур – известный инженер тогдашнего времени. Им были построены Тульский оружейный завод, Московский манеж со знаменитой на нем крышей, Петерговские деревянные мосты и другие сооружения. Так вот, на этой модели, вероятно, имела место и будущая ярмарочная святыня – ярмарочный Спасский собор, спроектированный знаменитым архитектором Монферраном, строителем Санкт-Петербургского Исаакиевского собора. Агюст Ренан Монферран родился в Париже. Он учился у архитекторов Версье и Фонтена. В 1816-м прибыл в Россию и получил место придворного архитектора. В 1817-м его проект Исаакиевского собора был принят, и он назначен главным строителем этого собора. В 1829 году им был составлен проект знаменитой Александровской колонны в Петербурге, и он же заведовал ее сооружением. В 1856 году ему было поручено сооружение памятника императору Николаю I, но это дело не окончено по причине смерти его 28 июня 1858 года. Имя Монферрана упомянуто на трех медалях в память освящения Исаакиевского собора.

При полной торговле на ярмарке в середине по времени продолжения ее 1 августа 1818 года преосвященным епископом Моисеем с приличной церковной церемонией положены были за счет государственной казны первые камни в основание ярмарочного Спасского собора и прочих ярмарочных зданий, и работы при помощи Божией двинулись вперед. Постановлением ярмарочного комитета торг на ярмарке предположительно был ограничен следующим временем: начинать торговлю с 15 июля и оканчивать 15 августа. Впоследствии от позднего приезда купечества на ярмарку торг на ней был отдален до 1 сентября, а ныне продолжается до 10 сентября. Урочище Стрелка, бывшее прежде местом диким, от лесных зарослей, болот и трясин, очистилось. И на месте, где следовало быть торговым на ярмарке рядам и хранительницей их соборной святыни, возвысился песчаный холм в предотвращение будущих новых зданий от окских и волжских весенних вод. К несчастью, предохранение ярмарочных зданий насыпью от весенних половодьев не удалось. Насыпь низка. Если бы поднять ее еще на два аршина, вода не затопляла бы ни гостиный двор, ни собор. Самое высокое половодье было в 1849 году, когда в Спасский собор можно было въехать на лодке. 4 года, с 1818 по 1821, шла постройка ярмарочного Спасского собора, ярмарочного главного дома и гостиного двора, и к 1822 году была окончена. В этом году, 15 июля, совершено освящение гостиного двора, а через 10 дней, 25 июля, в день памяти покровителя Нижегородской Макарьевской ярмарки, преподобного Макария Желтоводского и Унжинского чудотворца, согласно указу Святейшего Синода, был освящен Спасский собор. Тот и другой день отличались ликованием народным, но преимущественно в торжестве осталось за последним днем. При освящении торговых зданий гостиного двора преосвященным Моисеем с градским духовенством при стечении народа отслужено было на эстраде среди главной ярмарочной площади только молебствие, а потом главный дом и торговые здания гостиного двора окроплены святой водой. Но иначе было в день освящения главного святого престола в соборе во имя Всемилостивого Спаса, происхождения честных древ, животворящего креста Господня. Когда преосвященным епископом Моисеем окончено было освящение собора, затем провозглашено многолетие государю-императору Александру I, государыне императрице Марии Федоровне и всему царствующему дому, тогда на судах, стоявших на Волге и Оке, загремел салют из пушек, и толпы православного люда, и торговцы разных наций, и вероисповеданий соединили молитвы свои о здравии и долголетии царя, по державной воле которого среди лесов и трясин явился храм для молитвы и громадные по тогдашнему времени здания для торжища, кормящего миллионы народа. После этого временная тесовая, крытая лубками церковь была упразднена. Нижегородский гражданский губернатор, действительный статский советник Александр Семенович Крюков, по случаю освящения ярмарочных зданий давал парадный завтрак, а в день освящения Спасского собора давал большой парадный обед для духовенства, дворян, чиновничества и купечества.

В том же году освящены были святые престолы и в предельных соборных алтарях. На северной стороне во имя святого благоверного великого князя Александра Невского, теза именитого святого государя-императора Александра I, в знак патриотической признательности к государю и молитв за него на память о перенесении и устройстве им ярмарки в Нижнем Новгороде. А на южной стороне во имя преподобного Макария, Желтоводского и Лунжинского чудотворца, патрона и покровителя Макарьевского торжища. Тогда же учрежден был на 1 августа из Спасского собора и крестный ход для обычного освящения в этот день в реке Оке вод. До определения собору постоянного причта собором по указу Святейшего Синода заведовала и отправляла в нем богослужение во время ярмарок Нижегородское кафедральное духовенство. В 1823 году братьями кафедрального собора была составлена первая генеральная опись соборному имуществу. В ней записано 175 вещей, да после составления ею вновь приобретено и записано в особую, выданную из духовной консистории тетрадь, 27 вещей. Всего же соборного имущества первоначально было до 202 номеров. В числе их находилось одно облачение архиерейское и три перемены облачений священнических и диаконских. В 1824 году, 31 мая, состоялся указ Святейшего правительствующего синода о преимуществах ярмарочного Спасского собора, заведовании им и его имуществом и об определении к нему штата священно-церковнослужителей. Спасский собор построен был казной. Хозяйство и забота о внешнем и внутреннем его благоукрашении лежали на казне же. Отвечали за собор начальник губернии и ярмарочная контора. Соборным старостой был директор этой конторы, а в помощь ему избирался от купечества помощник. Во время ярмарки и после нее они с причтом соборным заботились о приумножении церковных доходов, приводили их в известность и спрашивали разрешение у начальника губернии на употребление их и к сведению лишь обо всем, что сообщим. Причта при соборе положено быть одному протоиерею, одному диакону, одному дьячку, одному пономарю и двум звонарям. Совокупно же с ними в ярмарку занимаются священнослужением и исполнением треб все кафедральное духовенство и архиерейские певчие. Губернатор мог простирать начальственное свое влияние и на причт. Собор наименован приписным собором к кафедральному, именуясь просто соборной церковью. Сумм от него на епархиальные нужды не отбиралось. Они шли на приумножение церковных вещей, утвари и прочее церковное благоукрашение. Ремонт соборный, если случалось, исправлялся казной вместе с другими ярмарочными казенными зданиями гостиного двора на процентный сбор с торговых помещений от купечества. Спасский собор в материальном положении находился в добрых условиях. Епархиальным преосвященным в Спасском соборе оставалось только служить и просматривать хозяйственные отчеты по собору, предоставляемые ярмарочной конторой. Продолжение следует. Священник Александр Снежицкий. Святыни Нижегородской ярмарки.

0: Здравствуйте! В эфире радио «Образ». Итоговый выпуск новостей, в студии Виктор Петров. В этом выпуске о главных событиях минувшей недели. В понедельник, 21 сентября, православные христиане отметили Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник является первым двунадесятым праздником церковного года, который начался 14 сентября. Он непреходящий, то есть дата его остается неизменной каждый год. Полное название праздника – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Это событие, рождение Пресвятой Богородицы от праведных родителей Иоакима и Анны, описано в церковном предании. В день 12-го праздника Рождества Пресвятой Богородицы, в освященном в честь этого события Нижегородском храме отметили престольный праздник. Божественную литургию возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Ему служили благочины Автозаводского округа Нижегородской епархии иерей Сергий Митасов, настоятель этого прихода иерей Владимир Панин и другие клирики епархии. На богослужении вместе с многочисленными прихожанами молились воспитанники и педагоги Гнилицкой православной гимназии имени святителя Николая Чудотворца. По окончании литургии состоялся крестный ход вокруг церкви с молебным пением Божьей Матери. После этого ученики Гнилицкой православной гимназии поздравили архипастыря, они прочитали стихи и вручили ему подарки. Обратившись к присутствующим со святительским словом, глава Нижегородской митрополии поздравил всех с Днем Рождества Пресвятой Богородицы и престольным праздником храма. Глава Нижегородской митрополии выступил с докладом на собрании игуменов и игуменей Русской Православной Церкви. 23 сентября в зале церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл возглавил работу собрания игуменов и игуменей монастырей Русской Православной Церкви. Места в президиуме заседания заняли святейший патриарх Кирилл, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност, председатель комиссии по организации жизни монастырей и монашества межсоборного присутствия митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. В собрании, помимо игуменов и игумени монастырей, приняли участие архиереи ряда епархий Русской Православной Церкви. Всего были зарегистрированы 665 участников собрания из 177 епархий. С основным докладом выступил предстоятель Русской Православной Церкви. Митрополит Георгий представил доклад «Основные направления развития современных монастырей. Актуальные вопросы». Прозвучали доклады других участников мероприятия. После дискуссии по докладам состоялось обсуждение проекта итогового документа собрания. В Нижегородской епархии состоялась Всероссийская педагогическая конференция с международным участием «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения». Конференция является итоговым мероприятием конкурса «Серафимовский учитель». Она стартовала 23 сентября и продолжала работу в течение трех дней. Участие в ней приняли более 200 педагогов из 45 субъектов России, а также делегации Республики Беларусь. Утром 23 сентября участники конференции посетили в Нижнем Новгороде кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского. Оттуда они переехали в Арзамас, где в православной гимназии имени святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери к Софии состоялось торжественное открытие мероприятия. Затем на базе гимназии и православного детского сада имени преподобного Сергия Радонежского для участников конференции состоялись теоретическая и практическая сессии курсов повышения квалификации по программе «Организация профессиональной деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства». Далее педагоги прибыли в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, где прошли основные мероприятия конференции. В Александринской монастырской православной школе села Дивеево в рамках конференции 24 сентября состоялись секционные заседания. Участники работали в 7 секциях, среди которых формирование картины мира у детей дошкольного возраста на основе традиционных православных ценностей, воспитание традиционных ценностей через освоение предметов начальной школы, язык как дар Божий и другие. В тот же день для участников Всероссийской конференции были проведены тематические лекции, посвященные культуре речи и традиционным и современным форматам просвещения в рамках проекта «Православная культуры в мировой цивилизации». О завершающем дне конференции корреспондент «Радиообраз» Марина Дружкова.
1: 25 сентября в селе Дивеево завершился трехдневный форум, посвященный итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель». Позади много интересных встреч, лекций и дискуссий, обмен опытом, работа в секциях, соборная молитва и приобщение святых христовых тайн. Утром участники конференции помолились на божественной литургии в Троицком соборе, обители прошли с крестным ходом по канавке, ну а финальной точкой этого дня, ее кульминацией всей трехдневной конференции с участием учителей со всей страны стала встреча с митрополитом Георгием и вручение долгожданных наград, которые получили победители педагогического конкурса. Свое выступление владыка Георгий посвятил теме кризиса традиционных ценностей и веры. Одна из причин, по его мнению, это разделение в умах и головах отсутствие единой системы координат, которая была разрушена в нашей стране во времена богоборчества. Православие – это фундамент, скрепа, которая во все века являлась фактором безопасности, условием существования нашей страны и единства народа. Школа и учителя, считает владыка, находятся на переднем рубеже в решении фундаментальных задач по воспитанию граждан и возвращению в общество единой мировоззренческой основы. Почетное звание «Серафимовский учитель» присвоено 8 номинантам. «Серафимовский наставник» – 3, «Серафимовский просветитель» – тоже 3. Лауреатами педагогической премии стали 37 конкурсантов. Специальную премию получили 49 человек, поощрительную – 112. Также по предложению экспертного совета в год единства народов России установлена специальная премия за заслугу в сохранении и трансляции культурно-исторической памяти. Этой премии отмечено 56 участников конкурса. Марина Дружкова, служба новостей, Радио Образ.
0: Мы благодарим Марину Дружкову за интересную информацию. Отметим, что в числе победителей конкурса «Серафимовский учитель» этого года есть и нижегородцы. Так, обладателем звания «Серафимовский учитель» стал доцент кафедры специальной педагогики и психологии Нижегородского государственного педагогического университета имени Минина Владимир Кудрявцев. Почетного звания «Серафимовский наставник» удостоена директор Александринской монастырской православной школы инокиня Наталья Лилюшка. Напомним, что конкурс «Серафимовский учитель» проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского с 2005 года. С 2020 года, став частью комплекса мероприятий по возрождению Саровской Дивеевской обители, он входит в состав программы с именем преподобного Серафима Саровского. Отметим также, что за 21 год проведения конкурса в нем участвовали 8,5 тысяч педагогов из 88 субъектов России и 8 других государств. За это время были подготовлены и опубликованы более 1000 методических разработок, 42 методических издания. Большинство изданий доступны на паломническо-туристическом портале «Серафимова земля». Материалы также переданы в образовательные учреждения всех федеральных округов. И в завершении выпуска еще одна информация. Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла о священном писании «Мысли на каждый день года». Издание подготовлено издательством Московской патриархии и синодальным отделом религиозного образования и катехизации. Что есть Священное Писание, почему мы называем Библию Словом Божиим, как правильно ее читать, чтобы она стала путеводителем в жизни? На эти и многие другие вопросы отвечает патриарх Московский и вся Руси Кирилл. Книга содержит 366 фрагментов по одному на каждый день года, чтобы Слово Божие, раскрытое в наставлениях предстоятеля, сопровождало читателя ежедневно. Издание адресовано всем, кто стремится глубже понять основу православной веры. Книга подготовлена в рамках патриаршей программы изучения Библии, синодального отдела религиозного образования и катехизации и призвана помочь современному человеку услышать живое Слово Божие, обращенное к каждому сердцу. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Сарове на частоте 92,2 FM.
3: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протодиакон Дмитрий Исаев.
4: Алексей Толстой. Горнями тихо летела душа небесами. Горнями тихо летела душа небесами. Грустные долу она опускала ресницы, слезы в пространстве от них упадая звездами, светлой и длинной велися за ней вереницей. Встречные тихо ее вопрошали светила: что так грустна, и о чем эти слезы во взоре? Им отвечала она: я земли не забыла, много оставила там я страдания и горе. Здесь я лишь ликом блаженства и радости внемлю. Праведных души не знают ни скорби, ни злобы. О, отпусти меня снова, Создатель, на землю! Было б о ком пожалеть и утешить кого бы.
5: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

крест приведет нас к воскресению. День за днем. Дневник православного священника. 27 сентября. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. Нет ни одной жизни человеческой, которая прошла без испытаний, без борьбы, без горя. И никто из нас не может ожидать, что это нас минует. Все силы души нашей должны не только принимать испытания и покоряться им, не только терпеть все, посылаемое Господом, но и поклоняться кресту, то есть нести его с любовью, взирая на крест Спасителя, через который мы получили искупление. Когда раздается эта церковная песнь, мне кажется, что все мы, смиренно преклоняясь перед крестом, должны принимать его всецело в настоящем, в будущем, во всем, что Господь предназначил нам перенести. И, неся свой крест безропотно, будем помнить, что за ним последовало воскресение Христово, величайшая радость, какую возвещает нам Евангелие. Крест поведет и нас к победе, к воскресению наших охладевающих чувств и слабых, дремлющих сил.

0: Можем только догадаться.
1: И поэтому, что вы удивляетесь, что кругом нет специалистов? Я сам слушаю аудиокниги, но я их слушаю только по одной единственной причине. Потому что если я ничего не буду слушать, я засну за рулем. Если я не хочу спать, я не слушаю ничего. Мне лучше думать, чем слушать. Но я заметил, допустим, если читаю серьезную книгу, не книгу, которую знаю уже вдоль и поперек, а я обычно такие слушаю, которые уже там 10-й, 15-й раз, 20-й. То если книгу слушаю первый раз, то я покупаю бумажный вариант и слушаю параллельно. То есть я прослушал какой-то отрывок, дома приезжаю и делаю заметки на полях, что я прочитал, какие слова, что-то выписываю. Потому что я заметил, что прослушанная книга в памяти не остается. Она занимает время, ты слушаешь, ты в этот момент что-то чувствуешь, переживаешь, о чем-то думаешь, но проходит время, и ничего в памяти нет. Потому что на самом деле ты ее походя слушаешь, ты не вникаешь в нее, как мы зачитывали, скажем, какой-нибудь книжкой. В пятом классе мы прочитали книжку, я помню, мне дали на вечер, одноклассник стащил в семейной библиотеке книжку «Всадник без головы» и сказал, ну надо прочитать, чтобы завтра вернуть. Я ее помню за за вечер и ночь я ее прочитал. 5 часов лег спать, и в школу пришел. Ну так я ее до сих пор и помню. Хотя уж прошло сколько времени, я помню ее прекрасные моменты и вот переживания, которые зацепили. Не киношные, которые тоже видел известного кино нашего, вот, а именно те, которые читал. Поэтому на самом деле есть особая психология восприятия, текста восприятия. И текст, если вы хотите его воспринимать, во-первых, его надо читать медленно, во-вторых, надо читать вслух. А в-третьих, вы читаете и записываете то, отмечаете ли то, ну раньше записывали, то, что необходимо, то есть то, что вам нужно для себя знать, какие-то слова, которые произвели впечатление. Вот тогда вы книгу, вы в нее вникаете, вы в нее входите. Так рождались мудрые люди. Действительно, изначально мы слышим, мы не сядем за книгу, пока нам ее кто-то не посоветует. Но даже прочитав книгу, обычно мы вникаем в мудрость, а вера рождается от живого человека, от живого слова. Поэтому в храме звучит проповедь. Но это разные вещи, разные. Мы говорим о мудрости. Мудрость не вникнет от того, что ты слушаешь проповеди. Она будет подогревать твою веру, для чего проповедь и звучит в храме. Но для того, чтобы познать свою веру, проповеди мало. Проповедь зажигает человека. Вдохновляет его, к чему-то мотивирует. Это вот именно такой момент мотивации, вдохновления. Какие-то вещи становятся понятными на короткое мгновение. Вы можете прийти после проповеди и сказать, батюшка, вообще, вот вы всю мою жизнь рассказали, вот как она есть. Через неделю вспомните ваши переживания. Ничего не осталось. И смысл именно в том, чтобы вот прийти после проповеди, сесть, подумать, в тишине посидеть, книжку прочесть. Вот тогда жизнь будет меняться. А само по себе слышание, оно очень трудно. В крайнем случае получится такое слуховая наркомания. Мы приходим и слушаем, и слушаем, и слушаем, и слушаем, и слушаем, и готовы слушать его, как соловья. Всю жизнь. Ну а жизнь-то не меняется. Мы слышим, но ничего не делаем. И если мы посмотрим, что, скажем, мы вот слушали, скажем, отца Дмитрия Смирнова, 5 лет назад. 5 лет его слушаем. С вами что-то изменилось? Не с ним, с вами. Вы слушаете, но что изменилось в вашей-то жизни? Или там еще кого-то. Алексей Ильич Осипов, например. Потрясающий талант у человека в свое время. Вот он очень много блага сделал. Очень много. И люди, которые его слушали, они пришли к вере. Пришли, реально пришли. Не как-то бы там пришли. Самым настоящим образом пришли к вере. И что? А их духовная жизнь на лекциях Осипова состоялась? Нет. Не, они пришли к вере. А потом те, кто пришли, нормально, чья жизнь стала развиваться, стали читать. Либо Никона Воробьева, либо Игнатия Брянчанинова, либо еще, либо того же Осипова. Но читать. И тогда что-то двигалось. Те, кто слушает, слушают до сих пор. На том же самом духовном уровне, на котором они начинали слушать когда-то его давным-давно. А, слепые другое дело. Ну, знаете, слепые тоже читают. Самые мудрые из них читают, конечно, сейчас аудиокнига, они слушают. Но ведь, понимаете, у слепого человека, у него есть дефицит чувственной информации. И поэтому, скажем, для него слышимая книга, она, значит, не то же самое, что для нас. Потому что у него дефицит образов. Он, слушая книгу, ничего не представляет и по сторонам не смотрит. И не отвлекается от того, что происходит вокруг. И поэтому для него слова эти значат гораздо больше,

0: Но я вот сколько работал в школе слепых и знаю это не понаслышке. Вот на самом деле самые лучшие из них не любят слушать эти книги, они любят читать. Другое дело, что сейчас этим никто не занимается. В советское время была специальная типография, которая печатала книги на Брайле для слепых. Художественную литературу они и читали. Вот. И это было совсем другое, когда они вчитывали слова, ну вот так вот, по-своему, пальцами там водили по строчкам, и они читали. Потом появилась, конечно, вот эта аудиокнига, они большинство слушают, конечно, но все равно в силу того, что они визуальной информации не имеют, они вслушиваются совсем иначе в книгу, чем вслушиваемся мы. Вот расскажу вам такой потрясающий опыт, ну уникальный в своем роде опыт воспитания одного человечка. Вы, скорее всего, фамилии его никогда не слышали, это Сёрен Киркегор. Известный датский философ, мыслитель, верующий человек, христианин, ставший у истоков известного философского направления, которое называется экзистенциализм. Я знаю, что вы там не читали его книг и все такое прочее. Просто поверьте на слово, что человек вырос мудрый и верующий. Но вот интересно, как его воспитывал отец. Мамки не помню, почему у него не было. Ну, что-то там случилось, женщины умирали очень часто в ту эпоху. Гораздо чаще, чем мужчины, когда не было войны. Здоровье у женщины хрупкое. И вот воспитывал отец. Они жили очень небогато, очень бедно жили. И отец его периодически выгуливал. «Пойдем, — говорит, — сыночек, погуляем». Брал его за руку и начинал водить по комнате. «Вот, сыночек, мы идем. Вот видишь, а тут башмачник. Башмачник торгует башмаками. Торгует тем, делает башмаки так-то, так-то. Вот башмачнику подошел покупатель. Говорит, почем твои башмаки, башмачник?» Он говорит, постолько-то, постолько-то. Покупатель ушел раздраженный. Чем он раздражился? Как ты думаешь? Поговорили. Ну, идем дальше. Вот хлебная лавочка. Давай зайдем посмотрим. Вот тут булочки лежат, вот тут хлеб. Вот смотри, тут черствый хлеб лежит. Видишь, нищие берут только черствый хлеб. Как ты думаешь, почему? Ну и так вот прошли, по одной улице прошли, вернулись, полтора часа погуляли. Понимаете, что это развивает? Мышление. Вот он, человек, не образованный датчанин, а педагог получился о-ко-ко какой. И он развил, вот плод его воспитания, такой интересный, необычный, очень талантливый философ, который получился, потому что он учил его размышлять. Если бы он вывел на улицу ребенка, ребенок просто получал бы впечатления от булочки, от башмака, от погоды, от солнца. Он бы просто радовался жизни, как делают все дети. Он бы никогда не научился таким образом думать. А отцу было важно, чтобы ребенок научился думать. А для этого нужен минимум впечатлений. Потому что впечатления отвлекают. Они завлекают даже. А тут нужно минимизировать впечатления. Но при этом он его с жизнью знакомил. Знакомился реально, он рассказывал ему об этом жизни и показывал, когда не хватало у ребенка воображения. Вот, он показывал все это. Но при этом он понимал, что мышление – это процесс, когда человек именно пытается додуматься до чего-то, понять, почему это происходит. А у нас сейчас как раз этого и нет. У нас одни впечатления. Нравится, не нравится, какие у тебя эмоции, что ты почувствовал, что ты пережил. И поэтому нас так мало вокруг нас мыслящих людей и очень мало мыслящих детей, по-настоящему мыслящих. Меня это поражает. Вот, на самом деле, если размышлять, то ничего страшного, то есть ничего удивительного не произошло. Но вообще-то, когда размышляешь, когда это впервые для тебя открывается, то это просто поражает. Скажем, современная система образования начала с того, что дети в советской школе, они как зомбированные какие-то. Они не могут творчески развиваться. Ну, не знаю, с чего это взялось, но вот так декларировались. И вся реформа современного образования, как она началась в 90-е годы, она шла под маркой, чтобы сделать творческих, саморазвивающихся, осваивающих все изменяющуюся жизнь людей. И что мы вырастили? Люди, которые не умеют думать. Может, такой заказ и был. Может, собственно говоря, под этой формой и хотели сделать таких людей. Но это люди, которые не умеют думать. Вспоминая свое школьное детство, я понимаю, что мы думали в этой самой дурацкой советской школе. Нас учили думать. И мы думали, и спорили, и говорили. И на уроках поднимали проблемные вопросы, кричали учителю, что он не прав, потому что на самом деле вот так вот, так вот. А сейчас люди сидят, как эти китайские болванчики, им что скажешь, они всему верят. А подумать вообще, что за этими словами стоит, к чему это может привести, даже возможности такой у человека нет, потому что он думать-то не научился. И вот оказывается, для того, чтобы думать, для того, чтобы размышлять, для того, чтобы пробудилась мысль, нужна тишина. Многословие мешает думать. Многословие мешает молиться. Многословие мешает любить. Вот пришли вы домой, вот вам, допустим, жена или муж высказали все, что они о вас думают. Ваша реакция? Высказать таким же образом, адекватно, тем же самым, по тому же месту. Договоритесь вы так? Нет. Все знают в трезвом состоянии, в здравом уме и светлой памяти, знают. Нет. Так не договориться. Так можно рассориться и в понедельник пойти на развод подавать. Это можно. А договориться так нельзя. А чтобы договориться, надо человека услышать. А чтобы услышать человека, что надо сделать? Промолчать. И когда мы промолчим, проглотив свою обиду, и остаток вечера пробудем в тишине, не включим со злости какой-нибудь боевик или фильмы ужасов, или какую-нибудь любимую рок-группу Scorpions, Ностальджи, а просто посидим в тишине, да еще и помолимся, если получится. Обида, трудно молиться, но все-таки попробуем как-то. Посидим на природе, а не убежим друзьям жаловаться на свою благоверную. Вот, а просто посидим в тишине, мы поймем. А ведь права, честно сказать, ведь правильно сказал. Ну, может, конечно, передергнут, так это потому, что обидно ей. А вообще-то правильно сказал. Я действительно такой. И придешь и скажешь, если уж совсем помолишься, скажи, прости меня, ты действительно права. Ну, или наоборот, как хотите, это разверните. Вот, она прибежала, муж ей высказал. Когда она промолчит, она поймет, что он-то прав. Что она действительно такая, как он сказал. Ну, передернул немножко, да, там. Шаржировал некоторые вещи, преувеличил, гиперболизировал, но ему обидно, но по существу-то он прав. И вот понимаете, что делает молчание? И раньше, когда люди учились молчать, умели молчать, они слышали друг друга, а сейчас у нас обида и многоречие, то есть сначала многоречие не дает нам этого узнать, и обида в результате разрастается до таких пределов, что мы уже не можем и победить. Поэтому люди не могут жить вместе. А как? Если я не способен другого слышать, и все его претензии оказываются покушением на мою свободу. Хотя на самом деле всего лишь есть крик души измученного человека. Ну, идем дальше. Вот это про тщеславие, это очень важно. Мы любим повыпендриваться, поэтому на самом деле, когда мы осуждаем других, то мы, осуждая других, тщеславимся собственной... Вот, а я не такой. Как это там? Алексей Ильич любил говорить, да? Сам дрянь дрянью, а все равно я не такой, как прочие. Не семьяка же прочий человек. Вообще многие христиане, приходя в церковь, они слышат очень много красивых слов о любви. И они понимают, что вот, наконец, место, где меня будут любить. И не тут-то было. Оказывается, никто тебя любить не собирается. Наоборот, еще гораздо хуже. И никому в голову не приходит людям объяснить, что вообще, когда ты зашел в церковь, любить-то должен ты. Люди, приходя, думают, что их будут любить. И они, заметьте, они всегда с этой претензией уходят. Но почему у вас любви нет в церкви? Ну почему? Вот я пришел, а вы меня не любите. Ну почему у вас все только эгоизм какой-то? А на самом-то деле все не потому, что людям никто при входе не объясняет. Им говорят, церковь – место, где царствует любовь. Они приходят, какая там любовь? Прости, Господи, что называют. Это вы еще не все знаете. А если бы все знали, как в церкви живут люди? А на самом деле, мой вход в церковь означает только одно. Отныне любить должна я. И вот этого, и вон того, и того. И особенно тех, которые меня гонят, притесняют, злословят. О, знала бы, в жизни бы христианка не стала. Да, как-то вот один священник, очень уважаемый и очень такой мудрый священник, я как-то спросил, говорю, отче, ну как вот вы, священники, не пожалели? Он говорит, вообще-то я никогда не жалел о том, что стал священником. Но если бы мне сейчас предложили стать священником, зная все то, что я знаю, в жизни бы не стал. Именно потому, что ты понимаешь, что Ты можешь спокойно любить, сидя там себе на печи, изредка выходя за дровами в лес. Ну, кто там тебя? Ну, собака гавкнула, ну, кто-нибудь там обухом огрел, ну, еще что-то. Ну, 2-3-4 человека. А когда ты выходишь в офис, а там их 5 человек, серпентарий. И каждого любить надо, вы же теперь крестьянка. Думаешь, нет, 5 это ужас. Пойду-ка я в другой офис. Приходит там 20 человек. И всех надо любить. Но думаешь, нет, это невозможно. Приходите в храм, думаю, хоть утешение найду. Входите в храм, а вас там с одной стороны толкнули, там обругали, тут замечание сделали, свечку не продали, денег им обсчитали. Думаете, да что ж такое-то делается? А если христианин, думаете, и этих любить надо. Это ж братья мои, сестры мои, всех любить. Да где ж силы-то взять? Где? Но Бог-то ведь всех любит, всех жалеет и о всех заботится. Значит, у нас остается только один выход. И люди его не делают, не знают этот выход, не используют его. Единственная возможность христианину стать христианином – это впустить в себя Бога, впустить в себя Христа. Потому что никакого человеческого сердца не хватит даже на любовь к одному человеку. Вот сколь угодно людей знают это, те, которые ухаживают за своими родителями, они или за детьми такого самого нехорошего возраста. Они говорят, нет сил любить их. Я не могу их любить. Даже самых родных и близких, детей и родителей, мы не можем любить. Наше сердце любит только себя. Нам себя жалко. Нам хочется, чтобы нас все любили. И когда от нас наставят условия жизни, что надо любить других, мы этого не выдерживаем. И это выдержать невозможно. Ко мне на исповедь приходит много людей. И 90% из них говорят о том, о чем я говорю. Что они не могут любить тех людей, которые рядом с ними. Не могут. И я им всем так же и говорю, что никто не может. И я не могу любить. Но когда мы говорим, Господи, я хочу любить. Научи меня Твоей любви. И открываем ему сердце, и причащаемся Его любви. Пускаем его внутрь себя самого, тогда мы можем любить хоть весь мир, хоть всех, как монахи Афон, которые плачут от того, чтобы никто в аду не остался. Ни моя мама, ни моя бабушка, никто. И готовы там себя на съедение дать шакалам и гиенам, только бы никто не погиб. Такая любовь у людей, потому что они с Богом живут. И вся задача-то именно в том, чтобы развернуть свое мировоззрение. Нас обидели, нам обидно. Нас еще раз обидели, нам еще обидно. Это так реагирует человек. Обида накапливается, как снежный ком. А христиане делают не так. Обидели, значит, надо помолиться. Значит, надо простить за него. Такова заповедь. И только решаясь исполнять эту заповедь, только решившись, все, я делаю так, как велит Господь, и встаем на коленочки, начинаем молиться за человека, который нас обидел, и тут же в сердце наше сходит жизнь, жизнь из-за того, что мы решились следовать за Христом. И почувствовав это, мы в следующий раз уже знаем, что делать, и дальше встаем, и дальше. Только обиды все больнее, только неправды все больше. И вставать на колени все труднее, кажется, ну нет, вот это вынести нельзя. Но отступать назад нельзя, невозможно. Каждый раз человек погружается все больше и больше вот это вот молитву за обижающих его людей, за обижающих друг друга людей и так далее. Мы идем дальше. У нас еще для заканчивания слова, но вообще небольшое, да, как вы могли убедиться, всего 2 странички. Еще прочитаю 4-й абзац. «Познавший свои прегрешения имеет силу и над языком своим, а многоглаголивый еще не познал себя, как должен». Что мы видим? Оказывается, для того, чтобы победить многоречие, для того, чтобы научиться молчанию, есть способ такой, скажем так, буддийский. Ушел от всех в леса, сидишь на пеньке, в позе лотоса, закрыв глаза, и учишься молчанию. Ну, научаются, что? Правда, научаются, молчат. И хоть огнем жги, они молчат. Вот, тоже путь. Не знаю, правильно или нет, но путь к молчанию. А церковь предлагает другой путь. Не надо искать пеньков. Их, правда, не надо искать? Полно. От дороги до 10 метров одни пеньки. Правда, в позе лотоса все-таки вам не Индия, замерзнете сидеть. Хотя бывают такие. Мы как-то с одним батюшкой, с отцом Дмитрием, в Пасху, пасхальная неделя, помню, еще в Пышме жили. Любили с ним, он приезжает, когда и мы уходим в лес. И ходили по лесу, ну, любим тишину. И беседуем, представляете, по 3-4 часа могли беседовать. И никого не осуждали, просто беседовали. Вот, а у нас там рядом с Пышмой есть такой холмик в парковой зоне. А на нем вышка стоит, наверное, пожарная. Но большая такая, то есть, если наверх подняться, то прямо над всем лесом видно. Горы там, да, и хребет видно. Ну, мы поднимаемся там, ну и разговариваем, пока поднимаемся, там высоко, раз выше лес. Пока поднимаемся, тоже беседуем так мирно, тихо. Ну и поднялись на площадку, ну и тоже беседа продолжается. В это время приходит женщина или девушка, я плохо вижу, не знаю, ну, очевидно, не очень старая. Девушка раздевается до пляжной одежды. Солнышко, май месяц, середины мая. Она расстилает коврик, ложится, поднимает руки, ну и начинает что-то гимны солнцу петь какие-то. Мы так не поняли, что она там пела. Такое именно там. «Солнце, войди, вселись в меня, оживотвори меня своим дыханием». Ну, что-то в этом роде. Вот. Отец Дмитрий говорит, ну что, ударим православным словом по языческому многоглаголанию. И с высоты, как запели в два голоса, «Христос воскресе». А она-то думала, что она одна здесь. Она как подпрыгнула. Даже одеваться припоясалась, побежала. Да, вот, вот так вот бывает по поводу пеньков и буддийской позы. Никогда не знаешь, что тебя где подслушивают.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: «Взгляд патриарха».
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Любовь и таинство креста. Мы не можем понять глубину и силу божественной мысли и божественного действия. Мы можем только открыть свое сердце навстречу этим мыслям и этим делам, и, открывая сердце, вдруг начинаем понимать, не на уровне отточенных формулировок, ибо никакими формулировками не выразить божественного замысла, а сердцем, что есть Христос для каждого из нас. Именно от восприятия человеком божественного слова и пробуждается сила веры, и люди, соприкоснувшиеся со Христом, начинают понимать, что единственный ключ к объяснению тайны креста и страдания всемогущего Бога – это любовь. Не долг, ибо Бог никому ничего не должен. Не волшебная сила, ибо Бог никого не спасает автоматически. Но только любовь. Проповедь в праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября 2010 года.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Лучшие педагоги со всей страны, а также стран ближнего зарубежья, для которых учительство – это евангельское служение, на 3 дня собрались на святой земле преподобного Серафима Саровского. С 23 по 25 сентября они приняли участие в мероприятиях, посвященных подведению итогов Всероссийского педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». В программе курса повышения квалификации, конференция по актуальным вопросам духовно-нравственного просвещения, экскурсии, а также соборная молитва и встреча с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Подробности в нашем репортаже. Более 200 учителей из 45 субъектов Российской Федерации и гости из Беларуси. Серафимовский учитель вновь стал точкой притяжения для педагогов со всей страны. С каждым годом география конкурса расширяется, а участников становится больше. Среди учителей укрепляется понимание, что подлинное образование неразрывно с верой и нравственным чувством. На торжественном открытии итоговых мероприятий об этом сказал руководитель отдела образования и катехизации Нижегородской епархии священник Алексей Трегубенко.
2: Друзья, сердечно вас всех приветствую на открытии итоговых мероприятий педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». Мы здесь собрались на Нижегородской земле. На земле, которая тесно связана с именем великого угодника Божьего, преподобного Серафима Саровского. Преподобный Серафим своим жизненным примером показал, что преображение мира начинается с преображения человеческого сердца. Именно поэтому конкурс «Серафимовский учитель» действует и собирает многих, и которым не безразлично будущее нашей страны, наших детей, которые объединяет одна высокая цель – это воспитание детей на основе духовно-нравственных ценностей.
1: Серафимовский учитель является флагманским среди линейки серафимовских конкурсов, которые были учреждены по его примеру в рамках программы с именем преподобного Серафима. Руководитель этой программы Ольга Бараева рассказала об истории проекта, представила гостям фильм о нем и выразила учителям благодарность за участие в конкурсе и колоссальный труд, который стоит за каждой методической разработкой.
3: Правильно батюшка сказал в приветственном слове, наше преклонение перед вами, как перед миссионерами, подвижниками, перед людьми истинного служения.
4: Вот с той стороны по лестнице будем подниматься, я покажу. То есть для хранения лыж, там хранятся лыжи с универсальными креплениями. Естественно, нам нужны универсальные ботинки, которые будут где-то храниться. Под ней заказали полочки. Полочку открываешь. То есть первый вводный урок, и вот посмотри, главное систематизировать. То есть вот, это 37-я ячейка, размер 36.
1: В этот же день участники педагогической конференции прошли обучение. Курс бережливой технологии в социальной инфраструктуре. Теоретические и практические сессии прошли в Арзамасской православной гимназии и детском православном саду, где бережливые технологии активно внедряются в образовательный и управленческий процесс уже многие годы. По словам Ольги Бараевой, инструменты бережливого производства необходимо транслировать по всей стране.
5: Мы показываем опыт, наработанный Нижегородской областью и всей страной, начиная с 2018 года, когда бережливые технологии и основные принципы научной организации труда внедрялись в образовательные учреждения и другие учреждения социальной сферы, но сегодня мы делаем акцент именно на образование. Все участники наших мероприятий получают сертификат о курсовой подготовке, и люди это очень ценят. Это очень важно.
1: Второй день педагогического форума – это интенсивная работа в формате секций. Участники, лауреаты и победители конкурса «Серафимовский учитель» представили свои авторские образовательные программы, основанные на православном компоненте. Учебно-методические комплексы, сборники авторских сказок и аудиокниг, сценарии фильмов и сценических постановок, а также концепции, модели и проектные технологии в организации занятий с детьми разного возраста.
6: Я работаю с детками от 5 до 12 лет и считаю, что мы в первую очередь должны детям не говорить, а показывать. Это самое главное, потому что дети нас не слушают, они нас смотрят.
1: В основе всех образовательных программ практики библейского осмысления содержания образования. Например, программа курса внеурочной деятельности «Живая математика», Ее автор – победитель конкурса «Учитель математики из Республики Адыгея» Ирина Стаценко. Ключевой принцип ее программы, который стал итогом последних 15 лет ее работы, это идея о фундаментальном значении математики, универсальности ее законов. Эту идею серафимовский учитель Ирина Стаценко показывает ученикам не на языке уравнений и формул, а на примере шедевров архитектуры и иконописи, в мастерских и в музеях, во время живых экскурсий и мастер-классов, везде, где работает принцип золотого сечения или божественные пропорции.
7: Работа призвана показать учащимся фундаментальность математических знаний. Как сказал Галилео Галилей, Вселенная написана языком математики, потому что в основу Господь мироздания заложил именно математику, математические знания. И божественная пропорция тому пример. Первым о золотом делении заговорил Пифагор, потом в 15 веке подхватили идею, и пропорция стала называться золотым сечением Леонардо да Винчи, а у нас известный иконописец Андрей Рублев. Он как раз-таки в своей Троице простыми способами, с помощью пропорции золотой, показал сложность догматического учения. Когда три ангела пришли к Аврааму, посередине стоит чаша. Именно чаша приходится на золотое деление.
1: Много внимания на секциях было уделено теме работы с детьми с ОВЗ и РАС, расстройством аутистического спектра. Тревожная статистика говорит о том, что педагоги должны быть и морально, и методически готовы к работе с детьми, имеющими особенности в развитии. Учителя из разных регионов представили свои адаптированные программы обучения и воспитания таких деток. К примеру, педагог из Читы Курочкина Анастасия. Благодаря своему социо-гуманитарному проекту она смогла подружить воспитанников детской железной дороги с детьми, которым нужно чуть больше тепла и внимания. Тот самый особый подход.
8: Сейчас замечаю такую тенденцию, что дети часто обзываются, применяя такие диагнозы, как аутизм, ты аутист или ты даун, да, что дети не понимают вообще этих заболеваний. И мы на Читинской детской железной дороге совместно с нашими воспитанниками курируем группы детей с ОВЗ. У нас проходят часто мастер-классы, и дети нормотипичные, они уже терпимее относятся к детям с ОВЗ. Они поддерживают контакт, и дети сами приглашают такие семьи. И для родителей, у которых есть такие дети, это отдушина, потому что они могут прийти на эти полтора часа, заняться собой, просто провести в спокойствии. А дети с синдромом РАС, они уже привыкают к нашему обществу.
1: Учители начальных классов и основ православной культуры из Перми Наталья Байдакова на протяжении долгого времени проводила с детьми фольклорный кружок посиделки. Из него и вырос со временем комплексный проект по духовно-нравственному развитию. В этом проекте ей удалось выстроить мост между народной культурой и православием, а также объединить школу и приход, родителей и детей, русский народ и представителей малых народов Урала. Всех объединила православная культура.
9: То есть мы включили и православные праздники, и народные праздники, потому что православная культура, но она объединяет. Нынче ведь еще тем более президент объявил год единства народов России. Поэтому мы включаем не только русскую культуру, но еще и культуру тех народов, которые проживают в Пермском крае. Там и татары, и башкири, и мариэл, марийцы, и мордва, и коми-пермяки, конечно, наши знаменитые. Поэтому мы сами стряпали даже пельмени. Они ведь пошли от коми-пермяков у нас. У нас даже бабушка проживает одна. Вот она такая коренная коми-пермячка. Она приезжала, детям рассказывала. У нас есть обнинская роспись очень интересная тоже. Мы ее попробовали тоже сделать. Поэтому, да, привлекаем, смотрим.

0: Учительство – это не просто профессия, это жизнь, отданная детям. Но как сохранить огонь в сердце, когда силы на исходе? Кульминацией духовной части программы стала общая молитва в Троицком соборе Дивеевской обители. У мощей преподобного Серафима Саровского митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил молебен с акафистом преподобному и божественную литургию. В длительной молитве, богослужение длилось 4 часа, и общем причастии – духовная опора, которая поможет учителям вернуться обновленными и готовыми дарить свет своим ученикам.
1: Высокопреосвященство, уважаемые участники форума, наследие преподобного Серафима Саровского и проблемы духовно-нравственного посвящения.
0: Кульминацией мероприятий, посвященных итогам конкурса «Серафимовский учитель-2026», стала торжественная встреча с митрополитом Георгием и вручением наград в Центре славянской культуры села Дивеево. Выступление нижегородского архипастыря длилось почти 2 часа. В начале слова благодарности правлению фонда преподобного Серафима Саровского, игумени Сергии сестрам обители, почетным гостям и, конечно, участникам, победителям конкурса. В своем выступлении нижегородский архипастырь говорил о кризисе традиционных ценностей и веры. Одна из причин отсутствия в нашем обществе единой системы координат, которая была разрушена во времена богоборчества. Сегодня школьные учителя находятся на переднем рубеже в решении фундаментальных задач по воспитанию граждан и возвращению в общество единой мировоззренческой основы, считает владыка.
2: Одна из проблем, что мы часто не способны прочитать истории своей страны духи Евангелия, духи святых отцов. Наша Россия – это же не только Великая Россия, а еще и Святая Русь. А что такое Святая Русь? Или кто такая Русь? А Русь определилась – это не просто страна, а дом Пресвятой Богородицы. Поэтому финальное посещение Дивеевского монастыря вместе с молитвой, с общением, вот, через конкурсы, выявление среди вас активных людей, думающих, рассуждающих, это вот попытка преодолеть это сосредоточение, разделение ума в головах.
3: Благодарим вас за ваши труды. Спасибо большое.
0: Учителя благодарили митрополита Георгия аплодисментами, а затем лучшие из лучших поднимались на сцену, чтобы получить из рук нижегородского архипастыря заслуженные награды. Почетные звания «Серафимовский учитель», «Серафимовский наставник», «Просветитель», а также звания лауреата конкурса, специальные премии и благодарность фонда. Работа по воспитанию подрастающего поколения – это миссия. Конкурс «Серафимовский учитель-2026» в очередной раз показал, что в наших школах трудятся настоящие миссионеры, а значит, будущее страны в надежных руках. Марина Дружкова, служба информации, Радио Образ.
4: В эфире Радио Образ.

0: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Сегодня мы завершаем разговор о заповедях блаженства, данных Спасителем на Горной проповеди. Заповедь 9, последняя. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Эта заповедь как бы продолжение предыдущей, где Христос говорит о блаженных, те получат блаженство, кто пострадал за правду, за Христа. Но в той предыдущей заповеди он не сказал о себе. Сказал, что блаженны страдающие за правду. Не сказал, что за Христа. Под правдой можно подразумевать и его учение, например, или какую-то там справедливость, бытовую правду, которая тоже, может быть, не всем по душе, и из-за нее тоже могут быть какие-то преследования. Но вот в последней заповеди, в 9, Христос уже и открывает смысл, этот смысл во всей полноте. Он говорит, что «за меня». «Будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Вот за какую правду будут гнать учеников и последователей Христа. Они должны знать об этом и должны быть готовыми к гонению. «Помните слово, — сказал Иисус Христос, — которое я сказал вам, — раб не может больше быть господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все это сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшему меня». Это Евангелие от Иоанна, 15 глава. Вот здесь ясно говорится о том, что будут эти преследования, что потом уже Христос поставит окончательную точку 9 заповеди, сказанную в Нагорной проповеди. По слову апостола Павла, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Это он сказал второе послание к Тимофею в 3 главе. Испытание в гонениях – это высшее проявление любви к Богу. 9 заповедь, она как раз о том, о готовности отдать свою жизнь за Христа, за свою веру в Него. Этот подвиг мы называем мученичеством. Путь мученичества высший, и он имеет великую награду. Христос говорит: «Мзда ваша много на небесах», то есть велика ваша награда в вечности. Тернистый путь ждет христиан. И этот путь, он указан самим Спасителем. Он претерпел сам гонения, мучения, жестокие пытки и мучительную смерть, дав тем самым пример всем своим последователям и укрепив их в готовности пострадать за Него, даже до крови, даже до смерти, как некогда Он и Сам пострадал за всех нас. Мы знаем, что Церковь стоит на крови и стойкости мучеников. Они победили языческий враждебный мир, отдав свои жизни и положив их в основание Церкви. Церковь победила, укрепилась, но враг рода человеческого не успокаивается. И, конечно же, постоянно какие-то новые гонения воздвигает на христиан. Вот, кажется, обычная обстановка. Кажется, гонений нет, все живут в благоденствии. Но на самом деле они, конечно же, есть, но другого характера. И более утонченные, которые уже, может быть, не физические страдания причиняют человеку, а развращают его душу. Вот что писал святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Теперь он, дьявол, гонит не пытками, не казнями, а неверием, мнимым прогрессом, движением вперед, либеральностью, попросту вольнодумством, безразборчивости к верам и дерзким отрицанием веры, поношением, насмешками, кощунством, клеветой или гордым невниманием и презрением. Благочестивых людей ныне обзывают именами ханжей, рутинеров, людей отсталых, с узкими взглядами. Веру христианскую называют верою черни, христианскую сострадательность – слабодушием и нервной раздражительностью, милостыню – глупую расточительностью, наружную молитву – лицемерием, услаждение и радость молитвенную – идиотством, едва ли не сумасшествием, напротив, широкую разнузданность плоти или распущенность угождением всем ее бесчисленным похотям, современным

0: Великого Отечества весь...
1: Эти простую пи...
2: Господи...
3: ...который нередко встречается в евангельском повествовании. Это как раз и означает по-русски «прошу тебя», хотя молитвы бывают различного содержания. Это и непосредственно прошение, это может быть и благодарение, то есть благодарственная молитва, это может быть и покаянная молитва, и молитва словословия. Но в данном случае мы переходим к совершенно особому типу обращения к Богу, который имеется во всем своде молитв в единственном числе. Я говорю о символе веры.

чем же особенность этой молитвы? Дело в том, что в ней мы не обращаемся к Богу ни с какой-либо просьбой, не выражаем благодарность за Его благодеяние, не приносим покаяния в грехах, не воспеваем и не славословим Бога как Творца и Владыку, а всего лишь констатируем то, во что и как мы верим. По большому счету, в этой молитве мы к Богу вовсе не обращаемся. Так для чего же она нужна, такая молитва? Да еще в числе первых молитв, которые мы читаем в начале каждого дня. Давайте разбираться. Начнем по порядку. Мы называемся православными христианами, то есть право, правильно славящими Бога. Для того, чтобы быть уверенным, что делаешь что-то правильно, нужно многое узнать и многому научиться, прочесть книги, расспросить опытных людей. Если человек ничего не знает и не хочет знать, но полностью уверен, что все делает правильно, жди беды. Простой пример. Некий человек совершенно ничего не знает о правилах дорожного движения, но он самоуверенно садится за руль и начинает ехать на машине. Пройдет очень немного времени, и он поймет, что делает что-то не так. Он едет по дороге, но почему-то все машины несутся ему навстречу, гудят, и он еле-еле успевает уворачиваться от них. Он подъезжает к светофору, загорается красный свет, но этот чудак уверен, что может продолжать движение. Ведь правил он не знает. Что произойдет дальше, думаю, ясно. Очень скоро этот несчастный попадет в аварию, и слава Богу, если останется жив. Но если в жизни обычной, материальной, повседневной мы прекрасно понимаем, что должны изучать законы и правила, соблюдать технику безопасности, чтобы не попасть в беду, то тем более в жизни духовной. Там тоже существуют установленные от Бога законы, есть свои правила безопасности. И вред, который мы можем нанести себе, не зная этих законов или пренебрегая ими, гораздо больший, чем от незнания законов физического мира. Ибо мы можем нанести непоправимый

Поправимый урон не телу, а душе. А как узнать правила духовной жизни, то есть как верить правильно? Для этого есть слово самого Бога, священное Писание. Его надо читать, изучать, по нему надо строить жизнь. Существуют заповеди, которые тоже дал нам Бог. Также мы имеем огромный опыт церкви, опыт, которому уже 2000 лет в мире и 1000 лет у нас на Руси. Этим путем прошли многие миллионы людей с Рождества Христова до наших дней. В церковную сокровищницу вложен опыт святых отцов и подвижников 2000-летий христианства. Потому-то церковь православная так и называется, что она в полноте и неповрежденности без искажений сохранила учение, данное нам самим Богом. А теперь представьте себе этот объем и то количество книг, в которых заключено все православное вероучение. Вряд ли кому-то удалось прочесть их за всю жизнь. А руководствоваться этим вероучением нам необходимо каждый день в течение всей жизни. Как же быть? Вот именно для простоты и удобства святые отцы церкви и оставили для верующих краткое изложение нашего вероучения, которое и называется «Символ веры». Текст этот по своему содержанию полностью основан на Божественном Откровении, а в существующем виде он принят отцами Вселенских соборов, первого Никейского – в 325 году по Рождестве Христовом и второго Константинопольского в 381 году.

само слово «символ» переводится 29 различными способами, что показывает особые грани значения этого священного провозглашения веры. В древнейшем значении это слово обозначало разломанную надвое палочку или кольцо, половинки которого брали друзья или возлюбленные, расставаясь надолго. И когда проходило много лет, они опознавали друг друга, сложив воедино символ. Также наш вечный друг и жених наших душ Христос оставил нам эту веру, как половинку кольца, по которой Он опознает нас в день Своего возвращения. Ясно, что если мы потеряем свою половинку или хотя бы испортим ее так, что нарушится место соединения, то узнавание при встрече не состоится. Христос скажет: «Отойдите от меня! Я никогда не знал вас». По другому переводу символ означает «присяга». Мы, христиане, верим, что Иисус Христос – это наш единственный Господь и Царь, и поэтому, вступая в Его Церковь, которая называется воинствующей, мы приносим Ему присягу, как нашему вечному владыке. Понятно, что если после крещения мы откажемся от присяги, мы будем клятвопреступниками и дезертирами, подпадающими Божьему суду. Также слово «символ» переводится как «пароль». По нему нас должны будут пропустить в Царство Небесное. Также его мы должны спрашивать у любого, кто захочет прорваться к нам в сердце, у которого ум наш должен стоять на посту, как часовой, чтобы никто его не ограбил. Итак, этот священный символ надо принять сердцем и хранить до конца своей жизни. Понятно, что если нет проблем с памятью, необходимо выучить этот текст наизусть, поскольку помимо утренних молитв, которые мы читаем по молитвослову, вселенский символ веры поется или читается в церкви на каждой литургии всем собором верующих. Он есть всеобщее, для всех обязательное выражение церковью своей веры. И поэтому всякий, желающий узнать, во что верит церковь, в чем наша вера, в чем та истина, которую несет христианство миру, ответ на это находит в символе веры. А теперь давайте обратим внимание на сам текст символа веры, который начинается словом «верую», как, собственно, мы его кратко и называем. Слово «верую» определяет собою всю тональность символа веры, его духовную исключительность и единственность. Поэтому, хотя слово это кажется знакомым и понятным, в него нужно вдуматься. Его нужно заново открыть и постоянно открывать для себя каждому из нас. Итак, что я говорю, или лучше сказать, о чем говорю, когда произношу слово «верую»? Когда я говорю «я думаю», и мне и другим понятно, о чем идет речь, о направленности моего сознания на тот или иной объект. Сказать «я думаю, что есть Бог» — это значит высказать некую догадку, построенную на тех или иных предпосылках. Когда я говорю «я знаю», «убежден», «ощущаю», я остаюсь в пределах моего сознания, вполне объяснимых, разумных, ничего загадочного в себе не содержащих. Ни к одному из этих состояний слово «верую» неприменимо, так как оно для них не нужно. Сказать «я верую, что идет дождь» просто глупо, так как тут я имею дело с объективным фактом. Таким образом, очевидно, что слово «верую»

И мы самохотение на всякое плотское вожделение, узлое мое произволение, гожесть, скоти бессловесней не творят. Да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки к псу смердящему, которому очима ангеле Христов, возриши на мя, оплетшись из лева гнустых делев. Да как уже возмогу отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, вня же впадаю по вся дни и ночи на всяк час. Но молюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя, грех.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы завершаем разговор о празднике крестовоздвижения и иконографии этого праздника. Изначальная композиция праздничного изображения воздвижения креста была весьма простой. На ступенчатом возвышении стоит священнослужитель в епископских одеяниях и держит крест. Руки человека нарисованы так, что создается впечатление, будто он либо только-только начинает поднимать крест, либо уже его опускает. То есть налицо желание художника, иконописца, передать момент благословения молящихся этим самым крестом. Со временем фигура архиерея дополнилась предстоящими клириками, священниками и диаконами, которые помогают епископу держать тяжелый крест. Позднее, вместе со священнослужителями, на возвышении стали изображать императрицу Елену. Она либо просто стоит в полоборота к кресту, либо еще и держит в руках блюдо с гвоздями, найденными вместе с крестом. Иногда с Еленой пишут и Константина, но исторически такой вариант композиции не верен, поскольку его не было в момент обретения креста. Но изображение императора на иконе вполне логично, ведь это он был инициатором собирания воедино христианских реликвий и в том числе и поиска креста. Иногда крест держит исключительно Константин и Елена, как это показано на мозаиках в соборе Святой Софии в Константинополе. В московском государстве 17 века встречались и такие иконы, на которых рядом с римскими государями можно увидеть русского царя и московского патриарха. Это, конечно, крайность с точки зрения истории, но тем не менее, эта небольшая, но интересная деталь была очень важна для русского народа, поскольку подчеркивала идею духовного единства и преемственности Рима Древнего, Рима Нового Константинополя и Рима Третьего, то есть Московского государства. Нижнюю часть иконы занимает народ. Иногда изображено много людей, иногда мало, а иногда и вовсе нет никаких фигур. Однако такое бывает довольно редко. По одной трактовке это жители Иерусалима, которые с ликованиями встречали обретенную святыню. По другой версии, фигура символизирует собой всех христиан, всю совокупность земной церкви, которая почтительно поклоняется Святому Кресту, сделавшемуся орудием нашего спасения. Образы людей в белых остроконечных шапочках на русских иконах – это певчие. Букет цветов, который святитель на иконах держит вместе с воздвигаемым крестом, традиция украшения в день празднования крестовоздвижения во время богослужения. Для этого брали траву из соп и васильки, цветы, символизирующие царскую власть. На заднем плане изображен, как правило, однокупольный храм. Первый храм гроба Господня и Святая София Константинопольская имели по одному гигантскому куполу. Также это изображение символизирует любой христианский храм, в котором совершаются Евхаристия и церковные таинства. Но еще важно вспомнить, что храмовые или городские постройки на канонической иконе имеют и более глубокий аллегорический смысл. Они символизируют собой небесный Иерусалим, нашу небесную отчизну и главную цель, которую стремятся достичь все те, кто истинно и искренне верит во Христа Спасителя. 14 августа 2015 года в Нижнем Новгороде на площади недалеко от возрожденного Крестовоздвиженского женского монастыря состоялось торжественное открытие памятника, посвященного воздвижению креста Господня. Скульптурная композиция включает фигуру равноапостольной царицы Елены, патриарха Макария и изваяние самого креста Господня. Масса постамента 22 тонны, скульптуры по 1,5 каждая, а высота памятника достигает 7 метров. До свидания, дорогие друзья.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня считается в православных храмах. Это Евангелие от Иоанна, с 6 по 11, с 13 по 20, с 25 по 28, с 30 по 35 стихи 19 главы.
2: «Егда же видяше его архиереи и слуги, возопиша глаголющие...»
3: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тот стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». И, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал: «И истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили».
2: «Истинно есть свидетельство его, и то и весь всяко истину глаголит, дабы веру имете».
1: Праздник воздвижения честного и животворящего креста – один из двунадесятых праздников православной церкви. В этот день мы снова предстоим вместе с апостолами перед распятым Спасителем и слышим слова евангелистов, описывающих последние часы земной жизни Иисуса. Не сразу крест, как таковой, стал основным отличительным знаком христиан. Потребовалось достаточно времени, чтобы через осмысление всего произошедшего выкристаллизовался этот главный идентификатор христианства – крест с распятым на нем Спасителем мира. Давайте попробуем хотя бы немного внимательнее всмотреться, а что же на самом деле мы декларируем, когда осеняем себя крестным знамением, одеваем на шею нательный крестик, изображаем крест или его целуем. Конечно, можно сказать, что тем самым мы декларируем, что мы христиане. Да, есть и такая сторона. Иногда она может оказаться очень важной, вплоть до цены жизни. Как это случалось с мучениками и исповедниками, когда отказ от креста был равносилен отречению от самого Христа. Но если мы находимся не во враждебной среде и никто нас не принуждает к отречению, наверное, смысл не только в этом. Можно увидеть в кресте символ победы над дьяволом, грехом и смертью. Тогда логичен вопрос: а почему крест, а не изображение воскресшего Христа? А можно всмотреться в крест и увидеть в нем первооснову всего бытия. Крест – это образ присутствия Бога в сотворенном им мире. Есть такой красивый рассказ о предвечном совете Пресвятой Троицы. Бог-Отец говорит Сыну: «Создадим мир». И Сын отвечает: «Да, Отче, но этот мир, продолжает Отец, отпадет от своего пути, и для того, чтобы его спасти, тебе придется стать человеком и умереть». «Да будет так», — говорит Сын. Еще до создания мира Бог уже знал, какова будет цена самой возможности человеку быть свободным и счастливым. Бог, ставший смертным человеком, чтобы быть мучительно убитым на кресте. Это предел жертвенной любви. Полная, абсолютная отдача себя ради других. Умереть самому, чтобы остальные получили антидот бессмертия. И если смотреть на крест через такую призму, то прежде чем размашисто махать рукой, хорошенько задумаешься. Ведь это не какая-то магия креста, автоматически отгоняющая зло и привлекающая добро. Всякий раз, налагая на себя крестное знамение, мы сами себя обличаем. Мы примеряем на себя его отношение к нам и тем самым задаем вопрос: а я хотя бы в тысячной доле умею так любить, бескорыстно, безусловно, без задней мысли попользоваться хоть чем-нибудь? Если наш честный ответ будет «увы, нет», само по себе крестное знамение так и останется лишь внешней декларацией нашего вероисповедания и не даст нам прикоснуться к базовой тайне бытия, крестной любви Божией. И не только прикоснуться, но и получить от нее мощный, живительный импульс жизни. Научи же нас, Господи, не только устами и руками почитать Твой честной крест, но и быть живыми продолжателями дела Твоей крестной любви в этом мире.
0: Евангелие день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотой и словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся иликоте согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвленным бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любить, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша,
привелися, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едине безгрешнее, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Тани, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просетими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе сен твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, юже далеси нам грешным заступлении, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, а славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли,

Веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бог, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и по часе паки таюсь и творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси мне, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благое приступаю, не попущая пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойными покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и дне, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человека любви Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человека любви Твоей, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беси силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего,
помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яшека, спасение и прошение, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеих во вся дни живота моего и на всякий час,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочим.

И разреши от всех сих, я же из глаголов пред тобой яко благ и человеколюбец. Достойно есть якого истину блажить тебя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и богослову родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже.

0: Патриаршество на Руси было учреждено в 1589 году. Первый патриарший период закончился со смертью патриарха Адриана в 1700 году. В 1721 году Петр I упразднил патриаршество и учредил Святейший Правительственный Синод. В разгар революции 28 ноября 1917 года патриаршество было восстановлено решением Поместного собора Русской Православной Церкви. Патриархи Святой Руси. Патриарх Московский и всея Руси Пимен.
1: Святейший патриарх Пимен родился 23 июля 1910 года в городе Богородске Московской губернии в семье служащего. Еще учась в школе, отрок Сергей в праздничные и свободные от учебы дни любил бывать в храме. В 1923 году Сергея, обладавшего прекрасным голосом, пригласили в архиерейский хор собора. Овладев мастерством вокального и регенского искусства, вскоре он уже сам пробовал силы в управлении хором своих сверстников в паломничествах по святым местам Центральной России. В 1925 году, после окончания школы, Сергей переехал в Москву и вскоре в Сретенском монастыре принял постриг в Ресафор с именем Платон. В этот период жизни инок Платон управлял церковными хорами в московских храмах. 4 октября 1927 года 17-летний инок Платон был пострижен в монашество с именем Пимен. Спустя 4 года монах Пимен был рукоположен в иеродиакона, а затем в иеромонаха. В течение нескольких лет иеромонах Пимен проходил пасторское служение в Москве. Окончание Великой Отечественной войны застало иеромонаха Пимена священником Благовещенского собора в городе Муроме. В соборе он служил до 1946 года. Затем продолжал свое служение в Одесской епархии в должности казначея Одесского Ильинского монастыря, помощника благочинного монастырей епархии, преподавал в Одесской духовной семинарии, исполнял другие епархиальные послушания. За неутомимые труды иеромонах Пимен в декабре 1947 года был возведен в сан игумена. Вскоре игумен Пимен был переведен в Ростовскую епархию. Обладая превосходной способностью вносить порядок и благочиние в церковную жизнь прихода, монастыря, епархии, игумен Пимен вскоре был призван к более ответственному служению. Указом святейшего патриарха Алексия I он в конце 1949 года был назначен наместником Псково-Печерского монастыря.

0: монастыря. Почти через полгода игумен Пимен был возведен в сан архимандрита, а с 1954 по 1957 годы был наместником Троице-Сергиевой лавры. Так же, как и в Псково-Печерском монастыре, он провел здесь крупные реставрационные работы в соборах, заботился о благоустройстве лавры. Когда же Троице-Сергиева лавра была в целом благоустроена, святейший патриарх Алексий I и Священный Синод, принимая во внимание большой административный опыт и выдающиеся духовные качества ее наместника, призвали архимандрита Пимена к епископскому служению. 17 ноября 1957 года в Успенском кафедральном соборе в Одессе архимандрит Пимен был хиротонисан во епископа Балтского и в конце того же года стал викарием Московской епархии епископом Дмитровским. В июле 1960 года епископ Пимен был назначен управляющим делами Московской патриархии, в ноябре возведен в сан архиепископа и введен в состав Священного Синода. С 16 марта 1961 года архиепископ Пимен был назначен на Тульскую кафедру с оставлением за ним должности управляющего делами Московской патриархии. 14 ноября того же года назначен митрополитом Ленинградским и Ладожским. За период с 1959 по 1962 годы владыке Пимену наряду с основными обязанностями поручалось временное управление Луганской, Смоленской, Костромской и Тамбовской епархиями. Архиепископ Пимен состоял председателем хозяйственного управления Московского патриархата, настоятелем Патриаршего Богоявленского кафедрального собора. В октябре 1963 года он стал митрополитом Крутицким и Коломенским.
1: Продолжение следует. Патриархи Святой Руси.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса». Ведущий программы, протоиерей Владимир Гофман. Можете задавать вопрос. А я пока отвечу на те вопросы, которые были заданы раньше. А вы думаете и звоните нам или пишите. Вот такой был вопрос. Известно, что ангелы, служители Божии, выполняют его волю. Вот. А как это происходит конкретно? И как они помогают людям по воле Божией? Такой вот был вопрос нам задан. Как известно, мы знаем, что ангелы — это служебные духи. И ангельский мир, он был сотворен прежде всего Богом, прежде всего. Мы читаем книги Бытия, Библии, открываем первая глава и самый первый стих. Да, вначале сотворил Бог небо и землю. Под небом здесь как раз и нужно понимать невидимый мир ангелов, а под землей ту праматерию, из которой потом будет твориться видимый космос. Вот в переводе с греческого «ангел» значит «вестник» или «посланник». И мы из Библии видим, что ангелы именно так и выполняют свое предназначение, как служебные духи. Апостол Павел говорит об ангелах так. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Это «Посланник евреям», 1 глава. Да. То есть служебные духи, которые посылают для тех, которые имеют наследовать спасение. Да, те, кто, в общем-то, не ко всем подряд, а те, кто надеется на спасение, для верующих людей, для христиан. Конечно, они выполняют волю Божию по отношению к людям, и примеров мы найдем такие множество и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Ну, самый, наверное, известный пример – это то, что архангел Гавриил был послан в Назарет к Пресвятой Деве Марии возвестить ей, что она станет матерью Спасителя мира. Евангелие от Луки, читаем первую главу, и все это наглядно видим. Вот. Или дальше, да, ангел ночью отверз двери темницы, в которой были заключены 12 апостолов. А в другой раз ангел вывел из темницы апостола Петра. Ну, вот это примеры новозаветные, ярко характеризуют и показывают нам, как могут действовать ангелы, видимо или невидимо. Вот. А в другой раз, значит, ну, изначально вообще нужно сказать, ангелы, которые видели творение мира и созерцали и славословили Творца, его премудрость и силу. Вот. И нам неизвестна природа их. Мы знаем, что богословие и святые отцы по-разному, значит, говорили о природе ангелов. Вот. Но мы знаем все-таки, что они созданы, самое главное, созданы разумными и свободными. И в отличие от Бога, нужно это иметь в виду, они все-таки ограничены временем и пространством. Об этом можно почитать, об ангельском мире, у Дионисия Арипагита, у него есть книга «Небесная иерархия». Да, так вот, он говорит о том, что ангельский мир состоит из трех триад. Первую составляют серафимы, херувимы и престолы. Вторую такую триаду, то есть по три каких-то вида ангельских сил. Вот это господство, силы и власти, и третью – начало архангелы и ангелы. И у каждой из этих триад свое назначение в службе миру. Вот. Но, безусловно, одно, что служение всех ангельских чинов – и первые триады, и второй, и третий, оно, конечно же, является так или иначе исполнением воли Божией. Он направляет ангелов для того, чтобы исполнилось то или иное его предназначение. Вот так. что касается ангельского мира. Да, вот такой вопрос у нас еще есть. Да, кстати, мне совсем недавно на исповеди задавали этот вопрос тоже. И вот он есть у нас и письменный. Что у ребенка появляется проявление гнева. Да, там в песочнице вдруг что-то... Совсем маленький ребенок, например. В песочнице кто-то у него игрушку взял, там истерика, сломалось что-то, истерика. На своих близких истерика или проявление гнева, то есть становится таким вот злым. И поэтому нужно ли ограничивать... Вопрос-то в том, что как с этим бороться, как ограничивать или не ограничивать вот его вот эти проявления гневливости. Ну, я думаю, что понятно, что христианство говорит о том, христианское учение о том, что ограничивать, конечно же, нужно, и следить за этим нужно, и видеть эти проявления, обращать на них внимание тоже нужно, и не спускать с рук, что там, ну, да, потом все изменится, он начнет понимать, другие будут условия и другие, так сказать, поводы к гневу. Вот, потому что гнев – это одна из человеческих страстей или смертных грехов, так классифицировал святитель Игнатий Брянчанинов. Вот. То есть серьезная вещь. Это смертный грех. Ну, ребенок пока не осознает, но к этому у него предрасположенность имеется, если он проявляет вот такие вот свой гнев. А какие причины гнева? Преподобный Амвросий Оптинский, он, ну, как всегда, метафорично, он говорил так: «Три колечка цепляются друг за друга. Ненависть от гнева, гнев от гордости». Итак, гордость, да, гордость. Святые отцы называют еще одну причину гнева – это зависть. Гнев может иметь, ну, это мы и наблюдаем, разные проявления. Это и раздражительность, и вспыльчивость, и злопамятство, ненависть – это такой вот богатая страсть. И жажда отмщения, и непрощение обид. Люди годами, близкие люди, брат, сестра, там, два брата не разговаривают, не поделили там кусок земли какой-нибудь на садовом участке и так далее. Вот. Поэтому очень много, да, вот так проявлений гнева. И есть люди, которые от рождения такой характер имеют, вот, гневливый характер. Вот. Но если они осознают, что вот, ну, постоянно вспыхивает, постоянно на близких своих собак спускает, так сказать. Вот. Поэтому бороться с гневом, с такой вот страстью всепоглощающей нужно, бороться нужно. Во-первых, научиться надо... И стараться научиться, да, прощать тех, кто тебя обидел. Помни о том, что все наши обиды, они от самолюбия. Угадывает вот тот человек, который обидел вас, попал в эту точку, и все. И сразу человек в обидах там, и вот и мести желает, и не сдерживается, или сдерживается, и наоборот, замышляет отомстить, вот. А вот таких вот настоящих злонамеренных обидчиков, их не так уж много. Вот на самом деле чаще мы друг друга все-таки по недоразумению обижаем. И это значит как раз вот речь о ребенке, потому что с детства воспитывают в себе и в детях, внуках там смирение. Смирение не просто вот такая вот позиция, да, лапки опустил, там все ко всему вот так относится, все, а другое, то есть искать вину в себе, что вот это мир в душе сохранить во что бы то ни стало, и детей научить поиску вот в себе вот. Почему же, да, там меня кто-то обидел? Умышленно это сделал, неумышленно? Могу я, должен ли я ему об этом сказать или просто стерпеть? Ответить как-то или, в общем, анализ того, что происходит. Если дети видят в вас любовь к окружающим и ваше умение не обижаться и как-то прощать людей, то есть то, что мы зовем христианской любовью, проявляется эта христианская любовь, и они видят это прекрасно, лучше и более ярко, чем мы думаем. И поэтому они смогут справляться и со своими проявлениями гнева. Ведь редкий человек не думает, что он прав, когда он гневается и жаждет отмщения или уже мстит, и думает, что он это делает правильно. Ну, не христи... такой вот, знаете, пример. Ну, мы все читали и смотрели кино, там «Граф Монте-Кристо», да. Ну, не христианский ведь подход. Конечно, конечно. А вроде как бы главный герой, вот он тут все отомстил всех обидчиков. Нужно было их наказывать? Ну, конечно, но у нас ведь есть, если мы говорим о христианстве, там что он говорит, да? Господь нам говорит, «Мне отмщение я с вас дам». Он воздаст в свое время, не обязательно при этой жизни, а чаще всего и при этой. Тоже получают они. Вот. Поэтому вот, ну, а вот искренне молиться за тех, кто обидел, вот к этому мы призваны. И Спаситель нам дает этот пример, когда он молился на кресте за то, что за тех, кто его распял. Да, не ведают, что творят, он говорит. Вот. Ну и, конечно же, нужно молиться не когда сам гнев, когда человек наполняет сердце гневом, и он будет молиться в это время. Молитва такая Господу не нужна, и человеку она пользы не принесет. Вот. Или там к причастию идет. Тоже нельзя так. Вот. Ну, вот мы читаем у Матфея в 5 главе. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Вот. Вот ведь как? И сделать это надо неформально, а примириться так, чтобы прийти с чистым сердцем, там, слеза упала, что вот, да, гневался там на тебя, там, хотел отомстить за то, что ты меня обидел, и теперь я не имею этого. Это непросто, очень, очень даже непросто, но возможно, иначе бы нам такой рекомендации Господь не давал. На звонок есть, слушаю вас, говорите.
6: Добрый день, Виктор Михайлович.
5: Добрый день.
6: Отец Владимир, я насчет осуждения. Вот смотрите, это такой грех, но мы не можем не осуждать. Все равно мы так или иначе кого-то осуждаем. Вот вам конкретный пример. Около моего дома ребята играют, второй класс, второклассники, и матерятся вовсю. Я вышел к ним, ну и начал их убеждать. Но прежде чем я к ним пришел и сделал их замечание, я ведь все равно их осудил в себе, в сердце. Я с ними не согласился, значит, я их осудил. И таких примеров много, там вот сообщения проходят, там террористы или враги, там украинцев, да? Мы не можем без осуждения, значит, получается, мы вечно грешники. Вот такой вопрос, спасибо.
5: Вы знаете, вот хорошо, что вы обратили на это внимание, и вы правы, конечно, но ведь осуждение осуждению, я думаю, вы понимаете, рознь, потому что мы не можем не обращать внимания на какие-то проявления, вот, ну, то, что не укладывается в рамки человеческой жизни. Матерятся дети, что же это без внимания оставить? Да, это вот будет такое, ну, все прощения, что ли, как раз, я думаю, что и не христианское. Мы видим, когда Христос проявляет какие-то вот людям, да даже тот пример, когда изгоняет из храма торгующих, разве это нам не пример? Да, это не знаю, конечно, прежде чем выйти и сказать детям, чтобы они перестали вот употреблять такие слова, в сердце-то у вас же это, вы уже услышали, и у вас отозвалось, и вы как раз поступили по-христиански. Вот если бы вы не сделали этого, то, наверное, было бы, ну, не наверное, а точно было бы неправильно. И часто мы проходим мимо того, чтобы, и вот, и такое, если его можно назвать осуждением, да, а вот, то оно, я думаю, что душеполезно как раз и тому, кому оно направлено, и тот, кто это делает. Вот, а другое дело, когда мы судим кого-то, не, как бы тут точнее сказать, не, даже как бы не имея возможности, чтобы это произошло исправление. Судим за поступки какие-то, за какие-то действия, и, казалось бы, это нас никаким образом не касается. И если ты сам в этом замешан, да, вот тот же мат, об этом не раз уже и мы говорили, и не в одной передаче, но Нужно ли ограничивать его? Вот. Нужно ли говорить людям, чтобы они там не матерились? Он становится все более распространенным, и поэтому, конечно же, замечания такие нужно делать. Иначе смотришь, как там в автобусе или где-то человек матерится, дети, женщины все кругом. Вот. Но это... Не каждый человек сделает такое замечание. Вот. Я знаю, как-то однажды исповедовался у меня мужчина и говорит, я вот решил не материться. Ну, был такой, говорит, да, вот теперь. Ну, как у вас удалось? Он говорит, вот месяц я держусь, ни разу не произнес, значит, какого-то матерного слова, но в голове у меня творится ой-ой-ой. Конечно, потому что разве сразу, это же все в подсознании. Как, если он сможет держаться и дальше, то, я думаю, уйдет из подсознания, и без этого абсолютно можно жить. Как бы ни утверждали, что это вот придает там речи такую окраску, это нужно там эмоционально, там все такое. Я думаю, что это... Не так. И у нас даже будет передача как-то отдельная. Уже и была, но так вот открою некоторый секрет, что мы планируем большую передачу на эту тему сделать. Поэтому ваше осуждение на пользу. Вот. Я вынужден вам это сказать и вас даже похвалить. Нельзя без внимания оставлять, иначе вот эта вседозволенность у детей, она перерастет и в большие, и в другие формы. Я так думаю. Вот так. Так что же у нас о прощении, да, мы говорим? Говорим о том, что... приводили слова Спасителя о том, что нужно, даже идя к жертвеннику и вспомнив о том, что не простили брата, нужно вернуться, примириться с ним, только потом приносить жертву. Вот. И еще он говорит вот, в Евангелии от Матфея, в 6 главе, «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. И если не будете прощать людям согрешения, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваши». Но это не запугивание какое-то, что вот, ну, что если ты не прощаешь, то обязательно тебя накажут. Вот. Нет, конечно, речь все-таки идет о другом, что если человек не от того, что потом простят его или не простят, Господь знает, кого прощать и кого не прощать, каждый получит свое. Вот. А вот когда он старается, значит, измениться, старается прощать людям без каких-либо условий, то, конечно же, и сам он изменится, и уже будет ему легче прощать, потому что едва ли будет возникать даже осуждение. А если и будет возникать, то этот человек его, ну, может легко укротить, скажем так. Вот. Вот это вот нужно вспоминать и напоминать нашим детям. Вот святитель Феофан Затворник такой совет дает. «Вспышки одолевают», вот я цитирую, «вспышки одолевают, учитесь не давать им ходу, а как только покажутся, подавлять их. Вспылить будь-то ничего, но тут весь эгоизм или грешный человек. Молитесь и сами собирайте мысли, которые были бы водой против всего огня. Память Божию держите и память смертную. Эти два помышления – суть держава всего доброго и прогнание всего недоброго». На свете ничего нет, из-за чего можно было бы серьезно ссориться, кроме спасения души. Вот ведь как он точно сказал, вот вроде просто очень, да ничего нет на свете действительно из-за чего ссориться. Вот как каждый, наверное, священник, я уверен, на исповеди с этим сталкивался, когда приходит вот и жалуется на своих близких, на детей, на родителей, на брата, сестру, с которыми поссорились, и вот из-за каких-то мелочей. Иногда даже мелочь не совсем ничего. И вот такая вот гордыня присутствует, что не простить друг другу не можем, руку протянуть друг другу не можем. А вот святитель говорит, да ничего нет такого, чтобы можно было бы вот так разойтись. Да, а апостол Павел говорит так, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Вот так вот в течение одного дня нужно это все подавить, если случилось. И мы должны знать, что если мы гнев пускаем в сердце, то даем там место дьяволу. Вот так вот, да. Я, может быть, успею еще на один вопрос ответить. Во всяком случае, начну. Потому что тоже часто встречаемся вот с этой темой. А вдруг за той чертой, которую каждый человек рано или поздно перешагнет, ничего нет, только пустота и небытие. Как укрепить свою веру в то, что жизнь не кончается земным пребыванием? Вот серьезный вопрос, да, и ответить-то на него непросто, потому что, говорили мы не раз, никто не возвращался, чтобы сказать, как он там видел, и что. Я не беру там эти примеры этих реанимаций там и все такое возвращение к жизни вот после клинической смерти, это совсем другое. Вот, что тут можно сказать? Вот всякий верующий человек, он рано или поздно осознает, что его вера слаба. Да? Потому что вопрос в том, как укрепить веру и в это, и вообще веру. Потому что если она есть, то она есть во всем и всегда. И человек нисколько не сомневается. Он живет со своими горестями, радостями, но он знает, что, живя на земле, ну, это часть его только жизни. Вот. И вот, а слабая вера, ну, нам и в том отношении дает какие-то сомнения, и в другом, и вот это недоверие, вот, а, ну, мы осознаем ведь, что наша вера не настолько крепка, да, в Священном Писании говорится об этом, вот, давайте вспомним, один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели к нему его. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. «Но если что сможешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот это в Евангелии от Марка, в 9 главе, этот сюжет рассказан. Вот это очень важно, чтобы мы помнили, что, да, вот он, видите, как сказал: «Верую и помоги моему неверию». Потому что если человек здравомыслящий, он осознает, что ему недостаточно его веры, что нужно, чтобы Господь помог укрепить эту веру. Вот, и поэтому он и просит Христа, чтобы тот ему помог вот эту крепость веры обрести. Вот о чем нам просить у Господа следует как можно чаще. Вот, а он обязательно поможет. Ведь и в приведенном тексте есть такие слова: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Да? Видите, он не говорит, что если ты прям непоколебимую веру имеешь, тогда все тебе возможно. Он говорит: хоть сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Вот это и для нас, да, хоть сколько-нибудь мы можем веровать, значит, сможем обрести и безусловную веру. Все возможно верующему. Ну, и еще, ну, я думаю, что вот знаменитый Пари Паскаля здесь стоит вспомнить, оно как будто специально вот для того человека, который этот вопрос задал. Вот его часть я приведу. Если человек верует и после смерти обретает новую жизнь, он многое приобрел. Если он верует, а там ничего нет, он ничего не потерял. А что ж тогда страшиться? Страшиться этого нечего. А вторая часть пари как раз о неверующем, который теряет больше, чем приобретает. Но это уже другой случай. Вот так вот. Мы прервемся на некоторую паузу, потом вернемся в студию.
4: Знак вопроса.

0: Я Ольга Ковалева, выпускница Нижегородской консерватории имени Глинки, редактор программы «Симфония Веры». Чайковский, Рахманинов, Шостакович, Глинка. Вы, конечно же, слышали эти имена. Но мы посмотрим на них не как на хрестоматийных классиков из учебников музыкальной школы, а как на людей с их внутренними сомнениями и поисками. Вместе с экспертами-музыкантами заглянем в их дневники и письма, услышим воспоминания современников и попробуем почувствовать, как меняется музыка, когда в жизни ее создателя появляется Бог. Я приглашаю вас присоединиться к увлекательному путешествию по страницам жизни и творчества великих композиторов. Слушайте программу «Симфония Веры» на радио «Образ» по субботам в 15:00.
1: Симфония Веры.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
1: В новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
3: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
1: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
4: Слушайте «Радио Образ» в Иксе на 95.8 FM.
5: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
6: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
7: Знак вопроса.
8: Продолжается программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Звоните или пишите, и будем мы стараться ответить на ваш вопрос, то, что вас волнует по-настоящему. Да, вот у нас такой вопрос есть. О психологических травмах. Вот психолог, автору вопроса, объяснил, что многие проблемы со здоровьем возникают вследствие непрожитых отрицательных эмоций и их вымещение в бессознательное. Ну, психологи любят это, эти вот такие темы. Да, к примеру, если ты кому-нибудь завидуешь, то надо не подавлять это чувство как греховное, про себя прожить его в полном объеме. То есть разрешить себе это чувство зависти, вдоволь им насытиться, а затем с легким сердцем пойти дальше по жизни. Вот, на мой взгляд, пишет автор этого письма, советы эти идут вразрез с христианской этикой. Как можно соблюдать заповеди, не вредить своему здоровью? Ну, это кому мы доверяем, психологу или, значит, христианскому учению. Ну, и психологи, понятно, что есть разные. Один вот посоветовал так, другой, может, посоветует по-другому. Что касается христианского учения, то оно однозначно, и не будет вам один священник говорить, что вы должны... Я бы посмотрел на кого-то, кто бы посоветовал прожить в полной мере чувство зависти, это значит себя там им тешить, и как будто оно потом вдруг вдруг исчезнет, и человек останется беленький и чистенький. Да быть такого не может. Я думаю, что вот как говорит автор письма, насытиться этим чувством. Что если насытиться чувством зависти, то уже никогда человек по жизни с легким сердцем не пойдет. Потому что вот эти корни, особенно зависти, они очень... И сейчас это просто очевидно. Эти корни глубоко у нас пустили уже в наших сердцах. А если так и оставить, то постоянно будете завидовать. Наоборот, оно укрепится. И не всегда, вот, надо сказать, мнение психологов и учение церкви в борьбе с грехами совпадают. Да. Ну вот даже если посмотреть, Каин, да, вот туда, вот, полистаем Библию с первых ее глав. Каин, сын Адама и Евы, да, он насытился завистью к брату Авелю, а в результате его убил. Ведь из-за зависти первое-то убийство на земле произошло. Человек убил человека, брат убил брата. А какая причина? Да зависть. Вот и все. Как-то проживая ее. Ну, как это можно допустить? Да, вот так вот. А что святые отцы говорят о зависти? Ну, я об этом скажу чуть позже, отвечу на звонок. Да, слушаю вас.
9: Отец Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Раб Божий Иаков, благословите.
8: Бог благословит.
9: У меня, значит, такой вопрос. У нас люди, в подавляющем большинстве свои не выцерковленные, но и не отъявленные атеисты. И как бы знают, что вот есть Божьи заповеди, что надо делать добрые дела и не делать злых дел. И среди этих людей распространено мнение, что если человек совершает добрые поступки, то Бог за это ему даст награду и все, и не накажет. А если человек будет делать плохие поступки, то Бог его накажет за это. И удивляются люди, что вот там вот сделал что-то хорошее, делаю, а никакой награды и нету, только могут быть и неприятности. И я считал, что такая точка зрения неверная. Что все тут не линейная зависимость. Но вот тут, то, чем я занимаюсь, во многом связано с непредсказуемостью. Ну, как вот, например, ходит человек за грибами или на рыбалку, нет гарантии, что он придет с рыбой или с грибами. И я замечаю, что я вот делаю что-то богоугодное, и последнее время сразу мне стало, ну, как бы сказать, везение, и хорошо все приходить. И я в смущении. То ли мне надо поменять свой взгляд на этот вопрос, то ли это провокация от врага рода человеческого. Вот такой вопрос у меня. Спасибо.
8: Да, очень хороший вопрос. Знаете, как раз здесь христианское православное учение расходится с протестантским, когда они говорят, что добрые дела не имеют какого-то значения для спасения человека. Они говорят, что они всегда корыстны. То есть человек делает доброе дело и думает, ага, мне зачтется. Но православный взгляд совсем другой. Они говорят, что все-таки, ну, вспомним, да, апостола Иакова, который говорит, что вера без дел мертва есть. То есть и вера-то делами подтверждается. И в общем, вот этой вот такой вот зависимости от того, что я сделал доброе дело, мне обязательно должно прийти какое-то поощрение. Я думаю, что если это и случается, ну, может быть, на первых порах люди привыкают жить так по-христиански, и тогда эти дела делаются без какого-то убеждения, что придет. А ведь Господь, конечно, есть поговорка «доброе дело само себя хвалит». Это если не касается, да, там вот духовной какой-то жизни. А Господь, я думаю, но... Да, Господь может поощрять, безусловно. Но вы правы, что это может быть и искушение. Ну, так мы ведь нас не зря назвали воинами Христа Бога нашего. Помнить об этом стоит? Стоит, что это может быть искушением? Стоит. Вот. И постараться просто делать эти добрые дела не специально. Да какое бы мне сегодня доброе дело утром сделать? Человек проснулся и думает, какое бы мне доброе дело? Ну, тогда едва ли что получится. Я как-то на эту тему, вот мы говорили тоже здесь, на нашей передаче, и я вспоминал эту детскую книжку о Незнайке. Я думаю, вы помните, он волшебную палочку хотел, ему этот волшебник и говорит, вот сделаешь три добрых дела, и получишь палочку волшебную. И вот он сделал первое какое-то там доброе дело. Ага, одно есть. Сделал второе, да. Он, так, уже два добрых дела. У меня еще надо третье. Сделал еще одно. Теперь три. И нет никакой волшебной палочки. И так он мучил, говорит, обманул меня, значит, волшебник. Волшебник ему явился и говорит, что ты должен их сделать не корыстно, а вот просто само. И когда он, не думая об этом, совершает три добрых дела, получает желаемое. Вот такая вот, знаете, детская вроде такая вот присказка, но она очень точно отражает, что мы призваны делать добрые дела, не думая о награде. Вот, хотя она иногда, Господь посылает ее, чтобы поощрить человека, но осторожным быть не помешает никому. Да, ну, спасибо за вопрос. Вот, если, ну, мне кажется, я ответил на него, как я думаю на эту тему. Да, так вот, значит, мы еще говорили, что о зависти говорят святые отцы. С этим чувством нужно ли бороться и как нужно бороться. Вот Иоанн Кассиан Римлянин что говорит. Чтобы Василиск, то есть дьявол, да, одним уязвлением только этого зла, зависти, не истребил всего того, что в нас есть живого, что как бы воодушевляется жизненным действием Святого Духа, постоянно будем и спрашивать помощи Божией, для которой нет ничего невозможного. Вот как? Значит, да, просим Бога помощи, чтобы Он нам не допустил поселиться в нашем сердце это. Не переживаем, не даем прожить в этой зависти, а наоборот. Вот. Святой Василий Великий, святитель, что говорит? «Если непременно желаешь славы, хочешь быть виднее многих и не терпишь быть вторым, ибо и это бывает поводом к зависти». Так ведь? Я думаю, да. «То честолюбие твое, подобно какому-то потоку, направь к приобретению добродетели. Ни под каким видом не желай разбогатеть всяким способом и заслуживать одобрения чем-либо мирским. Ибо это не в твоей воле. Но будь справедлив, целомудрен, благоразумен, мужественен, терпелив в страданиях за благочестие». Вот, оказывается, какая борьба-то должна христианином проводиться, а не проживать в этой зависти там, или в каком-то другом грехе эту жизнь, вот, свою жизнь. Да, но вот еще и Феофан Затворник, что говорит следующее. «Доброхоты, у которых чувство симпатии и сострадания преобладают над эгоистическими, не страдают от зависти». Да, так вот, запомним. Доброхоты, у которых чувства симпатии и сострадания преобладают над эгоистическими, не страдают от зависти. Это указывает путь к погашению зависти и всякому мучимому ею. Надо спешить возбудить доброхотство, особенно к тому, которому завидуешь, и обнаружить это делом, тотчас зависти стихнет. Несколько повторений в том же роде, и с Божьей помощью она совсем уляжется. Вот так. Из приведенных примеров там мы видим, что святые никак уж не поощряют допускать в сердце зависть, там проживать ее, и, напротив, советуют всеми силами бороться с этим разрушающим чувством. И, наоборот, к тому человеку, которому испытывается зависть, видите, нужно проявлять какое-то особое внимание. Да мы знаем, что советуют, например, святые отцы, если человек жаден, да? Вот видит, что жадность одолевает его. Что советуют они, да? А советуют давать чаще милостыню. И когда жалко, рука-то вот никак тут... Да, вот у меня 3 рубля в кармане, а я 30 копеек дам. Ну, и что же? Вот. Так вот лечатся вот эти вот, вот такие вот напасти. Поэтому с ними бороться нужно, а не проживать их. Может быть, что-то другое, по-другому это видел как-то тот психолог, который говорил автору вопроса, вот такие вещи, что нужно и проживать. Может быть, в его понимании вот как раз борьбу нужно вести, но так, Но в вопросе видится другое. Ну, ладно. Так, вот у нас такой вот есть вопрос. Как вы относитесь, вот сейчас пришел, как вы относитесь к творчеству Набокова? И как к нему относится православная церковь? Ну, знаете, если коротко, то я, наверное, вам скажу так, по аналогии. Например, что говорил Бунин о Толстом? Приводил я как-то уже его слова, но я думаю, здесь они как раз подойдут. Он говорил: какой замечательный художник Лев Толстой, там, граф Толстой. Вот. Но у него нет органа, которым человек воспринимает Бога. Вот, понимаете, в творчестве Набокова мы и это увидим, и другой. Это ведь замечательный художник. Если вы читали, если спрашиваете, значит, читали его произведения. А какая поэзия? Какие есть стихи замечательные у него? Поэтому иногда нужно разделять. Да, вот как к творчеству Лермонтова относиться, к его «Демону», например, да? Ну, «Мцыри» даже, да, вот такая вот поэма. Так же и здесь тоже. Отделять творчество от, ну, что ли, автора, от героев, самого автора, от его произведения. Все это не одно и то же. Конечно, он присутствует там. Как Гоголь явно там очень, очень явно присутствует. А здесь по-другому. Но я бы... Скажу вам честно, я отношусь хорошо к творчеству Набокова. И читал его, и когда учился в университете, и перечитывать могу. Сейчас некоторые его произведения, особенно поэзию, вот. А ведь тут нужно еще вот что сказать. Помню, в 90-е годы подходили люди и спрашивали: вот ведь нельзя читать там «Мастера и Маргариту», нельзя читать, это, ну, воцерковляющееся, да, имеется в виду, нельзя читать «Розу мира» Андреева. Ну и что на это скажешь? Кому-то, конечно, нельзя. Ну, не дорос еще человек вот в своем этом понимании мира, да, и может ему повредить его душе. А если он твердо стоит, то он почему он не может познакомиться? Тогда, ну, бывали, да, случаи, когда вы говорите, там, в театр не ходите, музыку не слушайте, книги не читайте, ну и что? Это, а что человек-то превратится? Да нет. Другое дело, что ты имей ум и волю какую-то, и отличай хорошее, доброе от плохого. Тут даже, собственно, Набокова сравнивать с некоторыми произведениями, я не буду называть авторов, которые сейчас выходят, ну классика, которого знать даже нужно. Вот. Вот так бы на этот вопрос я ответил. Вот у нас еще есть такой вопрос. Молитва по соглашению. Молитва по соглашению, как к ней относиться, как ее читать, это тоже нередко спрашивают. И устно, в храме подходят. Думаю, что многие священники на этот вопрос отвечали, отвечают и будут отвечать. Вот такая вот молитва. Я даже вот ее вам прочитаю, чтобы мы поняли, о какой молитве речь идет. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бы рекла еси пречистыми усты Твоими. Аминь, глаголю вам, яко аще двое от вас совещаются на земле всякой вещи, и же аще просите, будете иметь от Отца Моего. И же на небесех, где же два или трое собрались во имя Мое, ту есмь аз посреди их. Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое беспрекладно, и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тебя, даруй нам, рабам Твоим, согласившимся просить Тебя, и просьба называется здесь, исполнение нашего прошения. Но обаче не яко же мы хотим, но яко же Ты, да будет вовеки воля Твоя. Аминь». Вот. Ну и вот говорят, что молитва особенная, не всем ее можно читать, и она даже, чтение ее некоторым может принести вред. Но что от молитвы будет вред, это вот, знаете, из оккультизма что-то пришло. Молитва, когда человек обращается к Богу искренне и просит полезного своей душе или за близких, за своих, она просто никак не может быть вменена во грех. Вот. Апостол, мы читаем, да, призывает молиться друг за друга. И так исполним закон Христов. Вот. Что и делают христиане, молятся друг за друга. И молитва по соглашению — это тоже не просто кто-то с кем-то договорился о совместной молитве в одно время, и все вроде, да. По соглашению, в этом понимании, вот, касательно этой молитвы, это не значит по обычной договоренности, но по согласию и по любви во Христе. Без всякой магии. Не то, что сама молитва, как какое-то заклинание, будет действовать, если вот ее в это время там сколько-то человек прочитает. А вот именно по любви ко Христу. Вот. И ключевые в этой молитве слова, сказанные Спасителем: «Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя, там я посреди них». Это Матфея, 18 глава. Вот, но это здесь нужно оговорку сделать, но не при любых же условиях, да? А если они будут просить ограбить банк? Да, вот мы согласим, да, ну, что, мы не встречаем таких, это самое, да, в известном фильме, да, там, идем друга выручать, Господи, благослови, да. Ну, конечно, нет. Поэтому просьба, да, во-первых, люди должны быть...

0: А если они просят не полезного, ничего не будет. Хоть там 10 человек соберется, хоть еще сколько-то. Вот. Поэтому все понимают, я думаю, что такая молитва предполагает такое единое обращение всех молящихся к Богу, а не каждый за себя. То есть о чем-то. Сам текст вот этой молитвы, он подсказывает, что молитва просительная, совместная, это такая согласная просьба. Все-таки хочется, чтобы как-то кто слышит наш разговор сейчас, чтобы не относились как к какому-то магическому заклинанию. Вовсе нет. А вот именно согласная просьба. Можно читать любую молитву, кстати, по соглашению. Договорились, например, читать акафист святителю Николаю. Ну, читайте. Великомученику Пантелеймону Целителю читайте. Псалтырь договорились читать. Да ради Бога, читайте псалтырь. Как договорятся те участники. Вот. Но ведь и в церкви во время совершения божественной литургии мы, а нас двое, трое и много больше, целый храм, мы разве не так же молимся? Разве мы не согласились вместе обращаться к Богу во время богослужения в храме? Да, это разве не молитва по соглашению? Тоже молитва по соглашению. Да. А разве в молитве третьего антифона не о том же говорится? Поэтому нужно ли что-то отдельное, если мы исключаем всякую магию? Или нам молитвы при таинстве Евхаристии недостаточно? Так мы точно христиане, а не язычники? Если христиане, то надо подумать об этом. И прежде чем включаться в какую-нибудь иногда сомнительную, а называется молитвенной практикой, то нужно подумать. 7 раз отмерь, 1 отрежь. И тогда, если мы просим полезного для души, для спасения человека, все вместе хотим об этом молиться, то и молимся. Так, звонок у нас есть. Слушаю вас.
1: Надо подумать об этом. И прежде чем включать в какой-нибудь, иногда сомнительный.
0: У вас может быть радио? Алло, алло. Я вас не слышу. Радио у вас не включено?
2: Нет, сейчас включено.
0: Ну, нужно отключить, чтобы задавать вопрос. Иначе это резонанс идет.
2: Я включаю.
0: Да.
2: Алло, батюшка,
0: да. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: Поздравляю. Батюшка, вот вы ходим мелкого вот, где я десятый доход. Как вот понять, грехах, вообще грехах, смотрел и сказал мне там, что без греха никак нельзя жить. И все время каится каждый раз. Что-нибудь сказал мне так, и чего, и страх какой-то находит. А без греха кто живет или нет? И прям, ну, не знаю, что делать. Тут да. Не так скажешь, как посмотришь, не так, и все грех. А кто без греха живет? Как понять, без греха жить?
0: Я понял ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Да, отвечаю. Человека без греха, конечно, нет. Единственное, без греха Иисус Христос. На нем греха не было. Вот он, Бога-человек. А все мы остальные, конечно, с грехом. Но пугаться-то здесь нечего. Мы хотим быть чище? Хотим. Господь принимает наше намерение? Принимает. Да, сегодня мы от одного освободились, и оно не повторяется, слава Богу. Но чаще всего и мы снова повторяем какой-то грех. И опять же не опускаем руки. Нас, я вот это не устану повторять, но чуть ли не в каждой передаче привожу слова из молитвы, когда священник крестит, ну, взрослого или ребенка, неважно, в таинстве крещения. Когда крещаемый называется воин Христа Бога нашего. Так воину-то приходится сражаться все время, духовная эта брань продолжается, и он продолжает сражаться. Поэтому святитель Феофан Затворник говорил, что человек идет, и вдруг он упал там, в лужу, и встает грязный, мокрый. Что он делает? Отряхивается. Ну и что, дальше идет ведь? Он же не остается в луже лежать. Нет. Так и в духовной жизни, говорит Феофан Затворник. Святитель Феофан Затворник говорит о том, что нужно опять очиститься от греха, идти дальше. Случилось упасть, не опускаем руки, снова очищаемся в таинстве исповеди и молимся, и идем дальше по своему пути, который нам Господь и предназначил. Вот так. Да, ну, наверное, я уже не успею ответить на следующий вопрос. Встретимся через неделю.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Александр Сергеевич Пушкин. Муза. «В младенчестве моем она меня любила и семиствольную цевницу мне вручила. Она внимала мне с улыбкой и слегка по звонким скважинам пустого тростника уже наигрывал я слабыми перстами, и гимны важные, внушенные богами, и песни мирные фригийских пастухов. С утра до вечера в немой тени дубов прилежно я внимал урокам девы тайной, и, радуя меня наградою случайной, откинув локоны от милого чела, сама из рук моих свирель она брала. Тростник был оживлен божественным дыханием, и сердце наполнял святым очарованием».

Над синим-синим морем летят свободно птицы. Летят навстречу солнцу, и перья их сверкают под яркими лучами ослепительной белизной. Они устремлены вперед, шеи их вытянуты, и сильные крылья не знают усталости. Волны моря колышутся легко, словно в такт взмахом широких лебединых крыльев. В движении воды чувствуется скрытая мощь, глубина морской бездны. Белеют на гребнях волн белые барашки пены. Под порывами легкого ветра срываются с них хрустальные брызги, переливаясь на солнце. Холодная вода находится в непрестанном движении. Здесь не бывает абсолютного штиля. На малейшие дуновения ветерка океанская гладь отзывается волнением и дрожью. На горизонте иная стихия. Скалистый берег, покрытый снегом, неизменен и неподвижен. Сама природа противопоставляет извечные состояния абсолютного покоя и непрерывного движения. По невысоким волнам скользит парусный корабль. Его движение плавно и размеренно, его путь определен. Он словно летит над волнами, едва касаясь воды. Все наполнено движением и светом. От яркого солнца слепят глаза, и белые пятна — фигуры птиц, паруса корабля, снежные шапки на суровом каменистом берегу, плотные облака подчеркивают, усиливают звучание звонкой лазури неба и глубокой синевы моря. Такой необъятный простор ощущаешь при взгляде на этот простой северный пейзаж. Такую жажду жить и радоваться каждому мгновению жизни. Парить, как парят над морем большие дикие птицы, не ведающие сомнений в верности выбранного пути. Купаться в солнечных лучах, вдыхать свежий воздух полной грудью, нестись вперед, ощущая собственную силу, и жить, жить, жить.

0: Эта картина, созданная в 1918 году, стала одним из первых значительных произведений советского изобразительного искусства. Картина сохранила свое историческое значение до наших дней, но ценность ее не ограничивается тем фактом, что она была воспринята как символ своего времени. Даже не вникающий в исторический контекст создания этой работы современный зритель оказывается под впечатлением от самого известного творения художника Аркадия Рылова. Изображение моря и летящих над ним птиц вызывает у зрителя волнение и восхищение. Рылов писал о себе:
1: «Я люблю море во всех его видах, при всяком освещении. Люблю слушать его шум, неистовый рев, спокойный шепот. Люблю сидеть на берегу, подставив спину солнышку, смотреть вдаль. Море. Я люблю ловить кистью бегущие волны, рассыпающиеся в белую пену о камни и скалы».
0: Аркадий Рылов оставил богатое творческое наследие. Широкую известность и славу принесли художнику две картины «Зеленый шум» и «В голубом просторе». В этих пейзажах Рылову удалось совместить эпичность изображения и романтическое настроение, которым пронизаны полотна. Он стремился отразить те эмоции и переживания, которые испытывает человек при общении с природой. В своих воспоминаниях о работе над картиной «Зеленый шум» художник писал:
1: «Жил я летом на крутом высоком берегу Вятки. Под окнами шумели березы целыми днями, затихая только к вечеру. Протекала широкая река, виднелись дали с озерами и лесами. Я очень много трудился над этим мотивом, стараясь передать свое ощущение от весеннего шума берез».
0: Творческие поиски Аркадия Рылова, его композиционные и колористические решения интересны и своеобразны. Сочные, яркие краски его живописных работ создают мощные цветовые аккорды. Картины Рылова замечательны по своей эмоциональной насыщенности и силе воздействия на зрителя. В статьях, посвященных творчеству этого советского живописца, нередко можно встретить утверждение, что его пейзажи созданы в духе символизма. Однако картины Рылова далеки от зыбких и таинственных работ символистов. Напротив, автор выбирает простые и понятные каждому сюжеты и мотивы, лишь усиливая их значимость с помощью художественных приемов. Эстетические установки художника оказались созвучны тому времени, когда создавались картины, и пейзажи приобрели философскую глубину. Михаил Васильевич Нестеров, выдающийся русский художник, оставил такую характеристику творчества Аркадия Рылова:
2: «Годы с начала 900-х по самый год кончины были непрерывной цепью успехов Аркадия Александровича, его любованием разнообразнейшими красотами родной природы. Имя его становилось почетным, но ни в какой мере не кричащим в русском искусстве. Талант креп, образы его делались более и более значительными, и он, не будучи по своей природе тенденциозен, был содержателен. Прелесть картин Рылова крылась в их внутренней и внешней красоте, в их музыкальности, в тихих, ласкающих или стихийных бурных переживаниях природы. Его таинственные леса с шумами лесных их обитателей дышат, живут особой, чарующей жизнью. Его моря, реки, озера, небо ясное, сулящее на завтра ведра, или небо с несущимися куда-то облаками беду сулит – все-все у Рылова в действии, все динамично. Радость жизни сменяет ее драму. Темный бор полон тревоги, бурные берега Камы, быть может, кому-то несут гибель. Осенний перелет птиц за далекие моря переживаем как личную утрату ясных дней. Все у Рылова полно значения, и он нигде, ни в какой мере не равнодушен к смыслу, к совершающимся таинствам природы и ее обитателей».
0: Особое отношение к цвету Аркадий Рылов унаследовал от своего великого учителя. Когда молодой живописец поступил в Академию художеств в Петербурге, на него обратил внимание Архип Иванович Куинджи и на следующий год пригласил его в свою мастерскую. Так сбылась заветная мечта Рылова. Влияние Архипа Ивановича заметно не только в живописи Аркадия Рылова. Куинджи сам был прекрасным педагогом, не ограничивая общение с учениками лишь занятиями в классе, но поддерживая их в дальнейших творческих устремлениях, в том числе помогая материально. Трепетное отношение к преподавательскому делу, уважение к своим ученикам перенял и Рылов, который на протяжении долгих лет учил живописи и графике. Сначала он вел класс рисования животных в рисовальной школе при обществе поощрения художеств, а после 1918 года преподавал в Академии художеств и в Ленинградском художественно-промышленном техникуме. Среди наиболее успешных учеников Аркадия Рылова можно вспомнить известного художника-анималиста Евгения Чарушина, знакомого каждому своими иллюстрациями к детским книгам. Аркадий Рылов очень любил природу, внимательно и вдумчиво изучал натуру. Куинджи считал природу главным учителем живописца, и Рылов следовал завету своего наставника.
3: Картину следует писать от себя, наизусть, на основании знаний, приобретенных на этюде. В картине должно быть внутреннее, то есть мысль, художественное содержание.
0: Этот принцип Куинджи передавал своим ученикам. Светлая мажорная картина «В голубом просторе» создавалась в очень тяжелое время. 1918 год, Петроград. Рылов работает над полотном, которое станет затем точкой отчета нового этапа отечественного искусства.
1: Работать становится трудно. Мысли заняты только тем, как бы съесть чего-нибудь. В кухне утром вода замерзла и в ведре, и в самоваре. Двойной комплект белья, фуфайка, на голове шерстяной шлем, на руках рукавицы. Такой был мой ночной костюм. Укрывался я двумя одеялами и шубой.
0: Пишет художник. К этому мотиву, полету белых лебедей над водной гладью, Аркадий Рылов уже обращался в картине «Лебеди над Камой», которая создает совершенно иное настроение. Там, над коричневатыми водами реки, почти касаясь воды крыльями, летят большие птицы. Низко нависли тучи, воды полноводной реки неспокойны. В новой работе художник расширяет пространство. От количества света и воздуха в картине, от необъятного простора захватывает дух. Художник приближает передний план, противопоставляя его далекому горизонту. Такое решение создает глубину пространства и динамику композиции. Рылов усиливает насыщенность цветов, добиваясь пронзительного сочетания ослепительно-белого оперения птиц и глубокого синего цвета морских волн. Тем не менее, картина не воспринимается как декоративное панно благодаря тонким и верным переходам оттенков. Зритель почти физически чувствует движение птиц, волн, корабля. Горизонтальные линии перистых облаков на горизонте подчеркивают стремительный и плавный полет лебедей. Свобода и радость их движения не в борьбе со стихиями воды и воздуха, а в гармонии с ними.
4: Аркадий Рылов. «В голубом просторе». 1918 год. Государственная Третьяковская галерея.

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Какого цвета боль?» Читает Екатерина Краснобаева.

0: Эпилог. Я стою на контрольно-пропускном пункте и жду сопровождающего в ЗОН. Документы мои уже проверены, пропуск выписан, мобильник сдан. Подъехал автобус. Из него поочередно одна за другой выпрыгивали осужденные гуськом под охраной направлялись к КПП. Я отошла к стене, чтобы дать им дорогу. Они выстроились напротив, вдоль противоположной стены. Невольно я смотрела на них, не в упор, без любопытства, но смотрела. Им тоже пришлось кого-то ждать. Оказалось, это те, кого возят мести асфальт перед прокуратурой. Мне рассказывала, помню, об этом Татьяна, осужденная Путилина. И лишь подумать о ней успела, натолкнулась на ее взгляд, доброжелательный, смущенный. Разговаривать не положено, смотреть можно. Мы киваем друг другу. Выходит офицер. «Значит так, сейчас обед, потом опять туда. Все поняли?» «Согласны. Если после этого сразу амнистия», — смеются самые бедовые. «Размечтались», — улыбается офицер. Вижу на кафельном полу дежурки крошечного лягушонка. Как он попал сюда, неизвестно, но он затравленно мечется, пытаясь выбраться на волю. Лягушонка замечаю не только я. Одна из заключенных с тяжелым взглядом излишне вычерненных карандашом глаз склоняется над ним, делает гримасу и несколько раз грубым низким голосом квакает, вроде как передразнивает лягушонка. Сама довольно смеется на свою шутку. Другая, я не вижу ее толком, а только слышу голос, рисковатый, дерзкий, смеется. «А ты поцелуй ее, поцелуй! Она в доброго молодца превратится, будет нам жених!» Лязгнули тюремные запоры, взгляды женщин устремляются туда. Одна, росточка небольшого, полненькая, в платке, под шумок, шагает к лягушонку и быстро прячет его в руке. Я отвожу глаза, чтобы не смутить женщину. Она то и дело заглядывает в сжатую ладонь и улыбается.
1: «Потрое проходим, потрое!»
0: Очередь. А та с лягушонком быстро три легких шага к выходу. Разжата рука, и лягушонок спасен. Он прыгнул в пожухлую осеннюю траву и дал, скорее всего, дёру, подальше от этого неживого ледяного кафеля, от лязга замков на волю. А женщина опять три легких шага и в очередь. Мы невольно встречаемся с ней глазами. Она смотрит на меня испуганно, виновата, ведь нарушила инструкцию, вышла из строя. А я улыбаюсь ей как можно теплее, чтобы знала, я тоже рада спасению лягушонка. Женщину водят. Приходит за мной высокая молодая женщина в камуфляжной форме, ведет меня через всю территорию зоны в двухэтажное здание, на первом этаже которого библиотека, на втором храм. Сегодня служба, потом водосвятный молебен и крестный ход. Собираются женщины быстро, по-солдатски. Только 5 минут назад никого, кроме батюшки, не было, а уже полон храм. Кроме осужденных стоят и сотрудники. Вижу, как хлопочет у подсвечника, осужденная за продажу наркотиков, Галина Петровна Карпова. Все в том же пуховом платке, в котором ей слегка жарковато. Обыкновенная, немолодая, уставшая от жизни женщина. И если бы не бирочка на заношенной куртке, то при чем тут вообще зона? Подает мне свечу, мы узнаем друг друга, ставлю ее в подсвечник. Знаете, за кого я эту свечку поставила? За вас, за ваше здравие, за рабу Божию Галину. Ой, спасибо. Она улыбается, а глаза все такие же уставшие. Ее никто не ждет на воле. Идти ей некуда. Беженка из солнечного Душанбе. Она нашла себе приют в самарской женской колонии на целых 7 лет. Приют, которого и врагам не пожелаешь. Но вот и эти 7 лет проходят. И опять она бесприютная. Дочка сидит, у детей своя жизнь. И в нее никак не вписывается освободившаяся из заключения мать с страшным диагнозом эпилепсия. Галина Петровна принесла большую бутылку лампадного масла и осторожно наполнила им 2 лампадки. Побольше у казанской иконы и поменьше в подсвечнике у иконы праздничной. А началась служба, как-то внутренне подтянулась, отступила на шаг вглубь храма, обернулась к стоящим сзади 2 девушкам, что-то резко им сказала. Видимо, сделала замечание, что в церкви разговаривать нельзя. Я незаметно оглянулась по сторонам. Знакомая синяя куртка справа, Женя, осужденная Потапова. Видно, что она нервничает, то и дело смотрит на часы. После «Отче наш» стала осторожно пробираться к выходу и на мой немой вопрос шепнула: «Афанасия кормить, но я приду». Вот и еще одна судьба, незавидная, нелепая. Девочка, не вписавшаяся в резкие повороты наших широких автобанов. Через несколько дней ей опять туда, на эти просторы, ни одной с сыном, которого она боится покрестить в зоне, потому что не хочет ему своей судьбы. Конечно, она поймет, что дело в другом. Судьба складывается из поступков или ошибок. И если она научит сына не приступать, то никогда не узнает Афанасий Игоревич, почем в тюремном магазине, который сужденный называет отоваровкой, килограмм пряников с шоколадной начинкой. Начинается крестный ход. Батюшка с чашей и крапилом выходит в тюремный двор. За ним тянемся и мы, прихожане, гости, сотрудники. Вижу Ларису, осужденную Корольковой, с третьего отряда. Она держит икону «Утоли моя печаль». Ее путь в зону был особенно долгим. 4 года бегов, изматывающего сердца страха. Утолены ли ее печали? Господь знает. Но я хорошо помню нашу беседу, в которой даже намеком походе не прозвучало осуждающее кого-то слово. А это уже из области серьезных духовных побед. Печали утоляются не заламыванием рук. Они утоляются только настрадавшимся сердцем, которое одолело великую науку благодарность за понесенные страдания. Если это произошло здесь, значит, надо честно воздать хвалу сему благословенному месту. Мы шли крестным ходом по тюремной территории с приземистыми помещениями отрядов. Было воскресенье, на скамейках сидели женщины. Они обязательно поднимались, когда крестный ход шел мимо них. Стояли, неловко опустив головы и не зная, куда деть руки. Когда крестный ход проходил, они опять садились, продолжали прерванные разговоры. А если холодная святая вода, которой кропил нас священник, попадала на них, они смеялись и загораживались. А мы шли дальше. И пришли к странным, закрытым наглухо зеленым воротам, с нелепым здесь в зоне нарисованным медвежонком. «Что это?» — спросила идущая рядом охранницу. «Дом матери и ребенка. Вот оно что». Мы постояли перед воротами, и они вскоре открылись. Нас пустили на территорию. Песочницы, качели, разрисованные деревянные домики — все как в обычном детском саду на воле. На окнах шторы. Там за ними растут и мудреют дети, рожденные в зоне. Не осужденные пока ни по одной статье, но уже лишенные права быть свободными. Их лишили этого права их рисковые матери, не увидевшие в дарованной им самим жизни серьезного повода для серьезных раздумий. Но зато они не лишили их другого права — жить. А раз дети это право завоевали, кто как, кто огромной ценой, кто бесплатно, значит, у них есть все шансы познать тепло материнских рук, домашних праздников и неколлективных дней рождений. Хотя очень часто бывает по-другому. Дети в зоне находятся с рождения до 3 лет. Потом, если мама еще срок не отбыла, их отправляют в детский дом. Бывает и еще страшнее. Мне рассказали в колонии, как одна молодая мама, родившая здесь, ходившая в дом матери ребенка кормить его и с ним тетюшкаться, вышла на свободу, бережно прижимая к себе младенца, пришла на автобусную остановку, что в 5 минутах от колонии, и оставила свое чадо на скамейке. Через полчаса после освобождения мамаши ее ребенка принесли начальнику колонии, и малыш отправился отбывать срок, по легкомысленности вырвавшейся на свободу мамки. Мои невеселые думы прервались самым веселым образом. Из дома ребенка вышла раскрасневшаяся счастливая Женя. Она, что называется, с разбегу влилась в крестный ход, заправила под платок выбившиеся волосы, приняла из затекших рук другой осужденной иконы и зашагала бодро в общем строю. Кто-то слегка тронул меня за рукав. «Татьяна, осужденная Путилина, вы когда уезжаете?» «Пусть сегодня, поздно вечером, а что? Я вам полотенчика вышила. Возьмите. Торопилась, так что, если где узелки, простите». Полотенчика очень славное. Белое, вместо бахромы широкая полоса кружев. По кромке причудливые веточки с красными ягодками, то ли рябина, то ли клюква. Ну вот, а говорите, что только метлой хорошо метете. Оказывается, вы, Таня, мастерица. Какая мастерица? Вот у нас в 5-м отряде Оля Конкина. Та мастерица, такие узоры вышивает. А я так, для себя. Когда вышиваешь, время быстрее идет. Недолго мы шли рядом. Потом то ли я отстала, то ли Татьяна шла вперед, мы потерялись. Но зато мы приближались к скамейке, на которой, отложив в сторону палку, сидела Дарья Максимовна Карпова.
1: Задолго до приближения крестного хода она поднялась, торжественно выпрямилась, а уж когда поравнялись, отвесила крестному ходу низкий поклон. «Не поспеть мне за вами. На службе-то была, а вот вокруг храма, видать, отходила. Я шепнула ей, что сегодня уезжаю. Она грустно на меня посмотрела, спросила: не забыли за убиенного Игнатия? Обещаю ей, что не забуду, и сама прошу ее молитв. Она машет руками, конфузится. Я-то разве могу? Мне разве положено?» И были в этом ее конфузе всем известные нам по Евангелию от Луки слова недостойного мытаря: «Господи, милостив будь мне грешному». Подумалось вот о чем. Здесь, в колонии, где беда осязаема и зрима, где надуманные катастрофы лопаются, как мыльные пузыри, легче сделать шаг навстречу Богу. Путь мытаря короче пути фарисея, потому что собственное ничтожество и искреннее осознание собственного непотребства по каким-то чудесным тайным законам совершает обратное действие. Оно возвышает кающегося грешника в Божьих очах. И ему дарится путь прямой и здравый. И он уже все понял про свою нынешнюю и будущую жизнь. Вот почему, наверное, люди так часто приходят к Богу именно здесь, за колючей проволокой зоны, вдали от родственников, как верных, так и разлюбивших, рядом с такими же, как они сами, мытарями, считающими себя хуже и ниже всех. Я ни в коем случае не обобщаю. В женской колонии, которую я посетила, около 1000 осужденных. Но моих скромных сил хватило, чтобы встретиться только с 6. Я прониклась их судьбой. Эти люди мне теперь не чужие, и я рада, что не было среди них ни одной отпетой конченой уголовницы. Эти люди живые, потому что у них болит сердце.

предал им Господь. А последний шанс дороже тысячи других шансов, собранных в одну копилку за всю прожитую жизнь. Лариса, Карина Петровна, Женя, Татьяна, Дарья Максимовна. Со всеми вроде попрощалась я перед дорогой. А Аня? Она-то где? Не видела я ее среди молящихся в храме. Не видела и во время крестного хода. Приболела. Попросила остаться в отряде. Сказала мне начальник отряда. А я, в свою очередь, прошу разрешения на минуточку заглянуть к ней. Попросили подождать. Жду, потому что хорошо понимаю, что зона и что все здесь серьезно. Наконец меня ведут. Вхожу в большое и достаточно светлое помещение с рядами совершенно одинаковых двухъярусных кроватей. Все они одинаково застелены и пусты, кроме одной. На ней, свернувшись калачиком, лежит девушка. Знакомая и черная во весь лоб челка — Аня. Она хочет подняться, но я останавливаю ее. «Лежи. У тебя температура?» «Есть небольшая. Ломит, горло болит. Пройдет. Сейчас время такое, межсезонье. Пройдет», — соглашается она и говорит мне почти заговорчески, со знакомой хитрецой в знакомых глазах. «А знаете, мне соседи письмо переслали от Мустафы. Ну, брат из Турции, помните, я вам рассказывала? Так он опять меня к себе зовет. Приезжай, я тебе не чужой и так далее. Ты написала ему, что отбываешь наказание, что не можешь пока приехать? Зачем? Я написала ему, что люблю Россию и никуда отсюда не собираюсь». Конечно же, мне пришлось поменять имена и фамилии моих героинь. Но город Самара, женская трудовая и воспитательная колония номер 15, адрес реальный. Я обещала молиться за женщин, о которых рассказала вам. И если, подавая в храмах записки, вы тоже вспомните про кого-то из них и молитвенно вздохнете, буду вам признательна. Ведь молитв много не бывает. Правда, для этого нужны не вымышленные, а конкретные имена. Сообщаю их вам, а также имена тех, чьи истории, рассказанные мне, не вошли по ряду причин в мою книгу, а еще тех, кто работает в колонии с благодарностью за помощь и понимание, и тех, кто помогал в издании книги.

о здравии Аллы, Александры, Нины, Екатерины, Галины, Ирины, Елены, Елены, Марины, Натальи, Галины, Нины, Екатерины, Антонины, Марины, Любови, Лидии, Надежды, Нины, Тамары, Елены, Виктории, Ольги, Римы, Галины, Елены, Любови, Зинаиды, Валентины, Татьяны, Натальи, Анны, Фатинии, Фатинии, Ирины, Ирины, Веры, Екатерины, Людмилы, Фатинии, Геннадия, Петра, Зои, Николая, Анатолия, Ларисы, Антония, Ирины, Ники, Антонины, Александры, Ирины, Инны, Елены, Фатинии, Сергия, Игоря, Серафимы, Ильи, Ирея Андрея, Ирея Максима, Натальи, Ольги, Лидии, Елены,

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Дорогие наши слушатели, предлагаем вашему вниманию беседу, посвященную сербской культуре и духовности. Наши народы, сербский и русский, связывают вековые узы, православная вера, языковая общность. А если смотреть шире, взгляд на мир, отношение к прошлому, богатому культурному и духовному наследию. На эту тему мы рассуждаем с Зораном Костичем, гостем круглого стола «Христианские образы и мотивы в русской литературе XIX века», который проходил на территории Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря в конце прошлого года.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. И сегодня снова мы работаем в нашей выездной студии из радиоточки Серафима Дивеевского монастыря, потому что здесь снова необычное, очень важное по значению событие. Здесь проходит круглый стол под названием «Христианские образы и мотивы в русской литературе XIX века» под председательством митрополита Георгия. Этот круглый стол собрал филологов, профессоров, преподавателей из вузов со всей страны, Москвы, Санкт-Петербурга, а также субъектов Приволжского федерального округа, Европы и ближнего зарубежья. И сегодня у нас необычный гость в радиостудии, почетный профессор Банилукского университета Республики Сербской, переводчик, писатель, поэт, публицист, член Союза писателей России Зоран Костич. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Очень рада, что вы согласились с нами побеседовать.
3: Честь имею.
2: Я знаю, что вы впервые принимаете участие в этом форуме, который связан с русской литературой. И как же так случилось, что преподаватель, профессор Сербской Республики оказался у нас в России, более того, в Дивееве?
3: Я немножко хочу скорректировать ваш ввод. Я уже на пенсии, как профессор, как писатель не на пенсии. Слава Богу, это у меня еще длится и, наверное, буду, пока живу, буду писателем этим заниматься. А меня пригласили на круглый стол, и я сначала просто не верил, что такая серьезная тема. Но они узнали, что здесь университет, который организует, лингвистический, который организует этот круглый стол, они знали, что я являюсь переводчиком русской литературы, а перевожу русскую литературу почти 50 лет.
2: Полвека уже.
3: Полвека. Угу. И у меня недавно, совсем год назад, опубликован первый том антологии русской поэзии с 10 по 21 век. Это все мои переводы. Сейчас второй том уже находится в печати. И он где-то появится в январе-феврале. Второй том. Это совокупно где-то более 1300 страниц. И я это делал с уверением, что единственная христианская поэзия в континуитете, без перерыва, это русская поэзия, которая уже миллений, полный миллений. Она длится так долго, как и империя русская. Я не знаю, кто...
2: Даже больше.
3: Даже
2: сколько
3: больше
2: стоит Руси?
3: Да.
2: Руси тысячи лет и наша литература.
3: Вот литература, да, где-то так. Они совпадают, ровесники. Кто на кого влиял? Больше это второй вопрос. Это, я не знаю, поэзия на империю или империя на поэзию, но они вместе шли через историю. И все, что случалось, каждая перемена в империи отражалась на поэзию и обратно. Эта антология представлена в Союзе писателей России, Москве полгода назад. И с нетерпением современные поэты наши, русские, ожидают второй том.
2: Это лирика? Это только,
3: не только
2: поэзия?
3: Лирика, или... Поэзия. Там есть и... Я начинаю там еще с этих былин, с слова Полки Игореве, до наших времен.
2: А скажите, интересно, это вообще исключительное, мне кажется, явление, когда переводчик охватывает литературу не какого-то конкретного одного периода от зарождения до нашего времени. Когда и почему возник у вас такой интерес именно к русской классике, к русской литературе?
3: Первое,
2: точнее,
3: скажу, что это один из великих переводчиков европейской литературы, Барнс, английский поэт, сказал: сумасшедший тот, кто сделает выше от два перевода в жизни своей. Но несчастный тот, который ни один перевод не сделает. Почему я именно делал и делаю? Это любовь к русской поэзии, к русскому духу, к культуре и народу.
2: А как эта любовь родилась? Когда? Благодаря кому?
3: я родился с этой любовью. Она не рождалась в моем возрасте. Как-то.
2: Ну, вы, наверное, родились не в России, а все-таки
3: не
2: в Сербии,
3: родился,
2: да?
3: С Черногории. Это государство сербского народа. Там абсолютно традиция такая. Это Бог на небе, Россия на земле. Это такая у нас поговорка. И всю историю наши связи не порваны с Россией. Еще их наш святой Сава 1197 года. Он постригся на Афоне именно в Пантелеймонском монастыре. Он тогда назывался Старая Русь.
2: Свято-Пантелеймонов монастырь.
3: Да,
2: русский
3: да,
2: наш монастырь.
3: Да, да. Он тогда назывался, когда он постригся. Это был прославонаследный принц. Сын Немани, который тогда правил Сербией, которая была империя тоже тогда. К сожалению, она потом, через века три, она попала под турецкий иг, это другой отдельный вопрос. И это был конец нашей империи. Но тогда она поднималась, это был ее великий исторический подъем. Святой Сава отказался святовной власти и постригся на Афоне, монахом стал. Считается основателем Сербской православной церкви с этих времен. 1195 года. И вот с этих времен эти наши связи, и не только связи в культуре, а именно в национальной памяти, это самое главное. Поколения менялись, но не менялась любовь к России. И просто мы знаем коллективной памяти нашей, что мы один народ, народ одного корня. И что касается языка даже, а вот и веры нашей. Совместной православной. Так.
2: Ну, неудивительно, что вы так свободно говорите на русском, владеете им. Все-таки сербский и русский язык, родственные, близкие друг к другу языки, они из разных языковых семей, да? Как, насколько я понимаю, у нас восточнославянская семья, сербский к западной группе языков относится, но, наверное, все-таки много общего. Почему необходим перевод? Непонятно для сербского народа нашей русской поэзии,
3: знаете,
2: без перевода?
3: Да, когда первый раз опубликовали фрагменты, отрывки из Полтавы, Александра Сергеевича Пушкина у нас. Это было 1826 год. Журнал назывался «Летопис Матицы Сербской. Новый Сад». Редактор, который предисловие написал для этих фрагментов из Полтавы, сказал: «А мы сейчас вам представляем известного великого поэта русского и сербского». Так сказал. Нам, может быть, и не нужны, он пишет дальше. Может быть, нам перевод и не нужен, но все-таки сделаем. Тогда намного лучше понимали друг друга. А потом реформа языка у нас через 30 лет после этого перевода Полтавы. Эта реформа, я не могу сказать, что она на пользу была светской культуре и духовности, потому что нас отделила немножко от славянского корпуса, от России, вернее, от русского языка. И всю историю Запад именно это делает. Наш Западная Европа, наши соседи. Всю историю стараются больше отдалить сербов от русских. Вот и сад. Еле-еле добрался до Москвы. Билет на самолет невозможно достать. Просто это летишь через 10 стран, через Турцию. Все сделали, чтобы были подальше. И даже в плане языка. Это мой первый иностранный язык был русский язык. Второй был итальянский. И мой первый перевод вообще на сербский язык был 1974 года. А первый поэт, которого я перевел, это был Высоцкий. Поэзия Владимира Высоцкого. Никто не знал, что он поэт.
2: А вы его открыли как поэта?
3: Совсем случайно. Мой профессор, преподаватель из России, вернулся с такого одного, похожего нашему круглому столу. Этот сам издат. Книжка маленькая, тонкая такая вся. Я перевел 10 стихотворений, написал что-то про это, что узнал через своего профессора, опубликовал, а через год появился Высоцкий в Белграде на Международный театральный фестиваль «Битев». И он тогда сыграл Гамлета. Это самый лучший Гамлет, которого я видел. Это спектакль любимого театра на Таганке. И мы познакомились, и он плакал, когда видел, что кто-то в мире знает, что он поэт.
2: Вы лично были знакомы?
3: Мы подружились в Белграде где-то почти неделю. И остались до конца его жизни на связи.
2: Можно сказать, что вы были первым человеком, который его открыл как
3: поэта?
2: Он
3: сказал, что это первое публичное
2: признание.
3: Признание. И первый перевод, который сделан вообще с этого, я совсем случайно.
2: Интуитивно вы почувствовали, что перед вами интересный поэт? Почему вы решили?
3: Нет, это было видно, что это интересный поэт. Я до этого знал его только как актера. Но и про актера мало знали у нас в Белграде в этих 70-х годах. Мало знали кинематографию русскую вообще не очень. И вот он появился. Это была такая просто трогательная встреча. Он не мог верить. Он меня целовал. Он подружились круто, несколько дней в Белграде. Он получил тогда приз как лучший актер за лучшую роль.
2: За роль Гамлета,
3: Гран-при, да? Это на самом деле такой великолепный был спектакль.
1: Сорен, а какое стихотворение Высоцкого вы перевели первым?
3: Посвящено черногорцам. Старое его стихотворение. Я сейчас, оно появится, и этих 10 стихотворений появится в этой втором томе антологии, которая уже готовится.
2: То есть сейчас к выпуску готовится второй том вашей антологии, да?
3: Да, да. Он с 10 по 21 век. Я завтра буду на круглом столе, между прочим, и об этом говорить.
2: А в чем, кстати, ваша задача будет, ваша миссия на этом круглом столе? Какое вы подготовили вступление? О чем будете рассказывать? Делитесь
3: я имел
2: с коллегами.
3: Там, антология моя, я написал там где-то 20 страниц предисловия. По сербскому языку, конечно. Сейчас я последних месяц, как получил приглашение из Нижнего Новгорода, я переводил свое предисловие на русский язык. И это очень трудная задача. Это трудно. Все-таки я могу говорить и понимаю хорошо русский, и у меня неплохой лексикон. Но все-таки писать на этом уровне по-русскому мне трудно. Слава богу, у меня супруга русская. Это известная актриса московская из МХАТа. Сейчас мы живем в Республике Сербской уже 24 года. И она мне немножко отредактировала этот мой перевод. Так что в этом...
2: А можете назвать имя вашей супруги?
3: Елена Трепетова. Так ее называли. Елена Яковлева Трепетова. Это псевдоним Трепетова. Ей дали это название зрители из-за ее так специфики. Лирическая героиня. Отличная актриса. Сейчас она и актриса.
2: А в Сербии она играет?
3: Играет в национальном театре на сербском языке. Это для нее очень трудно. И преподает мастерство актерское на университете, на нашей академии, в фильме «Театр».
2: А вот как-то странно, Зоран, слышать, что возникает и у вас, как у великолепного переводчика, такого опытного переводчика, что до сих пор есть трудности при переводе с сербского на русский язык. А почему? Ведь у нас, в общем, много черт в лексике, наверное, в грамматике у русского и сербского языков. Почему возникают такие барьеры? С чем это связано? Русский сложнее?
3: Не дело в том. Не дело в том, что русский сложнее сербского. Я не знаю, какой из этих двух языков сложнее. Сложнее и один, и второй. Что стилистика касается. На этом уровне написать литературный текст.
2: Я понимаю.
3: Это не трудно. А кроме того, я уже давно, лет 20, имею в виду, что люди пишут на разных уровнях вообще языковых слоев.
2: Даже носители языка.
3: Да.
2: На разном уровне им владеют. Да,
3: если это разные этажи языка. Западные переводчики русской литературы и сербской, и всех остальных славянских языков имеют сильную проблему перевести адекватно, поскольку их языки потрачены. Английский, немецкий, итальянский, португальский, французский. Они уже давно не служат литературе. Это языки повернулись к технологии, другим областями. Это стало политические языки, фразеология и так дальше. А литература у них, они бортанули ее на периферию. Я разговаривал не разу с этим известным писателем, который получил приз Нобеля, Хантке. Знаете про его? Австрийский писатель, друг сербов, славян, вообще православных. И многие его проза, его посвящены именно вопросу православных славян, сербов, прежде всего. Он подтвердил, это мое старое подозрение, давно уже. Максимум еще 3-4 писателя на немецком этом просторе языковом пользуются этим слоем языка, а все остальные пониже. И говорит, нас никто не читает.
2: И получается, что это язык музейный уже, им просто
3: уже
2: не пользуется,
3: музейный.
2: Он как вымирающий становится,
3: умирающий.
2: Он не в активе, да, им активно не пользуются. Да.
3: Этот крем языка.
2: Да, анахронизм такой.
3: И говорит, никто не читает, читают именно этих из нижних слоев. Это так называемая рыночная литература. Это точно, к сожалению. Вся Европа в этом.
2: А что вот в отношении русского, современного языка, его состояния, что вы скажете? Мы начинаем...
3: Еще держится.
2: Держится
3: русский язык. И сербки, они и кроме своей старости, они сохранили свежесть. Языки, которые сохранили свежесть, имели реформу. И русский, и сербский язык. И поскольку она была... Я не могу сказать, что на нас... Что это счастье для нас было какое-то там культурное или духовное с этих реформ. Но она дала возможность языку восстановляться.
2: И обновляться.
3: Это очень важно. И мы не потратили эту возможность перенести чужую литературу, перевести на наш язык. Мы это имеем возможность и в России, и у нас. А там Я часто бываю на этих конгрессах переводчиков русской литературы. Они проходят в Москве, в обычной Москве, каждого второго года. И слышу жалобы этих переводчиков иностранных, англичан, немцев.
2: То есть у них уже даже лексики такой нет, соответствующей невозможно нашим языковым формам.
3: Представляете, на Западе не написано стихотворение с рифмой 100 лет. Ни на одном из этих... Это не из-за того, что так новый тренд. Верлибр, например. Не, они не могут. У них нет возможности рифм выразить, поскольку утратили все это.
2: А смотрите,
3: они 8 веков рифмой занимались.
2: А это вот утраты идут, они на каком уровнях языка? Языковых средств уже, например, они какие-то вышли уже из использования? Или каких-то грамматических конструкций тоже они упростились и уже не используются? Вот на каких уровнях?
3: Нам доверяется, я сейчас цитирую этого профессора из Эдинбурга, нам доверяется, что Пушкин, Лермонтов, если не великие поэты. А мы это не можем подтвердить своими переводами. Вот как они это объяснили. Именно публично, за круглым столом, об этом говорили. Какая у них проблема сильная.
2: Вот, кстати, я второй год присутствую на этом форуме, да, где собираются филологи, лингвисты, литературоведы, и они говорят о языке как святыне, как о явлении сакральном, как о картине мира, где отражается и ментальность народа, его культурный код, и святыня, которая требуется для того, чтобы ее охранять, ее беречь, ее развивать и так далее. И мы, русские люди, как-то вот это понимаем, да? А что-то у вас в Сербии, например, в отношении своего национального языка? Есть ли какие-то государственные меры поддержки языка? Может быть, день сербского языка? Какие-то специальные культурные программы для того, чтобы вот в обществе значение языка для его дальнейшей судьбы и развития поднимать его престиж?
3: Последних 20 лет существуют такие попытки защитить язык, поскольку уже мы имеем очень такой тяжелый опыт. Из нашего языка сербского получились новые языки хорватский сперва, потом боснийский, черногорский. Просто мы как-то получается, что мы стали соль языка. Это псевдоязыки появились, псевдонации. А чтобы существовала нация, должен иметь язык. Это и у вас, и у нас. Это правило, какой там принцип. Значит, они знали, что без своего собственного языка они не могут получить этот статус нации. В Черногории, например, только 10 лет назад, 15, появился черногорский язык. Добавили две буквы, придумали две буквы, чтобы сделали разницу между сербским и новым черногорским языком.
2: И проложить эту границу между народами.
3: Так и Босния. Mm-hmm. Я там живу, и в Белграде, и в Боснии живу, в Банялуке, столице Республики Сербской. И половина Боснии принадлежит Республике Сербской, и половина после той войны, которая в 90-х годов проходила.
2: Но это продолжение западной агрессии против славянского мира, против единства
3: славянских народов. То, что случилось на Украине, хотели и у нас. И было уже. Впервые у нас и было. На самом деле Босния и Герцеговина. Хотели между Сербией и Черногорией тоже такой раскол. Даже войну хотели устроить. Но, слава богу, пока ее нет. Но я не уверен, что это и не сбудется, к сожалению. Все бурлит там.
2: И вы, можно сказать, работаете на идеологическом фронте сейчас, как переводчик.
3: Обязательно. Как... Это писатель должен... Судьба народа одинакова судьбе языка. О том, о чем вы говорили. В старом русском языке, в старом сербском языке 3000 русского языка пошло на Киев. Так условие о полку Игореве стоит. Я процитировал. 3000 русского языка. Это народа, значит.
2: Да, язык равно народ.
3: Конечно.
2: Нация.
3: Да. Оттуда осталась эта язычность. Именно оттуда.
2: Зоран, в 73-м году вы участвовали в голодовке вместе со студентами философского университета в Белграде. Вы протестовали против ущемления прав сербского народа.
3: Можно сказать, это...
2: Против новой конституции.
3: Появился тогда как-то проект, публичный проект новой конституции. 72-го появилось. И я юристом не являюсь и не являлся. Но просто видел, что это основа для разрухи государства.
2: Именно национального государства сербского.
3: Югославии тогда. У нас существовало 6 республик. Это было несколько народов там. Место в этом государстве существовало. И имели свои республики. Но это именно было против сербов. Поскольку нам автономии придумали тогда. Две автономии. Воеводину и Косово-Метохию. Это Косово, вы знаете, все Косово известно. И я написал именно эти 3 статьи. Как-то опубликовал их. Потом имели проблемы с редактором этой газеты, и я тоже имели проблемы. Они придумали, что это именно основа за разруху государства, к чему это ведет. Показалось с 90-х годов сначала, что это точно. Я сейчас недоволен тем, что я был тогда пророком. Никаким пророком не был. Это было видно всем, где это ведет такая конституция. Немного я сидел, сидели и писатели великие, но мне собирались почти убить тогда. Спас мне известный писатель Добрица Чосич, который 92-го был президентом Югославии. Он меня из этой ситуации вытащил, спас. Я тогда стал членом Союза писателей Сербии. Но мне не позволяли буквально опубликовать собственные стихотворения и рассказы. Полных 12 лет. Я тогда занимался переводом. Перевод позволяли.
2: Собственные авторские стихи вам не разрешали публиковать?
3: Нет, 6 книг я написал до этого, и они стали ящики. Все до смерти там Иосипа Броза Тита. И тогда у меня начали пускать книги тиражом большими, но я это уже имел готово, книги уже были написаны. Вот так.
2: А расскажите о своей литературной преподавательской деятельности. Как дальше складывалась ваша судьба?
3: Я сам закончил на филологическом университете Белграда. У нас кафедра называлась «Югославской и мировой литературы». После этой моей тюрьмы я не мог тоже и продлить свою студентскую деятельность.
2: Вас исключили?
3: На 8-9 лет. Потом что-то там поменялось. Да, все-таки умер Тито. Это был, к сожалению, это самый радостный день моей жизни. Жалко, что это так, но это так.
2: Умер король, да здравствует король.
3: Да. Да, и вот после этого, как я с опозданием закончил этот университет.
2: А не было желания покинуть родину, вот, когда вас запрещали,
3: нет,
2: вам не разрешали заниматься своей любимой деятельностью?
3: Нет,
2: ну, по крайней мере, публично этим заниматься.
3: Нет, нет, я даже не имел идею, на какую сторону повернуться. Я Европу ненавидел всегда, не любил никогда Западную Европу. Она наш враг, исторический, вековой. Там ничего хорошего мы никогда оттуда не получили, не почувствовали. Кроме вражества, кроме подлости, кроме идей, которые нас, сербы, вообще всегда заложили вечную разруху между нами. Так что я не являюсь поклонником западной культуры вообще. Очень хотел, чтобы сербский народ имел свое государство, чтобы все серби наконец-то соединились в одном национальном государстве. Но это не получилось, к сожалению. Как мне хорошо ответил на вопросы 92-го года, я делал интервью с известным диссидентом, русским писателем Зиновьев. Он тогда мне ответил на вопрос для литературной газеты сербской: а вы хотели видеть конец Советского Союза или нет? Как вам это? Вы много этому приложили? Он говорит: к сожалению, да. Сколько мог. Но я сейчас, говорит, я раскаиваюсь. Я не знал, что если я стреляю в Советский Союз, что пуля попадет в Россию, в сердце России. Вот именно так и у нас сбилось. И в моем случае тоже. Если бы я был таким умным человеком, как Зиновьев, я бы тоже такой ответ нашел бы. Именно так случилось и в судьбе Югославии, и в моем отношении к этой стране. Ничего не получил. Все пропало. Сейчас общая разруха. Сейчас сербский народ живет в три государства. Раньше все-таки жил в одном, Югославии. Могли не быть согласны с этим политическим устройством. Но
2: с идеологией, предположим, да.
3: Он жил в одном, в рамках одних.
2: А что изменилось за вот этот период,
3: шесть,
2: когда народ разделился по разные страны?
3: Из шести республик получилось шесть государств, которые ненавидят друг друга. Это что-то страшное, разруха общая. Все-таки Югославия имела свою какую-то основу. Школу хорошую, и образование хорошее, и промышленность неплохую, и все, а все это сейчас прошлое. Многие наши храмы, наши монастыри, наши святыни, которые были замерли, буквально перевратили что-то другое, они сейчас ожили. Просто это стали много новых церквей построено, православных, ну, в том числе и католических, в остальных частях Югославии.
2: То есть религиозный подъем, он до сих пор идет, да?
3: У всех, да.
2: В стране.
3: Угу. Да.
2: А какие святыни, святые сербской земли вы бы назвали, неизвестные еще для наших русских православных людей?
3: Ну, я сперва сказал преподобный Сава, святой Сава.
2: Преподобный,
3: он у нас...
2: Основатель сербской церкви.
3: Да, основатель сербской церкви. Потом святые многие, которые переводили их на русский язык. Николай Велимирович Сербский.
2: Да, это у нас очень популярный духовный писатель.
3: Вот,
2: да.
3: Вот знаете его, да. Потом я не говорю больше о Негоше. Петр Петрович Негош, который был и владыка, митрополит из Черногории, правитель Черногории и великий поэт. Философ, это наш ведущий поэт до сих пор, это просто наша икона. То, что Пушкин, русская литература, Негош в нашей. Перевели несколько культных его произведений, хорошо на русский язык.
2: А горный, можете назвать? Вот
3: «Горный самый... венок», «Луча микрокозма», «Степан Малый». Они все связаны по теме. Негош говорил о проблемах всех православных, не только сербов. Он общий православный мир, весь. Он в этих своих произведениях ожил просто с литературы нашей.
2: Он больше религиозный такой поэт? Как...
3: Он был митрополитом, но он и световой.
2: Светский, да?
3: Светский, да. Он был и на Петербурге, хиротонию прошел. И он был на могиле Пушкина несколько дней после смерти Пушкина.
2: То есть он современник?
3: Современник, и он знал про него. И первое стихотворение, наверное, за границей русской, которое посвящено Пушкину, это именно Негош. И его написал в Петербурге.
2: Как у нас Лермонтов написал «Смерть
3: погиб
2: поэта».
3: Да.
2: Невольник чести, да.
3: А вот Негош уже через 15 дней.
2: Вот смотрите, Костич, я слышала, бытует такое мнение, что Пушкин сложен для перевода на другие европейские языки. Что вы скажете на этот счет? Вот у вас были какие-то трудности?
3: Трудности
2: и в чем
3: были,
2: они?
3: Конечно,
2: как это объяснить? Почему он трудно переводил?
3: Я просто... Это, знаете как? Пушкина переводили буквально с этих времен, 1825-1826 года. Все писатели, поэты сербские с этих времен до сих пор, которые имели свое место в сербской литературе, переводили русскую литературу. Буквально. Более 60 переводчиков в этом периоде.
2: 200-летнем вот этом.
3: Да. Угу. Кто-то лучше, кто-то хуже. Не могу сказать, что все на одном уровне. Но образовалась школа хорошая перевода. Сербская переводная школа. Она достаточно хорошая. Я думаю, не только я, что это лучшая школа в Европе сейчас переводная. На самом деле. Переводили и западную литературу достойно и отлично. Великих поэтов, Гёте, английских, и Йейтса, и всех этих переводили отлично, и Данте. Но, прежде всего, русских великолепных переводов много у нас. Я опубликовал 3 книги о Пушкине. 2 книги его стихотворений в «Выборе». Первая вышла там именно 200-летие от его рождения, 99-го года. И она имела очень хороший прием у нашей в середине нашей стране. Многие из этих стихотворений наших школьных программ
2: включены в школьные программы.
3: До этого были, а сейчас много. Этих, именно из этих, что я переводил почти 30 произведений, не только Пушкина, а и остальных, в наших гимназиях, университетах.
2: То есть по вашим переводам сербские школьники изучают нашу классику русскую?
3: Да, да.
2: Можно так сказать, да?
3: Да, да. Это
2: то есть вы проводник смыслов.
3: Но до меня было
2: культуры.
3: Много тех, которые тоже переводили я отлично. Я всегда шутил и говорю, когда отвечаю на такой вопрос, похожий этому вопросу, мне моя супруга не позволяет ошибнуться в этих нюансах, поскольку она русская. Там, вы знаете, как в поэзии, нюансы часто... Это будут такие капканы.
2: Оттенки смыслов.
3: Да, да. Многие там попадали в этот капкан. А вот мне именно имею в доме супругу, которая не позволяет, чтобы и я повторил эту ошибку. Так что... А Пушкин, именно он мне такой... Он мой поэт. Я родился, когда начал чувствовать себя как умное бище, как умное существо. С детства мне мать читала Пушкина. Я его чувствовал всегда, не зная, кто он вообще. Это был... Его сказки.
2: Да, это сказки, наверное,
3: сказки,
2: да? Вот самый
3: это
2: первый.
3: Были просто, это мое детство. Потом я их, когда начал переводить, он долго-долго в моей душе созревал мой перевод его поэзии.
2: Вот смотрите, вы Пушкина в детстве слушали через переводы других своих коллег. А когда стали сами переводить Пушкина, у вас как-то изменилось его восприятие? Вот через собственную
3: работу. Нет, она еще больше... моя любовь к его творчеству, да, только выросла. Это просто... Я получил такое хорошее признание, могу сказать.
2: А в чем гений Пушкина? Вот мы сейчас часто говорим, Пушкин — это наше все, Пушкин — это солнце. Мы часто в адрес Пушкина кидаемся такими уже, знаете, штампами, и не становится и уже какой-то живой Пушкин, вот его живая лира, ее сущность, вот гениальность его становится непонятно. А в чем она?
3: Знаете, как лично? Это...
2: Как бы вы объяснили?
3: Он похож русскому народу. Дух.
2: Органичен, да?
3: Органичен. Он сублимировал все, что было до этого. Могу сказать, что Державин очень сильно имел не влияние, а просто значение в его творчестве. Великая русская литература начинает с Пушкина. Она начинает именно тогда, когда гений приходит в литературу. А мы согласны, я надеюсь, что это именно с Пушкиным случилось. И эта великая литература начинает Пушкиным.
2: Реформатор в хорошем смысле. Реформатор
3: самым лучшим,
2: языка,
3: да.
2: И создатель нашего русского,
3: да,
2: литературного,
3: да,
2: языка.
3: Да,
2: объединив,
3: да,
2: все между собой пласты уровня языка.
3: Да,
2: и вот что-то такое.
3: Да.
2: Получилась такая органика вот, настоящая.
3: Вот именно то. Вы точно сказали это, что я не могу выразить на своем скудном русском языке.
2: Неправда. Да. Я с вами не согласна. Я, наоборот, восхищаюсь и удивляюсь нашей с вами беседы, как можно так владеть языком.
3: Ну, спасибо,
2: с другой стороны, ну, неудивительно, почитая, какое количество вами написано стихов и поэм. А вот про немножко про свое творчество можете рассказать? Ваши интересы, темы, на которые вы пишете, ваша лирика, ваша муза, она чему
3: посвящена? Да, я и не только поэзию, и... Так. Пьес я написал достаточно, 5-6 книг.
2: Вот, это тоже очень
3: поставлены
2: интересно.
3: Многие.
2: В театрах ваших, да?
3: Наших, а и русских, и белорусских. В Минске у меня поставлен был «Путь Царьград». 2006 года, по-моему, даже был спектакль сезона. Потом в Иркутске, в Народном театре, играет эта пьеса именно про Вронского, персонажа Анны Карениной. Да, Толстовского. Тот прототип, которому Лев Николаевич дал имя Вронский, это был Раевский, Николай Николаевич Раевский, князь, который войну сербско-турскую 1876-1878 года, он с 3000 добровольцев русских, казаков, помощь сербам, и он погиб 13 дня после своего приезда в Сербию. Погиб, и там у нас культ его, там церковь, там его сердце находится в этом храме, который подняла его тетка потом через 20 лет. Я об этом написал пьесу. Именно называется «13 день». Оно игралось под названием «Преображение Вронского», поскольку он именно погиб на праздник.
2: Преображение Господне.
3: Да, Господне. Вот так играла моя супруга, играла дух Анны Карениной, который я вел в эту пьесу, который появляется в траншее.
2: Дух Анны Карениной?
3: Дух Анны Карениной. Это очень так было хорошо принято и в России.
2: То есть она какая-то фантасмагорическая немножко,
3: да? Тот день, когда он погибает, она отводит его на этот свет, на этот мир. Именно дух. Так что это было у нас очень так. И еще где-то 5 или 6 этих пьес поставлено, играются. Некоторые запрещены тоже.
2: А у вас в основном вы обращаетесь к каким-то сюжетам истории?
3: Истории и национальные темы.
2: Да? Угу.
3: А это наш театр. Он совсем сейчас последних, могу сказать спокойно, 30 лет потерял эту свою основу, которую получил именно через русскую школу. Через школу Станиславского, Канемировича и их последователей. Они 20-х годов 20 века, эмигранты русские, Ракитин и остальные, они просто... На этих основаниях поднялся сербский театр. Имел отличную школу, именно русскую школу, там до 80-х годов все.
2: И основа репертуара тоже, наверное,
3: и репертуар.
2: Была, да?
3: А сейчас он абсолютно совсем другой. Все искажено, испорчено. Это все повернулось к Западу. Это так называемый физический театр.
2: А в таком случае ваша пьеса все-таки они берут современные режиссеры?
3: Не имеют особенную перспективу. Имели всегда проблемы, имели, и даже перед премьерой запретили мне, например, спектакль такой антиевропейский, тема антиевропейская, так это не нравилось. Два актера нашли в этом, что обижает их национальные или мировоззренские взгляды, и вот сняли, до как появилось на сцене. Но именно тот спектакль появился в Минске.
2: Про какой спектакль вы сейчас говорите?
3: «Путь Царьград», так
2: называется. О чем он?
3: Именно об этом, что Европа судит, Западная Европа судит православие. И через персонажи, я там брал персонажи, которые представляют русскую культуру, сербскую культуру, белорусскую культуру. и все они находятся в суде, например, Гаагского трибунала. Это где-то поставлено, значит, написано где-то 2001 года, 2002, а вот поставлено в Минске 2006.
2: А кто в судействе, интересно, находится?
3: Судит Запад, Западная Европа, Западный мир. То, что именно каждого дня мы здесь слышим, как относится к России, например, именно то, что мы какая дикая, дикий мир, неисторические народы. Понятие «исторические народы» существует еще от Гегеля. Первый написал такое, что восточные славяне, православные – это неисторические народы. И можно к ним относиться как хотите.
2: Как Гитлер, например.
3: Как, он, все потом политики немецкие именно это, с этой идеей имели отношение к России. Вся, каждая война последних 500 лет, 600 лет от Ивана Грозного, каждая война
2: велась против России. России, да.
3: Именно. А мы на пути. Агрессия. Серби на пути, православные. И сперва это нас коснется, сперва нас сгазит. Каждый из этих нашествий. Наполеон сперва с нами воевал. Но он там и получил по морде. И вот я помню, это, извините, что так говорю, но это так сказали Пушкин.
2: По-русски. Вы сказали это очень
3: Пушкин.
2: По-русски.
3: Это Пушкин сказал. Бонапарты черногорцы. Имеет известное стихотворение. Именно об этом. 2006 года мы его так хорошо встретили. Гостоприимство наше показали. И он, конечно, он это отомстил нам потом. Поехал на еще более на восток, к России, до Бородинской битвы. Это всегда было... Все, что случалось у нас в 90-х годов, 91-го, 2-го, 3-го, до 6-го года, это была именно генералка этого, что будет случаться на Украине, России. И я уверен, если бы 22-го Россия не сделала эту специальную операцию, чтобы враг уже был в России. Я в это уверен. Жалко, конечно, что между собой воюют православные. Это больно очень. Но это, эта часть православия перестала быть православной. Они отказались от этого. Они уже это публично. Это, больше я ничего здесь не говорю о какой символике. Нет, это они уже... Как и у нас хорваты, как и у нас эта часть Черногории. Все повторяется в истории.
2: Зоран, скажите, а в школах сербских что сейчас происходит с программой, ну, например, по русскому литературе? Насколько изучается сейчас наша классическая литература? В каком объеме? Нет ли там тоже вот каких-то прозападных уже включений, ориентиров?
3: Они еще давно существуют, эти прозападные. И всегда это было, наше это образование было на растерзанию между Западом и Россией. И был период, когда преобладает эта западная культура и в образовании особенно.
2: В образовании есть.
3: Да, но сейчас, слава Богу, вернулся авторитет России. И в наших школах возвращается язык русский.
2: Слава
3: самое
2: Богу.
3: Важное. Я на университете в этом Банялуке, это государственный университет Республики Сербской. Я 8 лет именно преподавал перевод русской литературы на сербский язык. И у меня аспиранты. И уже перевели где-то 15-20 книг авторов русских.
2: А кроме Пушкина, кого вы еще любите очень из русских?
3: Я не знаю, кого не люблю. Это тяжелее мне объяснить, это ответить. Конечно, Лермонтова, конечно, Есенина, конечно, Пастернака. Люблю и многих. Это просто не Цветаеву. Это просто великие поэты.
2: А из драматургов? Вы же еще и драматург сам.
3: Из драматургов Чехова прежде всех. Я переводил его тоже достаточно. Те его пьесы, которые в программе школьном, лектирах наших, и переводил. И его люблю. Но как можно не любить Чехова? Его рассказы, которые образец этого короткого рассказа, это просто нет аналога мировой литературы. Никто не может сравниться с Чеховым по этому вопросу. Этим талантом никто не обладал, кроме его. Островского, конечно, люблю, всех этих ваших великих драматургов. Булгакова переводил тоже. Его люблю очень.
2: А в Сербии какие авторы более популярны?
3: Всех этих Сербии очень любят. Всех этих авторов русских очень любят. У последних 70-80 лет поставляли русскую литературу Чехова, Островского, Достоевского, делали инсценировки. Я сам делал инсценировки «Преступление и наказание», которое поставлено тоже.
2: И вот такой вопрос. Вы наверняка уже говорили, что бывали периодически в России, а в Нижний Новгород вы посетили в этот раз впервые наш город?
3: 91-го первый раз был.
2: Именно в Нижнем?
3: Именно в Нижнем. И после вчера нашел памятник Кириллу Мефодию в Кремле. Он маленький памятник. Уже, наверное, многие...
2: Памятный знак, скорее, да?
3: Да, это дело скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова.
2: Клыкова, да.
3: Угу. Царство небесное. Мы были побратими. Побратимы с Клыковым. И тот день, когда он это поставлял, я присутствовал этому и даже говорил, обратился. Это на его просьбу. И кроме того, еще поставили памятник, монумент огромный. Это деревня Григорьева называется. Там родился протопоп Аввакум.
2: Григорова.
3: Да. И я там говорил тоже.
2: Большемурашкинский район.
3: Да, это был тогда разрешил патриарх Алексий II. Так что это вы были там, видели этот памятник?
2: Нет, я не была. Я была по соседству с ним, но в самом...
3: Надо видеть. Да.
2: Надо съездить.
3: Надо съездить.
2: Это... Как Нижний Новгород изменился на ваш
3: взгляд? Великолепный город. Просто великолепный.
2: Какое впечатление оставил ваше?
3: Жалко, что не живу здесь.
2: Да?
3: Прекрасно. Я тогда проживал в этой гостинице «Россия», которой больше нет.
2: Которой нет, да. Сейчас у нас Георгиевский жилой комплекс там построен.
3: Он что-то мне напоминает. С Белградом имеет что-то сходное. На холмах город, имея такое тоже стояние двух рек великих. Белград, там Сава попадает в Дунай. Так что все набережное похоже. А кроме того, город, где я тоже живу, это Баня Лука, столица Республики Сербской, имеет специальные отношения с Нижним Новгородом. Вы это, наверное, знаете. Уже года три у нас был и митрополит, когда...
2: Иоанн Максимович.
3: Иоанн Максимович был,
2: да.
3: И его беседа до сих пор... Запомнили многие, давно не слышали такой говор, такое слово духовника, прекрасное слово. И в многих областях здесь сотрудничает Баня Лука и Нижний Новгород. Прежде всего в промышленности, там, не знаю, в экономике, не знаю, в культуре почти нет. Два университета что-то имеют между собой, какое сотрудничество политических наук у нас называется. Мы вчера, когда были на приеме у ректора университета лингвистического в Нижнем Новгороде, как-то эту идею немножко разработали, как
2: наладить контакт,
3: отношения, сотрудничать, поскольку и, наверное, что-то и будет из этого. Эта идея что-то и осуществится, я надеюсь.
4: Александр Сергеевич Пушкин. Зимско ютро. Мраз є, а сонце. Дан пун сяє. Но ти остала, друго байна. Устай, лепото, час є, дай. Северне зене сад отвори. І звездо крені аурори. У севернице прелісяй. У сутон памтиш бура вила. І магла небо узмутила. Отисак ночі месец блед. Кроз цел се облак назираше. І ти никаква сва седяше. А сада, приди окну, гле, из-под небеског свода плава, снежнице тепих пресијава, блеска на сунцу недоглед. Јасна је само шума синја, и зелен јела кроз зар иња, и поток на ком цакли лед. Сва соба, ко од чилибара, озарена, и још нам стара, весело бубња наша печ. Лежимо дивно, али стани, да је упрегнут конју сани, зар не би, мила, могли већ, по снегу, сад у зорном часу, препустивши се коњском касу, облетет овај сјајни саг, стићи и у те равни пусте, у шуме се до скора густе, на поток мени одвећ драг.
1: Спасибо, Зоран. Особое ощущение, эмоции, одновременно гордость и радость слышать родного Александра Сергеевича Пушкина в переводе на иностранный язык, хотя и родственный русскому. Вам удалось, на мой взгляд, сохранить музыку пушкинского стиха. Кстати, на сербском языке пушкинский шедевр тоже звучит очень мелодично. Зоран, а теперь попрошу вас прочесть что-нибудь из авторской лирики. Вы много посвятили произведений, как мы уже выяснили. Истории сербского народа очень многострадальные, трагичные. И я знаю, что у вас есть стихотворение, посвященное страшной трагедии, которая случилась в годы фашистской оккупации Югославии в городке Глина. Мне эта история напомнила трагедию в белорусской деревне Хатынь. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям эту историю и прочтите свое стихотворение, который называется «На пепелище церкви в Глине».
4: 12 мая 1941 года, через месяц после оккупации Югославии и создания независимого государства Хорватия, усташи, хорватские фашисты, в городке Глина уничтожили 1200 православных сербов, в основном стариков, женщин и детей. Резня происходила в православной церкви в алтаре, после чего церковь, наполненная трупами, была сожжена. В наши дни на это место стоит Дом культуры. В первый раз панихида по убиениям была отслужена через 50 лет после злодеяния в 1991 году. Это лишь одно из бесчисленных преступлений хорватских фашистов против сербов в годы Второй мировой войны. Зоран Костич на пепелище церкви в городе Глина. В селении сербском братская могила. Звучит молитва, вьется дым кадила. Но что невинным жертвам это пение, когда палач молчит о преступлении? Здесь мучеников кровь лилась рекою, день обернулся черною судьбою. На это место, всемогущий Боже, тебя с детьми и стариками тоже, облив бензином, обложив дровами, огню предали в православном храме. Все стихло, только головни дымились. Дела закончив, палачи умылись, здоровье легли в постели к милым. Слова любви, шепча с таким же пылом, с такой же страстью Божией и любовью, с какою храм твой заливали кровью. Неужто тайна лишь воды и мыле, которым кровь себя убийцы смыли? И сможет ли убийца смыть водою все злодеяния, что принес с собою, и жить потом в обличье семьянина с женой, что ему подарит сына, что как отец смывает с рук сегодня кровь православия и кровь Господню?
1: Спасибо, Зоран.
0: От чистого истока.
2: Мы знаем, что основой нашей русской культуры является православие. И это очень чувствуется в вашей беседе, в ваших ответах, насколько вам важна вера, вот эта святыня веры, как вы ее в сердце бережете, как вы это показываете через свою литературно-переводческую деятельность. Откуда у вас вот такая вера возникла? Благодаря кому? Вы родились уже в верующей семье?
3: Нет, нет, не родился. К сожалению, мои родители были коммунисты. И у нас, как и у вас, как в Советском Союзе, это было просто почти запрещено. Я крестился, когда мне было 32 года. И крестился именно в Русской Церкви в Белграде. Уже студентом был. Да, студентом, который не мог продлить свою... Я рассказывал об этом. Им запрещено было.
2: Под запретом были.
3: Под запретом. Mm-hmm. Еще не имел диплом. Еще не закончил университет. Но крестился именно в этой прекрасной церкви. Вы знаете, что после Октябрьской революции каждый четвертый житель, гражданин Белграда, был русским, русские мигранты. И они и эту церковь построили. 1927 года, мне кажется. В этой церкви похоронен генерал Врангел. Его крипта там находится. Мой профессор по русскому языку был сын настоятеля русской церкви. И мы так дружились прекрасно и много лет. Андрей Витальевич Тарасьев, Царство Небесное, он недавно совсем нас покинул, он был моим крестным отцом, когда я крестился у его папы, у его отца. А случилось это после моей тюрьмы, этой конституции несчастной югославской.
2: То есть у вас какой-то внутренний переворот после этих всех событий произошло?
3: Да.
2: Переосмысление,
3: это,
2: да, своей жизни?
3: Можно сказать. Не жалуется тогда батюшка, настоятель русской церкви, говорит, слушай, говорит, у нас появились воры, ограбляют церкви, там святыни, реликвии, все отнесли. Я боюсь, что на очереди наша церковь. Я все время был на службе, и кроме того, что я не крещен, я с давних времен.
2: Вы до крещения посещали церковь,
3: обязательно,
2: да?
3: Да. И говорит, ну я видел у тебя друзей, несколько здоровья, такие молодые. Могут он мне охранять церковь, я оплачу им хорошо, 10 ночей там. А зима была у нас суровая, это для вас, может быть, не зима, но для нас ужасная, минус 10 было. Я сказал ему, нет, отец, только могу я охранять, и больше никто. Но я вас прошу внутрь, чтобы сидел в церкви. И вот он наконец-то согласился, и я 10 вечерей, ночей сидел в русской церкви и написал такую книгу «Разговор с Врангелом».
2: Ой, как интересно.
3: Которую, слава богу, не опубликовала. Полно пафоса там. Но некоторые стихотворения остались. Но это там, 10 этих незабвенных ночей. Я просто, я там крестился тогда. Сразу после того мне покрестили и русской церкви. Ну, значит, и до этого я был где-то...
2: Конечно. А вы не хотите описать? У вас не вошел вот это? Это же такой интересный случай.
3: Нет, много.
2: Вы описывали
3: этого,
2: это?
3: Много этого и написано, я опубликовал еще давно. Но я вам
2: какой-то рассказ у вас есть на вот,
3: да, много, сюжетом? Много их, да, есть. Уже там и... Я более где-то не знаю, сколько книг уже...
2: А сюда вы привезли нам свои книги с собой в Россию?
3: Одну. Ну, по-сербскому, что вам это значит? Это, да, могу вам дать...
2: На сербском языке?
3: На сербском, но вам надо учить тогда это сербский.
2: Да. А он сложный?
3: Сложный, очень. А потом здесь нет сербской церкви, чтобы ее охраняли.
2: Да. А в Дивееве вы первый раз?
3: Первый раз. И так ждал это. И хотел. И просто у нас особенно святой.
2: Преподобный батюшка Серафим.
3: Да, да, преподобный батюшка Серафим. Как и Сергий Радонежский. Из всех святых русской церкви на первое место. Культ и празднуем его это, красными буквами. Наша церковь тоже отмечает.
2: Иконы их есть, иконы в ваших храмах обязательно.
3: Да, да, да.
2: Очень
3: да.
2: почитаем. Mm. Успели уже осмотреться в Дивееве? Чем оно у вас?
3: Я коротко здесь, я только часа
2: пока
3: три.
2: Еще впечатлений.
3: Да. Первые впечатления вы.
2: Как интересно.
3: Да, так что отличное впечатление. Да, и были здесь на...
2: Ну, поклонились уже мощам.
3: Мощам, да, это просто...
2: И последний, наверное, вопрос такой будет. Все-таки хочется, чтобы наши культурные связи, духовные связи между Сербией, сербским народом и Россией, русским народом укреплялись. Вы как-то видите перспективы? Как?
3: Я без этого не вижу перспективы вообще нашу. Если этого не будет, это будет... Нам будет конец там на Западе.
2: А как вы видите вот этот путь?
3: Он уже давно существует через эту народную дипломатию, как сказать, можно сказать так. Знаете как, сейчас большинство, где-то 80% сербов, сербского корпуса, народа вообще, верит и надеется в Россию. Все наши надежды именно связаны с Россией. И все говорят, когда

0: астрологском смысле. Так что мы, значит, соединены духовно, а надо и территориально, и тогда еще эти связи будут ближе.
1: Спасибо, дай Бог. Будем надеяться, будем молиться, и батюшке Серафиму в том числе. Почетный профессор Банилукского университета Республики Сербская, переводчик, писатель, поэт, публицист, член Союза писателей России Зоран Костич был сегодня в студии Серафима Дивеевского монастыря и специально для радио «Образ» дал это прекрасное интервью. Мы еще раз благодарим вас и надеемся, что еще встретимся с вами.
0: Спасибо вам.
2: От чистого истока.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Энциклопедия советской эстрады. Лев Барашков.

параллели, в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята, 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята, 70-й широты. Если надо,

Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир злоты, ведь мы, ребята, 70-й широты.